0: реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Реклама. Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
2: Работа, которая имеет значение, навыки которой в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

водоемов. В Югре обсудили ключевые меры поддержки семьи и профилактику бытового насилия. Об этом говорили на заседании Координационного совета по реализации демографической и семейной политики. В нем участвовали представители органов власти, полиции и общественных организаций. Так, в округе выстроена системная работа по сопровождению семей из группы риска. Управление МВД России по Югре проверяет все сообщения о семейных конфликтах,

0: В рамках летней кампании регулярно проводятся беседы с отдыхающими, которые также напоминают о запрете купания в неподготовленных для этого местах. Например, в Барсово на протоке Утопла уже бывали трагедии. В этом сезоне удалось спасти 3 человек, комментирует руководитель добровольно-пожарно-спасательного формирования Сургута Сергей Лепкалов.
1: Девочка 4 лет, плавала на купательном круге, мама не усмотрела. Спасатель сидел, наблюдал как раз за данным ребенком, так как на круги особое внимание, есть моменты с плавающими средствами, с данными. Спасатель среагировал, моментально прыгнул в воду, рискнул с собой, достал девочку. Обошлось все легким испугом ребенка и мамы.
0: И последнее. Новое общественное пространство «Музей рядом» готовят к открытию в Ханты-Мансийске. Торжество состоится завтра и будет приурочено к 3 событиям. 95-летию Департамента культуры, Году единства народов России и Году молодой семьи. Гостей ждет погружение в русскую и угорскую культуру, интерактивные площадки, мастер-классы и выступления фольклорных коллективов. Для посетителей будут обустроены выставочные залы, летняя сцена, кинозал под открытым небом и зоны для семейного досуга. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
2: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
3: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: потому что в этот день и день молодежи отмечала Тюмень, и выпускные. Угу. Все нарядные и красивые. Жара невероятная, потому что мы только ехали, а друзья говорят, то, слушайте, у нас тут что-то с погодой никак-то не то. Мы приехали, красота, жара.
1: Привезли с собой.
0: Понимаешь, вот это отлично. На следующую, все, суббота, считай, пролетела.
1: Ага.
0: Все, все, нет субботы. В воскресенье, то есть вчера, ехать домой. Но прежде чем ехать домой, нужно посетить два места. Во-первых, потрясающий музей Распутина. Угу. Там тот, который находится в 90 километрах от Тюмени. Дальше доехать до Абалака, потому что там тоже много всего интересного. Потом еще же нужно домой, ты понимаешь, угу. да? И вот это же все одними руками и ногами, понимаешь?
1: Я проедено.
0: Конечно, именно проедено. Именно проедено, понимаешь? Теперь вот это, понимаешь, руки болят, попка болит, спинка болит, все потому что, но все равно напряжение, все равно тяжелая дорога.
1: Ну, зато смотри, сколько ощущений, впечатлений у тебя осталось. Вот я, на самом деле, поражаюсь тому, ты, видимо, заслужила это кармически. Я что-то другое заслужил. У меня на выходных была совершенно обратная история. А в субботу, в пятницу, у меня собака спорола булку хлеба со стола.
0: Молодец какой.
1: Причем вот...
0: Незаметно.
1: Это не шоколадка, не окорочок, не косточка. Это булка хлеба, она даже не вкусная ведь для собаки.
0: Ты не кормишь ее.
1: Я постоянно ее кормлю. Не глаженная ни разу еще, да?
0: Да. Хорошо, булку хлеба.
1: А на следующий день, за то, что я поругал, видимо, нет, не было и плохо, все хорошо. Стул отличный. А вот с мочеиспусканием, извините, она взяла и нассала мне на ковер. И я выкинул ковер.
0: Молодец какой, посмотри. То есть она, получается...
1: У меня перемен. Понимаешь, вот ты заслужила, видимо, Тюмень, а я то, что...
0: А ты собаку, которая съела у тебя...
1: То, что наделала мне собака. Но хотя, с другой стороны, я теперь ковер выкину, и, может быть, с этого начнется новая веха в моей жизни.
0: Молодец, спасибо, нужно сказать собаке. Плюс ко всему, нужно выяснить, как прошли выходные у всех, кто сейчас находится в компании с нами. Плюс 7-950-510-66-66. Это номер для ваших сообщений. Рассказывайте, кто в Тюмени, кто в отпуск, кто еще куда. Будет интересно действительно и почитать, и послушать. Ну и плюс ко всему, загляните в нашу официальную группу во ВКонтакте, которая называется «Радио Югра». Там что? Там фотки, там голосование.
1: Там прямая трансляция,
0: о,
1: где
0: кстати,
1: можно посмотреть.
0: Прямая
1: мы теперь
0: трансляция.
1: С телевизором не будем видеться какое-то время, потому что они в отпуске.
0: Да, а мы-то еще
1: так.
0: Нет. Николай Авдонин.
1: Даша Кузнецова.
0: Доброе утро, Югра.
1: Доброе утро.
2: «Радио Югра». Утро на

0: Oscar.
1: I told you, they're the best.
2: Прогноз погоды на главном окружном.
3: 7:13. 29 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем 29 градусов, выше 0, в Тюмени плюс 19. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 29 градусов тепла, в Югорске, Советском и Нягане плюс 24, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 26. градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 18, в Сургуте плюс 21, в Нижневартовске 23 градуса тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 июня, понедельник.
2: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 7 часов 18 минут. Сегодня 29 июня, напомню, понедельник. И что, из сегодняшних праздников интересный, конечно, день. День черешни, праздник объятий, Международный день рыбака, день поиска вкладов и секретов, день кораблестроителя, Международный день грязи, между прочим, отмечается.
2: Лечебный, я так понимаю, вообще, грязь. Вообще любой, куда упал, та и лечебная.
1: Слушай, но там, знаешь, там немножечко уходит история этого праздника в Библию, там говорится, из земли вышли, в землю уйдем,
2: ну вот и туда-туда,
1: значит, да. И вот имеет определенные традиции этот день, а все участники, которые, собственно, празднуют этот день, независимо от возраста, пола, расовой принадлежности, они пачкаются в грязи. И с одной стороны, это все делает людей ближе друг к другу, к окружающему миру, но, собственно, покрытые грязью, мы все выглядим одинаково, надо понимать. С другой стороны...
2: символизирует бренность жизни.
1: Но получается, да, обращает внимание на важность для жизни человека почвы, которая содержит массу минералов и других каких-то полезных веществ. Я, если честно, праздник этот отмечать не буду. Этот праздник отметит сегодня моя машина. Ну, потому что, да, слушай, я перед поездкой... Наоборот, надо обязательно это сделать, даже несмотря на то, что там по прогнозу дождь, я перед поездкой сюда... О, в Тюмень. Намыла машину. Ой,
2: красивая,
1: блестит,
2: поехала.
1: Понимаешь, тьфу на тебя, понимаешь.
2: Показать, какие фантомансийские машины тут красивые. Да?
1: А она же, ты знаешь, я же это вот полировку заказала, да, керамику, все. Еду и поворачивая на Горноправдинскую трассу, случился дождь. И все, понимаешь?
2: И всю керамику смыло.
1: Вся красота автомобиля, она просто вот куда-то делась. Конечно же, пока доехали до Тюмени, пока там туда-сюда, конечно, значит, стоит такая хрюнделина просто, понимаешь, но нужно мыть обязательно.
2: На качество езды это не влияет.
1: И тем не менее, мне некомфортно, когда автомобиль не чистый. Дальше. Сегодня что еще за день?
2: Кораблестроителя?
1: Кораблестроителя отмечается.
2: Этот день я могу вот смело отметить, потому что я в юности строил корабль.
1: Большой?
2: Ну как, не то что ковчег, знаешь, а строил, катамаран мы строили, пытались еще сделать велосипедный привод к нему.
1: О, прикольно.
2: Чтобы, ну что прикольно-то, мы его построили, сделали еще до велосипедного привода саму основу, этот катамаран.
1: Так.
2: Спустили торжественно на воду, я как главный конструктор и, собственно, капитан будущего этого судна, и испытатель сразу же стал, залез на него и утонул вместе с этим катамараном. Сразу ко дну пошел.
1: Где-то в расчетах ошиблись, где-то ошиблись.
2: Сразу же, видать.
1: Слушай, но вы же как-то уже ходили на каком-то там плоту.
2: Я ж тебе говорю про детство совсем. Мне было там лет 8, наверное, когда мы этот катамаран строили.
1: Вообще, я хочу сказать, что, наверное, каждый, кто в детстве строил кораблики из, там, не знаю, дубовой коры, из пенопласта, из бумажки, сегодня может смело отмечать этот праздник. Но вообще, конечно, 29 июня отмечается этот день. А в 1667 году эту дату царь Алексей Михайлович издал указ о строительстве первого русского фрегата «Орел», который возводился на государственные деньги. Ну и, собственно, с того момента...
2: Празднуется этот день.
1: Да, с того момента пошло празднование. Дальше, что там еще сегодня? День черешни отмечается, конечно. Вкусный,
2: день поиска вкладов и секретов. Вот это вот крутой день сегодня. То есть можно просто идти куда-нибудь с лопатой в лес и в любом месте копать, и удача, 100% к удаче будет.
1: Ну, я очень надеюсь на то, что можно будет, конечно, найти там какой-то клад, причем не обязательно же это деньги какие-то. Может быть, это какой-то камушек красивый, может быть, еще что-то такое интересное. Может, бабочка какая, ну, там, не знаю.
2: Я думаю, чтобы найти клад, чтобы сегодня можно было взять лопату и пойти куда-нибудь в лес клад искать, нужно прошлый год пойти в лес и закопать какой-нибудь клад. Только таким образом можно отпраздновать этот день. И каждый год по-новому, можно и с детишками так разно.
1: Играть?
2: Ну да, типа квест такой долгоиграющий.
1: А если территория грязная, то в принципе можно, вот вам лопата, вот вам грабли. Там внизу обязательно что-нибудь найдете.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Ну, посмотри на себя. Кто же так дорогу переходит, не глядя по сторонам?
5: Дядя Игорь, вон та тетя, бабушка с собачкой. Ну, и ты иногда.
6: Подавайте детям правильный пример. Переходите проезжую часть дороги по пешеходным переходам. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
8: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные, даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
10: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре выстроена системная работа по сопровождению семей из группы риска. Свыше 238 тысяч югорчан за несколько лет получили доступ к качественной воде. Сургутский район усилил безопасность у водоемов. В Югре обсудили ключевые меры поддержки семей и профилактику бытового насилия. Об этом говорили на заседании Координационного совета по реализации демографической и семейной политики. В нем участвовали представители органов власти, полиции и общественных организаций. Так, в округе выстроена системная работа по сопровождению семей из группы риска. Управление МВД России по Югре проверяет все сообщения о семейных конфликтах и регулярно проводит профилактические акции. Тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, доступны кризисные отделения помощи в Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Урае, Ханты-Мансийске и Сургутском районе. Важную роль играет и система образования. Организуются вебинары и занятия. Только в текущем году в югорских школах реализовали более 18 тысяч профилактических мероприятий, охвативших свыше 200 тысяч учеников и 47 тысяч родителей. Помимо этого, в регионе создают специальные условия для обучения, адаптированные программы психолого-педагогическое сопровождение, доступную среду. Кроме федеральных, в Югре действуют 48 адресных региональных мер содействия. Из них 14 специально для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Югра представила свои достижения по реализации проекта «Чистая вода» на нескольких федеральных совещаниях. Для нашего региона эта тема особенно важна. За последние годы, благодаря модернизации коммунальной инфраструктуры, качественную воду получили свыше 238 тысяч жителей. Как сообщает окружной департамент ЖКХ и энергетики, соответствующие работы велись с 2019 по 2025 годы в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». За это время введены 8 крупных объектов водоснабжения. В Лентории и Федоровском Сургутского района, Приобье Октябрьского района, Каркатеевых Нефтеюганского, а также в Пытьяхе, Нефтеюганске и Белоярском. Работы продолжаются и сейчас. В этом году строятся объекты в Нягане и Пойковском. Эти проекты вошли в новый региональный план модернизации коммунальной инфраструктуры до 2030 года. Он охватывает реконструкцию систем тепла, водоснабжения и водоотведения. Сургутский район усиливает безопасность водных объектов. На береговых линиях в Лентории, Федоровском, Угуте, Белом Яре и Барсово установили спасательные посты. Они будут работать до конца лета по графику с 11 до 21.00. В местах, где официально купаться нельзя, на расстоянии 1,5 метра от берега появились буйки, неподалеку специальные жилеты, круги и конец Александрова. Спасателями являются аттестованные специалисты, обученные действиям на воде. В рамках летней кампании регулярно проводятся беседы с отдыхающими, которые также напоминают о запрете купания в неподготовленных для этого местах. Например, в Барсово на протоке Утоплая уже бывали трагедии. В этом сезоне удалось спасти 3 человека, комментирует руководитель добровольно-пожарно-спасательного формирования Сургута Сергей Лепкалов.
2: Девочка 4 лет, плавала на купательном круге. Мама не усмотрела. Спасатель сидел, наблюдал как раз за данным ребенком, так как на круги особое внимание. Есть моменты с плавающими средствами, с данными. Спасатель среагировал, моментально прыгнул в воду, рискнул с собой, достал девочку. Обошлось все легким испугом ребенка и мамы.
1: И последнее. Новое общественное пространство «Музей рядом» готовят к открытию в Ханты-Мансийске. Торжество состоится завтра и будет приурочено к 3 событиям. 95-летию Департамента культуры, Году единства народов России и Году молодой семьи. Гостей ждет погружение в русскую и угорскую культуру, интерактивные площадки, мастер-классы и выступления фольклорных коллективов. Для посетителей будут обустроены выставочные залы, летняя сцена, кинозал под открытым небом и зоны для семейного досуга. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 7 часов 35 минут. 29 июня, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени 19 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангебасе, Покачах, Радужном и Когалыме 29 градусов тепла. В Югорске, Советском и Нягане плюс 24. В Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 26 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 18, в Сургуте 21 градус выше 0, в Нижневартовске плюс 23. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: дома. Пошла жара. Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово. Простой. Потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
6: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
7: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
9: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
10: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
9: А, тот самый цветочный у молотка?
10: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
9: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
11: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
13: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33-02-52.

0: 7 часов 47 минут. Овны, этот день особенно благоприятен для тех, кто открыт романтическим отношениям.
1: Тельцы, сегодня звезды советуют концентрироваться не на делах, а на переживаниях.
0: Близнецы. Что? Сегодня вы получите долгожданное выгодное предложение, связанное с работой.
1: Раки, к решению уже знакомой задачи подойдите сегодня творчески, и тогда вас ждет успех.
0: Львы, сегодня все довольно быстро признают, что вы были правы. Наслаждайтесь моментом.
1: Девы, сегодня, чтобы не заскучать, постарайтесь сами себе придумать дела.
0: Как всегда, девы. Весы, сегодня точно стоит делегировать мелкие задачи другим людям.
1: А, скорпионы, если вы чувствуете, что нуждаетесь в совете, то обратитесь к тем, кто не раз вас выручал.
0: Стрельцы, сегодня вы будете особенно восприимчивы к чужому настроению. Постарайтесь держаться подальше от зануд.
1: Козероги, сегодня не стоит посвящать коллег в подробности своей личной жизни. Им достаточно того, что они и так знают.
0: Водолеи, не убирайте в дальний ящик идеи, которые сейчас не получается реализовать. Всему свое время.
1: Рыбы, с точки зрения работы, это хороший день. С точки зрения романтики, день еще лучше. Благодарите звезды.

0: Радио Югра.
1: 7:55. Срочно требую объяснения очередного фразеологизма. Два дня меня не было в Кантамансийске, а мне уже, понимаешь, хочется какой-то новой пищи. Давай.
2: Сегодня будет пища в виде фразеологизма. Человек предполагает, а Бог располагает. Это Фания прислала нам фразеологизм. Еще много там есть, Фания, обязательно все объясним. Ну, понятно, что обозначает этот фразеологизм, что человеческие планы, даже самые продуманные, несовершенные и изменчивые. Ну, а Господь, собственно, Он всегда главенствует над этим. Но источником выражения вообще является Писание, Библия, и там есть в книге притчи Соломоновых вот такая вот цитата: «Много замыслов в сердце человеческом, но состоятся только определенные Господом». Вот так вот. А в том виде, в котором мы сейчас слышим этот фразеологизм, человек предполагает, а Бог располагает, как говорят исследователи, был такой труд «Подражание Христу». Автор

0: Местное время 8 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро в студии, Елена Васильева. В Югре выстроена системная работа по сопровождению семей из группы риска. Югорчан приглашают вступить в региональные отряды противодействия беспилотникам. Югра масштабно отпраздновала День молодежи. В Югре обсудили ключевые меры поддержки семей и профилактику бытового насилия. Об этом говорили на заседании Координационного совета по реализации демографической и семейной политики. В нем участвовали представители органов власти, полиции и общественных организаций. Так, в округе выстроена системная работа по сопровождению семей из группы риска. Управление МВД России по Югре проверяет все сообщения о семейных конфликтах и регулярно проводит профилактические акции. Тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, доступны кризисные отделения помощи в Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Урае, Ханты-Мансийске и Сургутском районе. Важную роль играет и система образования. Организуются вебинары и занятия. Только в текущем году в югорских школах реализовали более 18 тысяч профилактических мероприятий, охвативших свыше 200 тысяч учеников и 47 тысяч родителей. Помимо этого, в регионе создают специальные условия для обучения, адаптированные программы психолого-педагогическое сопровождение, доступную среду. Кроме федеральных, в Югре действуют 48 адресных региональных мер содействия. Из них 14 специально для семей, воспитывающих детей-инвалидов.
0: Югра отпраздновала День молодежи с поистине грандиозным размахом, показав, насколько богаты интересы и таланты ее юных жителей. Праздничные площадки раскинулись по всему округу, предлагая активности на любой вкус, от спортивных достижений в Урае, где покоряли вершины стрит-воркаута, и интеллектуальных поединков в Березово до захватывающих фиджитал-состязаний в Нижневартовске. Эмоции били через край.

0: Ханты-Мансийск окунул гостей в атмосферу ностальгии, порадовал творчеством местных мастеров, предложил испытать себя в спортзоне и отправиться в виртуальные приключения, а вечером насладиться музыкой. Фестиваль «Время молодых» в Зайцевой речке стал настоящим магнитом для творческих душ, где мастер-классы, игры и закладка капсулы времени объединили сердца единомышленников. Нижневартовская набережная распахнула свои объятия для всех, кто молод душой, предлагая новейшие технологии и дружелюбное общение с роботами. А в Урае выпускники закружились в вальсе на своем незабываемом балу. В Югорске фестиваль «Брусника» собрал молодые семьи для активного отдыха на природе. Военкомат Югры формирует территориальные отряды противодействия беспилотным системам БАРС. Участники заключают контракт о пребывании в мобилизационном резерве с сохранением рабочего места и зарплаты. Ежемесячная региональная выплата – 75 тысяч рублей для работающих и 100 тысяч для неработающих. Требования – возраста до 52-62 лет в зависимости от звания, образование от 9 классов, годность А, Б или В, опыт службы или обращение с оружием. Формат участия включает сборы дважды в год и специальные сборы до 6 месяцев. Среди задач – охрана объектов мобильными огневыми группами. По вопросам вступления можно обратиться по телефонам 8-34-67-39-70-70-39-70-50. Подробности на сайте воин86.ру. И последнее. Новое общественное пространство «Музей рядом» готовят к открытию в Ханты-Мансийске. Торжество состоится завтра и будет приурочено к трем событиям. 95-летию Департамента культуры, Году единства народов России и Году молодой семьи. Гостей ждет погружение в русскую и угорскую культуру, интерактивные площадки, мастер-классы и выступления фольклорных коллективов. Для посетителей будут обустроены выставочные залы, летняя сцена, кинозал под открытым небом и зоны для семейного досуга. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Ролики приводного ремня, ремни ГРМ, ремни клиновые, вариаторные, ремни для снегоходов, ремни для автомобилей, ремни квадроциклов, натяжные ремни на любую технику. Скидка 10% на установку в СТО. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 8:04. Сегодня, напомню, 29 июня. Сегодня понедельник. Николай Авдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. И мы сегодня что? Мы сегодня будем говорить про рыбалку. Почему про рыбалку? Потому что сегодня же там международный день кого-то рыбака, а 27-го был день рыболовства. В общем, все связанное с рыбалкой. И надо помнить, да, о том, что рыбалкой у нас любят заниматься, что женщины, что мужчины. Угу. Надо только лишь напомнить о том, что здесь у нас можно рыбачить, но есть определенные правила. С помощью сетей можно, но лишь при выполнении ряда условий. Какие это условия, как там можно, да, чтобы, не дай бог, ни в коем случае не получить штрафов или там каких-то тюремных сроков, мы об этом сегодня обязательно поговорим. И не просто поговорим, поговорим сегодня со специалистом. Начальник отдела госконтроля по Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Руслан Романчук у нас появился в студии. Руслан, доброе утро.
6: Доброе утро.
4: Итак, Руслан, скажите, пожалуйста, вот лето, уже сегодня 29 число, еще чуть-чуть и закончится первый месяц до лета. А вы на рыбалке были уже за это время?
6: Был.
4: Кстати, был. В качестве проверяющего или все-таки в качестве человека, который просто удочку
6: закидал? В той роли.
4: Слушайте, а вот ваш самый любимый способ рыбачить? Мы сегодня у всех, кто находится в компании с нами, спрашиваем, как вы предпочитаете рыбачить? У нас несколько есть вариантов. Поплавок, спиннинг, сети, донка, фидер, да, по-другому это называется, да, нахлыст, вот тоже у нас есть такой вариант. Вот ваш вариант какой?
6: Ну, я люблю на спиннинг и зимой на зимнюю удочку. Это, конечно, такие способы самые распространенные, наверное, и самые такие продуктивные, рабочие, которые у нас в округе.
5: Мне кажется, самый продуктивный способ все-таки это сетями
4: ловить. Мне тоже кажется, что сеть.
5: Какие условия нужно соблюсти, чтобы вылов рыбы сетью был законным у нас здесь, в Югре?
6: Ну, у нас в округе один из немногих регионов России, где разрешено использовать сеть рыбакам-любителям. Да, для ее использования необходимо ее промаркировать, то есть получить учетный номер данной сети Это можно сделать через госуслуги. У нас уже 2 года действует на портале госуслуг. Можно набрать регистрацию сети и буквально в течение получаса заполнить форму, и вам придет ответ. Либо в письменном виде обратиться к нам в отдел. Сеть можно использовать до 30 метров. Капроновую сразу отмечу, из лески и иных там полимерных материалов сети запрещены. Это сразу будет нарушение. До 30 метров сеть спокойно регистрируйте, приехали на водоем, у вас есть бирка, значит, установили сеть, прицепили к ней бирку, соответственно, на которой есть учетный номер и ваша фамилия, имя, отчество, есть определенное правило маркировки, и, соответственно, спокойно сидите на берегу, рыбачите, ловите свой объем. Также можно использовать один фитиль с крылом не более 2 метров, но это, наверное, больше подходит для специфической рыбалки, потому что большая часть все-таки, кто желает, тот использует, в принципе, сеть. Также приехали на охоту. Вот мы много осенью обычно люди приезжают на охоту, как бы не охота, со спиннингом, лазить где-то по берегу. По берегу, особенно у нас берега, мы знаем, вода, когда уходит не и совсем чистая, илистая, да, где-то там надо с яра, где-то да. еще что-то, поставили сеть, на сети бирка, все, вопросов нет, спокойно рыбачат.
4: Не, ну подождите, это ж смотря потом в сеточку, какая рыбка заплывет.
6: Это естественно.
5: Это уже не имеет значения, в сеточку она заплыла или на каким-то другим методом ее поймали. Я так понимаю, вся та рыба, которая запрещена к вылову, она запрещена любым видом.
6: Совершенно верно, да. Есть виды, которые запрещены к вылову, и данные виды должны немедленно отпускаться в естественную среду обитания.
4: Ну, слушайте, ну не проверишь же сеть через каждые 3 минуты. Ну вот заплыла туда рыбка, которую нельзя. Но ты же не побежишь. Рыбка, подожди. Ты же только проверишь сеть потом, через какое-то время. А если она уже там, ну все.
6: Независимо от состояния выпускается все. В естественную среду.
4: Есть у нас сообщение от Алены. Алена пишет, я рыбалку не очень люблю, а вот мой папа, он родился вместе с удочкой, сетью, спиннингом и всей прочей атрибутикой в целом. Папа родился в селе Ларьяк. И я, как дочь заядлого рыбака, должна была перенять этот опыт, но что-то пошло не так.
5: По наследству передать должен. Да. Должен был пацан родиться. А папа, видимо, еще и с лодкой, и с мотором.
4: Итак, да, мы выясняем сегодня, как вы предпочитаете рыбачить. Плюс 7 950 510 66 66, это номер для ваших сообщений Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра, и голосованию, комментариям присоединяйтесь. И вопрос, кстати, нашему специалисту тоже можно сдавать.
2: Радио Югра.
3: Утро начинается здесь.

0: Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8:13. 29 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени 19 градусов выше 0. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 29 градусов, в Югорске, Советском и Нягане плюс 24, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 26 градусов тепла. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 18, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов со знаком плюс. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:18. Мы сегодня выясняем, как вы предпочитаете рыбачить. +7 950 510 66 66. Номер для ваших сообщений. Телеграм и Макс. Группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. Голосованию, комментариям присоединяйтесь. В канал заглядывайте, там комментарии. Там, естественно, голосование. И есть сообщение от Лизаветы. Пишет: мы с сыном предпочитаем спиннинги. Ах, какие красивые спиннинги мы купили недавно. И скоро их опробуем на морской рыбалке. И будет барабулично-ставридная диета. Ох, Лиза, будь осторожна с барабулькой. Ну, а еще любит... Ну, много тоже переешь, знаешь, это вот потом не надо. Лиза пишет, что также любит и за поплавком последить, и донку закинуть, волнительный этот звук колокольчика. Да, здесь я абсолютно согласна. Начальник отдела госконтроля по Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Руслан Романчук у нас сегодня в студии. Мы все-таки про правила рыбалки говорим.
2: Да, и давайте про количество выловленной рыбы. Про количество или про вес? Вообще, вот по каким критериям судят, сколько можно поймать? Ну, то есть, это надо взвешивать обязательно или по штукам можно посчитать, что уже переборщил с рыбалкой?
3: Ну, это по весу. По весу, соответственно, для рыбаков-любителей определена норма. Отмечу, она у нас в округе очень немаленькая, если даже брать сравнение с другими северными регионами. Да, общий вес, который может выловить рыбак, у нас 30 килограмм. Ну, в зависимости от видов, конечно, выловленных водных биоресурсов рыбы. А вывести с водоема — две суточные нормы на рыбака, независимо, сколько он там находится. То есть 60 килограмм это надо еще поймать.
2: Ну да.
3: Даже если взять, допустим, окуня, средний вес там, ну, крупного возьмем, там 300, да, 400, 200 грамм.
1: Это надо... Окуня, боже мой, 60
3: сколько его еще поймать? Надо еще постараться. Соответственно, общий вес 30 килограмм на рыбака в сутки разрешенный.
1: Ну, это тоже, знаете ли, очень много. А если вот превысил, ну, например, 30 килограммов поймал, 30 килограммов 534 грамма.
2: И еще один окунь.
1: Да, да. И штраф уже? Или что?
3: Административная, прежде всего, административная ответственность, да, это от 2 до 5 тысяч штраф в рамках УАПа. Ну, и там уже зависит, сколько переловили, если там переловили не 200 грамм, допустим, а
2: еще
3: 100 килограмм или 50 килограмм, соответственно, здесь уже может быть рассчитан ущерб в зависимости, как каких видов переловили, и, соответственно, уже в судебном порядке взыскан.
1: Ну, то есть, я правильно понимаю, если плюс-минус килограмм, то это можно на погрешность весов, ну, вдруг там безмен сломался, или чем вы там взвешиваете,
2: ну,
1: да?
2: Ну, глаз определил человек.
1: Да, ну, да-да, то это как бы еще вроде ничего, поговорили, да?
3: Не такое значительное нарушение, да, если там 100 грамм, килограмм.
2: Значительных нарушений, насколько я знаю, можно даже уголовную ответственность получить за вылов рыбы. Вот в каких случаях такая ответственность действует?
3: Ну, уголовная ответственность наступает прежде всего за вылов, это ограниченных к вылову видов, да, это ценные, особо ценные виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, Ханты-Мансийского округа, но и также запрещен вылов, если вылавливали в весенний период с применением транспортного средства на путях миграции водных биоресурсов рыбы, да, с причинением крупного ущерба, с применением химических, взрывчатых веществ. Ну, у нас в округе, к счастью, такое не распространено, поэтому именно химические взрывчатые вещества. Но в местах нереста и на путях миграции нарушений мы встречаем немало. И с причинением крупного ущерба и вылов видов, занесенных в Красную книгу. Сейчас вот у нас ближе к осени подходим. Август начинается, сентябрь, миграция осетровых, поэтому... Нарушения будут такие выявляться.
1: То есть вы уже ждете, получается. У вас каждый год такое происходит. Как август, сентябрь, так все равно находятся те, кто закон нарушает.
3: Совершенно верно.
2: Своя рыбалка.
1: Да, продолжим разговор через несколько минут.
4: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
4: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ха, ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
9: Радио.
10: Ведь осень ни с кем, он до утра, ты не в курсе.

0: Радио Югра.
1: 8 часов 28 минут. Мы сегодня про рыбалку, ну, точнее, про то, каким способом вам больше нравится рыбачить, как это предпочитаете делать. Тут у нас и поплавок, и спиннинг, и сеть, и фидер, и донка, и нахлыст. Все это в нашем голосовании. Вы нам рассказываете о том, как давно вы были на рыбалке, что наловили. Плюс 7-950-510-66-66 номер для ваших сообщений. А на наши вопросы отвечает сегодня начальник отдела госконтроля по Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Руслан Романчук.
2: Давайте уже, наверное, перейдем к тому, какие обитатели наших водоемов Югры вообще категорически нельзя их вылавливать.
1: Ни маленьких, ни больших.
3: Да, да, ну, у нас регион богатый на рыбу, да, есть как и общераспространенные, так и ценные, особо ценные виды. Ну, прежде всего, запрещены это виды, занесенные в Красную книгу Российской Федерации, это Ханты-Мансийского округа, это осетр сибирский и таймень, то есть они категорически запрещены. Также ограничены к вылову для рыбаков-любителей у нас стерлядь, нельма, муксун и чир. То есть сиговые виды, ну, из осетровых это стерлядь, остальные сиговые виды также запрещены к вылову. То есть, если данный вид вам попался на удочку, на донку, в сеть законно установленную, соответственно, надо незамедлительно, независимо от его состояния, с наименьшим повреждением, рекомендуем выпустить естественную среду обитания.
1: То есть, получается, здесь и можно и на штраф на крупный нарваться, и даже на уголовку.
3: На уголовку, совершенно верно. На уголовную ответственность.
1: Да. И придут, ну, я правильно понимаю, вот идете вы где-нибудь там и видите людей, которые рыбачат, вы же можете спокойно подойти к ним, покажите.
3: Совершенно верно.
1: А если вы, например, в гражданке? Ну, в смысле, не в форме. Вы тоже можете это сделать? Ну, мужики, давайте порыбачим.
2: Мы всегда в форме.
3: Мы всегда в форме, да. Бывают отдельные мероприятия, которые проходят сотрудниками правоохранительных органов, да, там, но это уже отдельные случаи, где уже за группой лиц идут наблюдения, там уже, соответственно...
2: Прикольно, под прикрытием выходишь, да, на водоем. Человек поймал там какой-нибудь осетра и говорит, ты что, отпускать его, что ли, будешь? Да не-не, давай, клади.
3: Плащ сверху
2: одел, потом
3: плащ скинул, да, раз, а там все регалии.
2: А если... Ну ладно, потом продолжим.
1: Давайте продолжим после выпуска новостей.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
4: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре выстроена системная работа по сопровождению семей из группы риска. Югорчан приглашают вступить в региональные отряды противодействия беспилотникам. Югра масштабно отпраздновала День молодежи. В Югре обсудили ключевые меры поддержки семьи и профилактику бытового насилия. Об этом говорили на заседании Координационного совета по реализации демографической и семейной политики. В нем участвовали представители органов власти, полиции и общественных организаций. Так, в округе выстроена системная работа по сопровождению семей из группы риска. Управление МВД России по Югре проверяет все сообщения о семейных конфликтах и регулярно проводит профилактические акции. Тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации, доступны кризисные отделения помощи в Сургуте, Нижневартовске, Нягане, Урае, Ханты-Мансийске и Сургутском районе. Важную роль играет и система образования. Организуются вебинары и занятия. Только в текущем году в югорских школах реализовали более 18 тысяч профилактических мероприятий, охвативших свыше 200 тысяч учеников и 47 тысяч родителей. Помимо этого, в регионе создают специальные условия для обучения, адаптированные программы психолого-педагогическое сопровождение, доступную среду. Кроме федеральных, в Югре действуют 48 адресных региональных мер содействия. Из них 14 специально для семей, воспитывающих детей-инвалидов. Югра отпраздновала День молодежи с поистине грандиозным размахом, показав, насколько богаты интересы и таланты ее юных жителей. Праздничные площадки раскинулись по всему округу, предлагая активности на любой вкус, от спортивных достижений в Урае, где покоряли вершины стрит-воркаута, и интеллектуальных поединков в Березово до захватывающих фиджитал-состязаний в Нижневартовске. Эмоции били через край. Ханты-Мансийск окунул гостей в атмосферу ностальгии, порадовал творчеством местных мастеров, предложил испытать себя в спортзоне и отправиться отправиться в виртуальные приключения, а вечером насладиться музыкой. Фестиваль «Время молодых» в Зайцевой речке стал настоящим магнитом для творческих душ, где мастер-классы, игры и закладка капсулы времени объединили сердца единомышленников. Нижневартовская набережная распахнула свои объятия для всех, кто молод душой, предлагая новейшие технологии и дружелюбное общение с роботами. А в Урае выпускники закружились в вальсе на своем незабываемом балу. В Югорске фестиваль «Брусника» собрал молодые семьи для активного отдыха на природе. Военкомат Югры формирует территориальные отряды противодействия беспилотным системам БАРС. Участники заключают контракт о пребывании в мобилизационном резерве с сохранением рабочего места и зарплаты. Ежемесячная региональная выплата – 75 тысяч рублей для работающих и 100 тысяч для неработающих. Требования возраста до 52-62 лет в зависимости от звания, образование от 9 классов, годность А, Б или В, опыт службы или обращение с оружием. Формат участия включает сборы дважды в год и специальные сборы до 6 месяцев. Среди задач – охрана объектов мобильными огневыми группами. По вопросам вступления можно обратиться по телефонам 8 34 67 39 70 70 39 70 50. Подробности на сайте воин86.ру. И последнее. Новое общественное пространство «Музей рядом» готовят к открытию в Ханты-Мансийске. Торжество состоится завтра и будет приурочено к трем событиям. 95-летию Департамента культуры, Году единства народов России и Году молодой семьи. Гостей ждет погружение в русскую и угорскую культуру, интерактивные площадки, мастер-классы и выступления фольклорных коллективов. Для посетителей будут обустроены выставочные залы, летняя сцена, кинозал под открытым небом и зоны для семейного досуга. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: Радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 8 часов 38 минут. 29 июня, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени 19 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 29, в Югорске, Советском и Нягане плюс 24, в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 26 градусов. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 18, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 8:42. Мы разговор про рыбалку продолжаем, точнее, про, как это сказать, про законную, что ли, да, про то, как это можно делать по закону. Я откровенно скажу, я ждала, когда к нам в гости придет начальник отдела госконтроля по Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Руслан Романчук, потому что у меня, Руслан, есть история. Это абсолютная правда. Я большой любитель по ночам вот это погулять, да. И тут, значит, иду я. Не одна иду, чтобы было понятно, да, что вдруг мне приснилось, вдруг еще что. Несколько человек нас идет. Белые ночи, все классно, мы идем по набережной. Набережная вся заполнена рыбаками. Вот у них у всех эти красивые удочки с этими колокольчиками, которые светятся, все здорово. И вот сколько я шла, столько у них колокольчики эти светились. Как только светятся, они, значит, это все подсекают и вытаскивают оттуда рыбу. Да ведь и ни окуня вытаскивают, и ни чебака вытаскивают. Видно, что это маленькие стерлядки. Я что с ними сделаю? Ну, я не в милиции, я же не буду вот это орать, правильно? Более того, не подойду к ним.
2: Можно было попробовать. Как тараканы бы разбежались.
1: Я боюсь, что я бы оттуда не убежала. Понимаешь? Вот, Руслан, что делать в этом случае мне, законопослушному гражданину? Куда звонить? Как с ними бороться? И что при этом, как часто вы, я имею в виду ведомство ваше, да, выходит в рейды, что ли, в такие?
3: Ну, во-первых...
1: Спасибо за сигнал, да, Руслан?
3: Безусловно, да, спасибо за сигнал, я уже себе пометил данный факт. Обращаться можно по телефону, на сайте Нижнеобского территориального управления есть телефон доверия. Также в электронном виде есть колонка для обращения граждан. Ну, если что-то видите, нарушение, где вы видите, что там действительно ценные или особо ценные виды рыб, но у нас никто не запрещает обращаться в правоохранительные органы, там уже, соответственно, выйдут на нас и на правоохранительные, и мы запланируем соответствующие мероприятия.
1: То есть можно было спокойно позвонить 112, вот так, здравствуйте, милиция, там, на набережной.
3: Оставить сигнал, да, безусловно.
1: Хорошо, как часто инспекторы выходят в акваторию, да, и...
2: Сколько ловите? Сколько, может быть, есть какая-то статистика, сколько поймали хулиганов?
1: В сезон там, не в сезон.
3: У нас работают инспекторы практически в ежедневном режиме по территории округа. Безусловно, когда выходит весенний нерест, осенний нерест, начинается эта работа, усиливается, подключаются все природоохранные ведомства, Росгвардия, полиция, природнадзор Югры, ГИМС, МЧС России по Югре, в общем, все ведомства. И, соответственно, днем, ночью проводим рейдовые мероприятия, где-то наблюдения, в общем, по всем водным объектам. По нарушениям, ну, ежегодно мы выявляем порядка 1000-1200 нарушений. Ну, это всех вместе, это с изъятием сетей и без изъятия сетей. Это по округу, да. В этом году уже выявлено порядка 600 нарушений, в том числе 50, чуть больше 50 с признаками уголовно наказуемого деяния, по которым возбуждены уголовные дела. Но это большая часть весенней нерест.
1: Руслан, а можете честно сказать, кто хитрее? Те, кто браконьеры, или те, кто в погонах и следит за этим?
3: Вы знаете, по-разному. Где-то они тоже, ребята такие, уже начинают ставить на леках и фотоловушки, мы замечали, и маленькие коптеры, которые наблюдают, то есть такие ребята.
2: Ничего себе!
3: Да.
2: Рыбалка какая становится.
1: Интересное какое.
2: Затратное хобби какое вообще на самом деле.
3: Ну и там уже организованные группы, которые нацелены. Но у нас тоже есть определенные средства противодействия этому. И выявление всех раскрывать не буду.
1: Ну конечно.
3: Тем не менее.
2: А есть ли какая-то рыба, которая может спасти, ну вот, самого голодного рыбака, что, не знаю, не 30 килограммов, не 60 вывести за раз с реки, а вот сколько хочешь, столько лови? Как манна небесная практически.
3: Ну, у нас не установлена норма это на леща и на ерша, если такие взять общераспространенные виды. То
1: хочу тонну, да, пожалуйста.
2: В Баке была норма два леща в день.
3: Два леща в день.
2: Ну, это на меня распространялось, на старшего брата чуть побольше.
3: На данные виды норма вылова правилами рыболовства для любителей не установлена.
1: Так, Руслан, давайте коротенечко сейчас в цифрах. Сколько стоит штраф, я имею в виду, выловленная стерлядь, я не знаю, выловленный муксун? С какой штраф можно получить в цифрах?
3: Ну, за данные виды штрафы-то у нас административные, от 2 до 5, это уже если уголовно наказуемого деяния, там уже судебный штраф. Здесь рассчитывается ущерб. Угу. Ущерб, конечно, он не маленький. Если стерлить, это 4572 рубля, да. Так. Муксун сейчас 70 тысяч. За одну особь, независимо от размера и веса, это ущерб.
1: Так.
3: Осетр сибирский 481 тысяча рублей.
1: Рыбка,
3: независимо от размера и веса, опять же говорю, хоть он будет там 200 грамм, хоть он будет 5 килограмм, так, соответственно, будет взыскан такой вот ущерб. Пнельма 10 тысяч ущерб, то есть, ну и, соответственно, там уже чир 3600, ну и
1: подешевле,
3: остальные,
1: короче,
3: виды, да. То есть в любом случае, если выловили запрещенные, ценные, особо ценные виды, виды, занесены в Красную книгу Российской Федерации с применением, тем более, транспортного средства, это уже все признаки, соответственно, уголовно наказуемого деяния. И будут рассматриваться правоохранительными органами.
1: Начальник отдела госконтроля по Югре Нижнеобского территориального управления Росрыболовства Руслан Романчук был сегодня у нас в студии. Руслан, вам удачи в вашей работе и хорошего понедельника, и хорошей новой рабочей недели.
2: И чтобы
3: благодарю.
2: Вы были хитрее, чем браконьеры.
1: Да, вот это действительно как за смех. Спасибо, Руслан, до свидания.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
8: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
9: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
8: Реклама? Лишние расходы.
9: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
10: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
11: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Радио Югра.
1: 8:54, и мы же продолжаем разговор. Как предпочитаете рыбачить? +7 900 510 66 66. Это номер для ваших сообщений Telegram Макс, группа ВКонтакте, которая называется Радио Югра. И к голосованию надо присоединиться, и к комментариям. Конечно же, в канал переходить, там и голосование, там и комментарии. И вот, пожалуйста, есть сообщение от Александра. Александр пишет анекдот. Мужик в рыбацком снаряжении в магазин заходит, продавцу говорит: я куплю у вас вон того карпа, только если вы кинете мне его через прилавок. На вопрос зачем, говорит: ну, чтоб я мог жене сказать, что я поймал. Молодец. Евгений рыбачить ходит исключительно в магазин. Молодец. Там улов лучший и гарантирован, хотя раз в 20 лет может и с удочкой. А вот что касается способов вылова рыбы, я, конечно, не так часто это делаю, но дома у меня есть спиннинг и удочка. И других способов я не пробовала. Я никогда не пробовала ловить рыбу на сеть. Вот этот... подожди! Вот эту, наверное, донку, которую вот так вот, там грузик, вот так далеко.
2: Закидываешь далеко и сидишь, ждешь.
1: Да, наверное, я такое пробовала однажды.
2: Вот это... А любимое что все-таки?
1: Ну, на спиннинг. Мне прикольно, да? На спиннинг щучку, когда ее много, когда вот она тянет, как ты... Вот это вот. Единственная проблема в том, что я не могу ее потом снять с крючка.
2: Тебе нужен человек еще один, да?
1: Так же, как я...
2: Затратно, опять.
1: Так же, как я не могу надеть...
2: Червячка надеть на крючок.
1: Я не могу этого сделать.
2: Рыбаки.
1: Я не могу этого сделать.
2: Ну, я в детстве так же.
1: Я не могу.
2: Чтобы я ходил к папке, папка насаживал червяка, но это же еще было всегда... Вот знаешь, рыбалка в детстве была такая не очень приятная, потому что батя будил в 5 утра,
1: ну, да,
2: куда-то вез на мотоцикле, а тебя пока везли, растрясло в коляске, и ты уснул,
1: да.
2: Он тебя будет, пойдем там, а там комары тебя кусают, и надо вот этого червяка, которого я терпеть не мог, на крючок насаживать, а потом рыбу с него снимать. А я еще боялся все время, что крючок палец куда-нибудь, и он втыкался. И не раз было такое, что потом рыбу с него снимать. А я еще боялся все время, что крючок палец куда-нибудь. И он втыкался. И не раз было такое, что откусывал батя там

0: невероятная, да, и лес кругом. Я подумала, вот если бы не нужно было сегодня приходить сюда, можно было бы свернуть, и если бы там удочка mm-hmm. была с собой, все. И вот где просто посидеть, знаешь, вот в этой тишине и насладиться.
1: Вот мне кажется, как раз вот рыбалка на поплавок это самый такой способ насладиться природой.
0: Mm-hmm. Да, да, да. Продолжим в следующем часе.
2: Утро начинается здесь.

0: местное время 9 часов утра.
1: Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутские пожарные предотвратили большую беду. Югра масштабно отпраздновала День молодежи. Югорчан приглашают вступить в региональные отряды противодействия беспилотникам. В Сургуте благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать трагедии. Накануне около 6 часов вечера поступил сигнал о возгорании в одной из пятиэтажек на улице Энтузиастов. Спасатели оказались на месте ЧП через считанные минуты. О серьезности ситуации свидетельствовал густой черный дым, валивший из окна второго этажа. Пожарные оперативно приступили к спасению людей. 6 человек были выведены из огненной ловушки с помощью специального оборудования. Еще 5 смогли покинуть здание самостоятельно. К счастью, никто не пострадал. Огонь, повредивший кухню, часть комнаты был потушен менее чем за 10 минут. Согласно предварительным выводам экспертов, причина пожара – неисправное электрооборудование. Югра отпраздновала День молодежи с поистине грандиозным размахом, показав, насколько богаты интересы и таланты ее юных жителей. Праздничные площадки раскинулись по всему округу, предлагая активности на любой вкус, от спортивных достижений в Урае, где покоряли вершины стрит-воркаута, и интеллектуальных поединков в Березово до захватывающих фиджитал-состязаний в Нижневартовске.

0: Эмоции били через край. Ханты-Мансийск окунул гостей в атмосферу ностальгии, порадовал творчеством местных мастеров, предложил испытать себя в спортзоне и отправиться в виртуальные приключения, а вечером насладиться музыкой. Фестиваль «Время молодых» в Зайцевой речке стал настоящим магнитом для творческих душ, где мастер-классы, игры и закладка капсулы времени объединили сердца единомышленников. Нижневартовская набережная распахнула свои объятия для всех, кто молод душой, предлагая новейшие технологии и дружелюбное общение с роботами. А в Урае выпускники закружились в вальсе на своем незабываемом балу. В Югорске фестиваль «Брусника» собрал молодые семьи для активного отдыха на природе. Военкомат Югры формирует территориальные отряды противодействия беспилотным системам БАРС. Участники заключают контракт о пребывании в мобилизационном резерве с сохранением рабочего места и зарплаты. Ежемесячная региональная выплата – 75 тысяч рублей для работающих и 100 тысяч для неработающих. Требования – возраста до 52-62 лет в зависимости от звания, образование от 9 классов, годность А, Б или В, опыт службы или обращение с оружием. Формат участия включает сборы дважды в год и специальные сборы до 6 месяцев. Среди задач – охрана объектов мобильными огневыми группами. По вопросам вступления можно обратиться по телефонам 8 34 67 39 70 70 39 70 50. Подробности на сайте воин86.ру. И последнее. В Югре вновь прозвучал зов предков. Ежегодные соревнования Югорские области собрали более 300 участников со всей России и даже из-за рубежа, чтобы побороться за заветный кубок губернатора. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, это не просто гонки на лодках, это настоящее испытание силы духа, демонстрация красоты северных традиций и гордость за наш край. С 2001 года Югорские области служат мостом между прошлым и будущим, объединяя тех, кто бережно хранит культурное наследие коренных народов Севера и передают его молодым. На площадках царила атмосфера праздника, мастер-классы, выставки, угощения и, конечно же, захватывающие заезды. Зрители с восторгом наблюдали за спортсменами. Их мастерство в управлении лодками, несгибаемая воля и глубокое уважение к традициям предков вызывали восхищение. В этом году в напряженном масс-старте триумфаторами стали представители Сургутского района. Среди мужчин Виталий Рускин, среди женщин Олеся Тевлина. Руслан Кухарук поблагодарил всех спортсменов за яркую и честную борьбу, а также неутомимую мимо их организаторов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 9 часов 5 минут. Мы сегодня про рыбалку в самом начале рабочей недели. Представляешь, люди, которые с сегодняшнего дня в отпуске. Так, чем бы заняться? О, на рыбалку.
5: Прямо с утра.
4: Да, почему бы и нет.
5: Встану пораньше, еще раньше, чем на работу просыпался, и пойду. Вот правда, как Гришковец говорит, это странные люди, когда говорит, я человек с высшим образованием. В 4 часа утра иду копать из холодной земли червей.
4: Ну, правильно.
5: Для того, чтобы на рыбалку потом
4: пойти. Слушай,
5: но
4: это же особое такое время, когда ты посвящен самому себе. Каждый четвертый югорчанин честно признался, что увлекается рыбной ловлей. И, надо сказать, есть, конечно, и те, кто не делает это. 54% говорят о том, что да нет, это не мое. Вот, пожалуйста, даже есть сообщение у нас в нашей группе официальной. Людмила пишет, не люблю ни рыбу, в смысле, не люблю рыбу, ни ловить, ни есть, ни мое. Лариса тут же подхватывает куча мошки, как правильно там, комаров, но нет, вот тоже вообще не мое. Ирина тут же подхватывает и говорит, я в роли рыбака была только однажды, не понравилось. Рыба решила не ловиться, мне ее уговаривать было лень, не срослось. Поэтому...
5: Вообще, это, ты знаешь о том, что изначально это вообще совсем не женское дело, рыбалка? Ну... Даже на название инструмента, которым рыбу ловят, оно сугубо мужское, удочка. Знаешь, какой корень у этого слова вообще на самом деле?
4: Удить.
5: Ну да, ут. корень. А так вообще называлось раньше, в старину, мужское достоинство. Угу. Отсюда слова удовлетворять.
4: А, понятно.
5: Отсюда удаль.
4: Понятно, все, молодецкое. Все понятно, да, вот, значит, какое дело.
5: То есть, как правило,
4: дело.
5: Вроде как это не женское дело, рыбалка. Ага. Угу. Но, тем не менее, сейчас, я насколько знаю, даже спортивной рыбалкой девушки увлекаются.
4: Ну, надо сказать, что у нас тут, конечно, у нас тут и мужчины, и женщины очень любят это делать. Причем есть даже определенная статистика, 38% мужчин и женщин в возрасте от 25 до 45 лет говорят о том, что раз в неделю на рыбалку точно ездят. А есть, конечно, и те, кто постарше и увлекается этой рыбалкой, но здесь уже другие у них срабатывают механизмы, что ли. Ну, там пенсия туда-сюда, значит, вот чем еще на пенсии заняться, времени, да, поеду порыбачу.
5: Но вообще, на самом деле, многие люди ведь находят в этом азарт невероятный. Это вот как охота, только... Ну, вроде как, более гуманная,
4: охота
5: что ли,
4: такая.
5: Охоту
4: я не люблю совсем.
5: Не, ну, понятно, но очень часто рыбаки, они же и охотники.
4: Ну, конечно, да.
5: Но многие люди выбирают рыбалку, потому что это более гуманный вид охоты. Некоторые ведь даже отпускают рыбу.
4: Ну, да.
5: Ну, то есть, вот он поймал ее, большую
4: посмотрел
5: рыбу.
4: На нее.
5: Сфотографировал даже, может быть, если это действительно там большой лов. И отпустил на волю.
4: Вот бы все так делали, да, те, кто ловит запрещенную рыбу.
5: Запрещенную, да. А мне вот, например, жалко отпустить рыбу, я потому что ее поймал не для того,
4: вот,
5: чтобы...
4: Не
5: точнее,
4: для фоток.
5: Не из азарта, не для фоток.
4: Есть,
5: я поймал,
4: нечего,
5: чтобы есть.
4: Итак, как вы предпочитаете рыбачить? Расскажите.
2: Радио Югра. Утро начинается.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 10 минут. 29 июня, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте и Нижневартовске днем 29 градусов тепла, в Тюмени плюс 19. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме воздух прогреется до 29 градусов. В Югорске, Советском и Нягане плюс 24. В Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово воздух прогреется до 26. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов выше нуля. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: радио Югра.
1: 9:17. Про рыбалку речь сегодня идет. Мы выясняем сегодня, каким способом вы предпочитаете рыбачить. Ну, там, да, поплавочек, спиннинг, сети, фидер, донка, нахлыст. Вот, кстати, про нахлыст я буквально недавно узнала про эту штуку. Mm-hmm. Я просто видела по телеку передачу, где дядька, причем не здесь, не в Югре, где-то вот он, где-то там в центральной России где-то, mm-hmm. да, красоты невероятные места. Не потому, что у нас здесь некрасиво, просто передача была именно про это. И вот он рассказывал про эту технику. Мне не столько всяких, он про понятия там какие-то говорил. Mm-hmm. Сколько завораживающим было то видео, как он это делал. Ну, то есть там же ты берешь эту лесочку, она там как-то...
2: Вот это определенным вот она, образом бросает.
1: Боже, это какие-то невероятные движения. Uh-huh. Это, я не знаю, сколько он учился этому. Я подумала, вот интересно, если бы я вот попробовала, получилось ли у меня? Потому что я очень долго училась забрасывать спиннинг. Я очень долго этому училась. У меня все вот не получалось. То себя зацеплю, то еще какая ерунда. Понимаешь? Поплавочек этот тоже. Все люди выбрасывают нормально, у меня под ноги, понимаешь? Ну, то есть, получается, как будто бы рыбалка, это не мое.
2: Ну, вообще, на самом деле, ты знаешь, по поводу того, получится, не получится, мне кажется, тут какое-то слово некоторые люди волшебное знают, да. Действительно. Вот есть же такое, там, как ты так ловишь? Я слово волшебное знаю.
1: Мы с тобой одной
2: просто
1: крови.
2: У меня знакомые есть, кто занимается спортивной рыбалкой, и вот мы сидим рядом, абсолютно на одинаковые снасти ловим, угу. и у него ловится, а у меня нет.
1: Потому что ты не разговариваешь
2: причем,
1: с ними на одном
2: возможно,
1: языке.
2: Возможно, я не знаю. Причем не в том плане, что я там не умею доставать, там, угу. подсекать и все прочее. Вот у меня не клюет, а у него клюет. Но все нормально.
1: Ну, это точно совершенно. Человек знает какое-то определенное слово.
2: А по поводу рыбалки тоже такая интересная штука. Я, когда в Крыму был, разговаривали с дядькой, вез нас на автомобиле и разговаривали что-то про рыбалку. Он говорит, я рыбак заядлый. Он показывал там календарь, давление там, при котором рыба ловится, при котором не ловится. В общем, у него там...
1: Следит, короче.
2: Да-да-да, он четко знает, когда нужно идти на рыбалку, при каком давлении, угу. какая рыба будет при этом ловиться. И он говорит, однажды где-то еще, говорит, ну, ловил в какой-то там местности, которую не знал вообще. Прихожу, говорит, раскинул все твои там свои снасти, давай там забрасывать удочки. И тут, говорит, это озеро какое-то. Выходит местный житель какой-то из кустов, выходит, закатывает штаны, говорит, по колено, заходит в реку и начинает выкидывать оттуда рыбу
1: руками.
2: Да, просто ловить руками и выкидывать. Накидал себе пол ведра рыбы.
1: Мужик,
2: буквально
1: а можно
2: там
1: мне?
2: За 10-15 минут и собрался и ушел. А я, говорит, тут сижу с удочкой.
1: Ничего
2: а вот, говорит,
1: получается.
2: Какой способ. Причем этот мужик, уходя, говорит, ты тут ничего не поймаешь.
1: Вот удочку. Руками?
2: Вот так вот надо.
1: Ничего да? себе, слушай, ну это понятно, это навык у человека. Более того, он знает просто, да, в каком месте можно так делать. Некоторое время назад проскочила новость о том, что вроде как рыбалкой занимаются только те, у кого там низкий уровень образования, да. там, знаешь, им типа нечем заняться и все такое. Но на самом деле это вообще не так. Аналитики провели после вот той новости, они провели масштабное исследование и выяснили, выяснили, что интерес к рыбалке вообще не зависит от уровня образования и от уровня количества денег. От уровня количества денег зависит только твои снасти. Mm-hmm. Есть у тебя лодка с мотором, нет у тебя лодки с мотором, здесь понятно, есть у тебя там лишние там деньги или нет.
2: Или ты леску просто на руку наматываешь,
1: да,
2: и
1: или
2: все, и ловишь.
1: В детстве дедушка, между прочим, ходил на рыбалку, у него была бамбуковая палочка вместо mm-hmm. удочки. Такая коричневенькая такого цвета, их несколько было. На ней не было никакой ни катушки, никакой там штучки,
2: ну, да.
1: просто леска на палку.
2: Ну, на поплавок он рыбачил, наверное. Или там
1: и нормально,
2: на донышку.
1: И нормально приносил, я тебе хочу сказать.
3: Утро начинается здесь. Югра.
0: Радио Югра. Реклама.
4: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
5: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет «Вечеринка в лесу», кило 200, всего за 999 рублей. Mm-hmm. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Oh. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 55 50. Суши Мастер, все получится.
0: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России 0+.
11: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
12: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем! Прикрой родину своим крылом! Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: радио Югра.
1: 9:28. Мы выясняем сегодня, как вы предпочитаете рыбачить, каким вот образом. Николай пишет спиннинг и присылает клевые фотки себя с большой щукой, практически как сам Николай. И красивая фотка, какой-то закат великолепный, да, или рассвет, что это. Ну, вообще мне...
2: Вот, рыбалка это еще и созерцание. Конечно. То есть это не просто рыбная ловля, ты еще и на лоне природы находишься, наедине с ней практически.
1: Лишь бы вот комаров не было.
2: Но это да, но мне кажется, это нас вот туда отдаляет, в прошлое, куда-то в первобытное время. Пускай не руками мы ловим, да, действительно уже какие-то там
1: приспособления
2: снасти,
1: есть,
2: но тем не менее, один на один с рыбой.
1: Сможешь ты или нет? Кто выиграет эту битву? Сергей пишет: доброе утро, вот есть день рыболовства, один рыбоеда есть? Конечно, есть, Сергей, каждый четверг рыбный, поэтому тут как бы каждый четверг можно считать днем рыбоеда.
2: Мне кажется, даже день рыбы самой должен быть, потому что ты знаешь о том, что рыбы вот на 2020 год насчитывалось примерно 34 тысячи видов. 30, это больше, чем млекопитающих, земноводных, птиц вместе взятых.
1: Да ладно?
2: Серьезно. И причем каждый год, самый неурожайный год, примерно на 200-250 видов увеличивается.
1: Даже несмотря на то, что год неурожайный, боже, откуда?
2: Урожайный год до 400 видов.
1: Мамочки.
2: Причем ученые сейчас выясняют, сейчас же построили такие батискафы, которые на огромные глубины погружаются, и нашли рекорд, по-моему, глубины, на которой рыба обитает, это 8300 что-то с лишним метром.
1: Еще чуть-чуть, и Марианская впадина.
2: Так самое интересное то, что как она там выживает. Понимаете, каждые 10 метров погружения добавляют одну атмосферу.
1: Ага.
2: И то есть, если 8000 метров, это примерно 800 бар. Это невероятное давление. Говорят, при давлении 840 бар начинает разрушаться белок. Как она живет.
1: Но это значит инопланетное какое-то существо. Они же там, вон фотки я видала всякие там, вот, которые на огромной глубине рыбы жрут. Они же страшные, как... Они прям страшные рыбы.
2: Так а перед кем им там красоваться? Ты бы тоже там в черевичках красивых не вышла, наверное.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Новости. Новости на главном окружном.
3: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутские пожарные предотвратили большую беду. Югра масштабно отпраздновала День молодежи. Югорчан приглашают вступить в региональные отряды противодействия беспилотникам. В Сургуте благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать трагедии. Накануне около 6:00 вечера поступил сигнал о возгорании в одной из пятиэтажек на улице Энтузиастов. Спасатели оказались на месте ЧП через считанные минуты. О серьезности ситуации свидетельствовал густой черный дым, валивший из окна второго этажа. Пожарные оперативно приступили к спасению людей. 6 человек были выведены из огненной ловушки с помощью специального оборудования. Еще 5 смогли покинуть здание самостоятельно. К счастью, никто не пострадал. Огонь, повредивший кухню, часть комнаты, был потушен менее чем за 10 минут. Согласно предварительным выводам экспертов, причина пожара – неисправное электрооборудование. Югра отпраздновала День молодежи с поистине грандиозным размахом, показав, насколько богаты интересы и таланты ее юных жителей. Праздничные площадки раскинулись по всему округу, предлагая активности на любой вкус, от спортивных достижений в Урае, где покоряли вершины стрит-воркаута, и интеллектуальных поединков в Березово до захватывающих фиджитал-состязаний в Нижневартовске. Эмоции били через край. Ханты-Мансийск окунул гостей в атмосферу ностальгии, порадовал творчеством местных мастеров, предложил испытать себя в спортзоне и отправиться в виртуальные приключения, а вечером насладиться музыкой. Фестиваль «Время молодых» в Зайцевой речке стал настоящим магнитом для творческих душ, где мастер-классы, игры и закладка капсулы времени объединили сердца единомышленников. Нижневартовская набережная распахнула свои объятия для всех, кто молод душой, предлагая новейшие технологии и дружелюбное общение с роботами. А в Урае выпускники закружились в вальсе на своем незабываемом балу. В Югорске фестиваль «Брусника» собрал молодые семьи для активного отдыха на природе. Военкомат Югры формирует территориальные отряды противодействия беспилотным системам БАРС. Участники заключают контракт о пребывании в мобилизационном резерве с сохранением рабочего места и зарплаты. Ежемесячная региональная выплата – 75 тысяч рублей для работающих и 100 тысяч для неработающих. Требования – возраста до 52-62 лет в зависимости от звания, образование от 9 классов, годность А, Б или В, опыт службы или обращение с оружием. Формат участия включает сборы 2 дважды в год и специальные сборы до 6 месяцев. Среди задач – охрана объектов мобильными огневыми группами. По вопросам вступления можно обратиться по телефонам 8 34 67 39 70 70 39 70 50. Подробности на сайте воин86.ру. И последнее. В Югре вновь прозвучал зов предков. Ежегодные соревнования «Югорские области» собрали более 300 участников со всей России и даже из-за рубежа, чтобы побороться за заветный кубок губернатора. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, это не просто гонки на лодках, это настоящее испытание силы духа, демонстрация красоты северных традиций и гордость за наш край. С 2001 года «Югорские области» служат мостом между прошлым и будущим, объединяя тех, кто бережно хранит культурное наследие коренных народов Севера и передают его молодым. На площадках царила атмосфера праздника, мастер-классы, выставки, угощения и, конечно же, захватывающие заезды. Зрители с восторгом наблюдали за спортсменами. Их мастерство в управлении лодками, несгибаемая воля и глубокое уважение к традициям предков вызывали восхищение. В этом году в напряженном масс-старте триумфаторами стали представители Сургутского района. Среди мужчин Виталий Рускин, среди женщин Олеся Тевлина. Руслан Кухарук поблагодарил всех спортсменов за яркую и честную борьбу, а также неутомимых организаторов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио Югра.

0: прогноз погоды на главном окружном.
1: 9 часов 37 минут. 29 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и без осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 29 градусов тепла, в Тюмени плюс 19. В Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 29. В Югорске, Советском и Нягане плюс 24. В Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 26 градусов выше нуля в течение дня. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 25 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Когда открыто 263 молодежных центра, это значит, что тысячи молодых людей смогут найти новый круг общения, самореализоваться, воплотить в жизнь свои идеи и развить таланты. Национальные проекты России. Позитивные изменения в жизни страны.
2: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
3: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
5: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
4: А, тот самый цветочный у молотка?
5: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
4: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: 9:46. Овны, этот день особенно благоприятен для тех, кто открыт романтическим отношениям.
1: Тельцы, сегодня звезды советуют концентрироваться на делах, а не на переживаниях.
0: Близнецы, сегодня вы получите долгожданное выгодное предложение, связанное с работой.
1: Раки, к решению уже знакомой задачи подойдите сегодня творчески, и тогда вас ждет успех.
0: Львы, сегодня все довольно быстро признают, что вы были правы. Наслаждайтесь моментом.
1: Девы, сегодня, чтобы не заскучать, постарайтесь сами себе придумывать дела.
0: Весы, точно сегодня стоит делегировать мелкие задачи другим людям.
1: Скорпионы, если вы чувствуете, что нуждаетесь в совете, то обратитесь к тем, кто вас не раз выручал.
0: Стрельцы, сегодня вы будете особенно восприимчивы к чужому настроению, поэтому постарайтесь держаться подальше от зануд.
1: Козероги, сегодня не стоит посвящать коллег в подробности своей личной жизни, им достаточно того, что они и так знают.
0: Водолеи, не убирайте в дальний ящик идеи, которые сейчас не получается реализовать. Всему свое время.
1: А рыбы, с точки зрения работы, это точно хороший день. С точки зрения романтики, день еще лучше. Благодарите звезды.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 8:54. Быстренько сейчас подведем итоги голосования. Мы выясняли сегодня, как вы предпочитаете рыбачить. Для меня совершенно неудивительно, что побеждает сегодня спиннинг. 65% за этот вариант сегодня. 31% сегодня у поплавочка. Чуть больше 6% у сетей. И фидер-донка тоже сегодня есть. Чуть побольше 1% нахлыстом не делает никто. Ну, возможно, просто не зашли в нашу официальную группу и в канал наш не перешли те люди, которые, собственно, занимаются рыбалкой этим нахлыстом.
3: Я говорю, с сетями, мне кажется, все понятно. Тут вряд ли это развлечение. Сетями рыбачат, наверное, те, кто вот, ну, утром поставил сеточку, вечером проверил, потом опять утром съездил, еще раз проверил. Вот так, такое. Это больше не развлечение, а промысел, мне кажется.
2: Но надо не забывать, да, что у нас здесь можно в Югре ловить сетями, но надо соблюдать определенные правила. Сегодня Руслан Романчук об этом говорил. Если пропустили, все то, что нам специалист рассказывал, через некоторое время в нашей официальной группе во ВКонтакте появится подкаст с сегодняшним эфиром. И там все по полочкам. Какие сети, что за маркировки, сколько рыбы можно, какую нельзя, между прочим, сколько стоит каждая ценная выловленная рыба. Поэтому
3: тоже там есть, да.
2: Все это, вся эта информация есть. Вот, кстати, по поводу добывания вот этой рыбы, ты говоришь, промысел и все остальное. Тут вон статистика говорит, что ежегодно у нас в мире добывается примерно 90 миллионов тонн рыбы. Это ого-го, как много. И вроде как колеблется цифра то в одну сторону, то в другую. И вот здесь написано, что лидер — это анчоус. Я хочу сказать про анчоус.
3: Чего ты хочешь
2: была
3: сказать?
2: Была у меня очень печальная история, связанная с анчоусами. Там ее не всю в эфир можно рассказывать, но смысл будет понятен. Я когда жила в Киргизии, там много было всяких развлекательных мест, и вот открыли одно развлекательное заведение. Мы тогда пошли с друзьями. Все классно было, здорово там проводили время, и там, значит, вот все вон то и анчоусы. И я эту рыбу попробовала впервые. Ну, она же, ну что, солененькая, семечки.
3: Вот это вот сухая, которая...
2: маленькие рыбки эти. В общем, то ли я анчоусов переела, то ли печенькой отравилась. С тех пор анчоусы я больше не ем, потому что... Но это было прямо фу.
3: Ты просто их с печеньками-то не мешай, и все нормально будет.
0: Утро начинается

0: местное время 10 часов утра.
1: Новости. Новости на главном окружном.
2: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутские пожарные предотвратили большую беду. Ханты-Мансийский автономный округ вновь продемонстрирует свой промышленный потенциал. В Югре состоялись уникальные этностарты. В Сургуте благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать трагедии. Накануне около 6 часов вечера поступил сигнал о возгорании в одной из пятиэтажек на улице Энтузиастов. Спасатели оказались на месте ЧП через считанные минуты. О серьезности ситуации свидетельствовал густой черный дым, валивший из окна второго этажа. Пожарные оперативно приступили к спасению людей. 6 человек были выведены из огненной ловушки с помощью специального оборудования. Еще 5 смогли покинуть здание самостоятельно. К счастью, никто не пострадал. Огонь, повредивший кухню, часть комнаты, был потушен менее чем за 10 минут. Согласно предварительным выводам экспертов, причина пожара – неисправное электрооборудование. Югра готовится к участию в 16-й международной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Наш округ представит свои передовые разработки на масштабной коллективной экспозиции, где 11 компаний продемонстрируют широкий спектр продукции от инновационных речных судов и вездеходной техники до робототехнических систем и продуктов глубокой переработки. «Иннопром» является важной площадкой для поиска партнеров и выхода на международные рынки. Деловая программа включает более 100 сессий по 15 направлениям, среди которых, например, такие, как машиностроение и цифровые технологии. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Предпринимателям Югры также рекомендуется обратить внимание на форум производителей компонентов. 8 и 9 июля малый и средний бизнес сможет провести быстрые переговоры с крупными промышленными компаниями. Отмечу, для участия необходима предварительная регистрация, которая доступна до конца дня. Все подробности на официальном сайте выставки. Сургутские врачи спасли пациента с редчайшим диагнозом – спонтанным разрывом пищевода. 52-летний мужчина поступил в местную травмбольницу в критическом состоянии. У него развились сепсис и недостаточность сразу нескольких органов. Из-за сильного повреждения тканей зашить разрыв было невозможно. Хирурги справились, применив вакуумную терапию. Борьба за жизнь длилась 1.5 месяца. Во время одной из операций югорчанин даже пережил остановку сердца. Сейчас самое страшное позади, мужчина продолжает восстановление уже в обычном хирургическом отделении. И последнее. В Югре вновь прозвучал зов

0: предков. Ежегодные соревнования Югорские области собрали более 300 участников со всей России и даже из-за рубежа, чтобы побороться за заветный кубок губернатора. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, это не просто гонки на лодках, это настоящее испытание силы духа, демонстрация красоты северных традиций и гордость за наш край. С 2001 года Югорские области служат мостом между прошлым и будущим, объединяя тех, кто бережно хранит культурное наследие коренных народов Севера и передает его молодым. На площадках царила атмосфера праздника, мастер-классы, выставки, угощения и, конечно же, захватывающие заезды. Зрители с восторгом наблюдали за спортсменами. Их мастерство в управлении лодками, несгибаемая воля и глубокое уважение к традициям предков вызывали восхищение. В этом году в напряженном масс-старте триумфаторами стали представители Сургутского района. Среди мужчин Виталий Рускин, среди женщин Олеся Тевлина. Руслан Кухарук поблагодарил всех спортсменов за яркую и честную борьбу, а также неутомимых организаторов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомолл. Ароматизаторы воздуха, аптечки, аварийные знаки, огнетушители, держатели телефонов, зарядные устройства, компрессоры, щетки для сухой и влажной уборки, искусственная замша и микрофибра, рамки номерного знака, буксировочные тросы, стяжки груза, тонировочная пленка, автомобильные холодильники. Автомолл. Тысячи аксессуаров для авто. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио.
3: Утро начинается здесь.
2: Радио Югра.
4: 10:05, 29 июня, понедельник сегодня. Николай Вдонин.
5: Даша Кузнецова.
4: Доброе утро. Доброе утро. И, как говорится, страшную весть принес я в твой дом, Надежда. Ага. Зови детей. Синдром мертвой попки грозит всем, кто работает в офисе. Тут ученые провели эксперимент. Долгий, целых 7 лет длился.
5: Сидели.
4: Долго, правда, 7 лет
5: заблело.
4: В общем, пришли к выводу ученые, что если очень долго сидеть на одном месте, в течение там нескольких лет ежедневно делать это там по несколько часов, мышцы начинают слабеть и появляется ягодичная амнезия. Ну, то есть, как это работает? Мозг забывает, как задействовать сидеть, эти
5: как
4: мышцы.
5: Вообще, да,
4: вот эти, да, что, конечно же, приводит к болям в спине и каким-то другим неприятностям болевым. И чтобы понять, есть у тебя вот эта ягодичная амнезия или нет, нужно всего лишь навсего. Вот сейчас внимание, да,
5: ну-ка.
4: Все, кто офисные работники.
5: Тест на ягодичную амнезию.
4: Да, амнезию, да.
5: Ну-ка.
4: Значит, смотри, сделай ягодичный мостик на одной ноге. Ну, ты встаешь, вот можешь сейчас это сделать там, да? Встаешь на одну ногу. И если твой таз завалится или сразу начнут работать мышцы задней поверхности бедра, значит, у тебя есть проблема в ягодичных мышцах. Ну, в общем, смотрите, он, значит, сейчас встал. Вы
5: как
4: сейчас...
5: надо делать?
4: Но мостик ягодичный
5: я
4: нужно.
5: Я не знаю, как делать ягодичный мостик.
4: Но на одну ногу встать нужно, понимаешь, и каким-то...
5: А вторую оторвать.
4: Ну, в общем, смотри. Значит, если у тебя начала сразу работать задняя поверхность бедра, ну, то есть весь вес, получается, на ногу же у тебя перешел. Вот у меня вчера от долгого сидения за рулем, наверное, случилась вот эта амнезия, потому что до сих пор болит, несмотря на то, что я не очень много проехала. В общем, если ты обнаружил у себя такую проблему, избавиться от синдрома мертвой попки очень легко. Нужно вставать каждые 60 минут, ходить по там, пространству, в котором
5: офису,
4: ты находишься.
5: Например, да.
4: Или же лучше всего ходить по лестнице достаточно 13 минут.
5: 13 минут в час, соответственно.
4: Ну да, 13 минут в час. Ты вот это вот начинаешь ты ходить, и все. Выполнять какие-то там базовые упражнения, ножки поднимать, понимаешь, может быть, где-то там вот чуть-чуть выше коленку поднимать, и все, и у тебя этот синдром мертвой попки пройдет.
5: Вообще, на самом деле, я для того, чтобы не было вот этого синдрома мертвой попки, как ты говоришь, стараюсь вообще не сидеть, за исключением тех случаев, когда это необходимо. Ну, вот, например, здесь вот на работе. Но не получится у нас с тобой, стоя работать.
4: Ну, нет, почему?
5: Вот это будет сложно. На самом деле будет очень сложно, будет что-то тут перестраивать. И поэтому, например, в автобусах, в очереди, там, в больнице, не знаю.
4: Стоишь.
5: Вот, где угодно я стою, да.
4: Но просто стоять тоже нехорошо. Нужно совершать какие-то движения. Просто там где-то походить, правда, как-то может там ножку поразминать, и тогда у тебя все с этой мышцей будет в порядке. Мы же уже говорили о том, я рассказывала о том, что сейчас мужчины все ударились в красоту,
5: качание.
4: В качание этой мышцы, чтобы это все было рельефно, красиво, чтобы что вот, и, ну, в общем, смотришь, оглядываешься и не лицо вспоминаешь, а вот, вот это да, поэтому, а теперь вот еще и вот что подтвердилось, поэтому да, качаем, не забываем вставать каждый час, я имею в виду, если вы в офисе сидите, да, встаем 13 минут, и этого достаточно для того, чтобы,
5: конечно. Соседям, в соседний кабинет, в соседний офис зайти, mm-hmm. поговорить, узнать mm-hmm. новости, уже размялся маленько.
2: Радио «Югра». Утро начинается.

0: главном окружном.
1: 10:11. 29 июня, понедельник сегодня, и по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем 29 градусов тепла, в Тюмени плюс 19. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пытьяхе, Линторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме плюс 29. В Югорске, Советском и Нягане 24 градуса тепла и плюс 26 в Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:18. Все рыжие сейчас должны очень внимательно прильнуть, точнее, внимательно
2: послушать информацию, которую ты скажешь.
1: Да. Ну-ка, это такое? Касается
2: я
1: всех рыжих.
2: Я практически рыжий.
1: Да, не практически, ты же, да, ты совершенно точно.
2: Ну, я не совсем
1: рыжий. Чуть-чуть, ладно, маленечко, ладно, хорошо.
2: Я белорыжий.
1: В общем, смотри, белорыжий.
2: С пятнами я.
1: В общем, белорыжий.
2: Пятнистый.
1: Смотри, пятнистый. Ну-ка. Рыжие люди, по мнению ученых, совсем скоро захватят планету.
2: О!
1: Смотри, какое дело. Сидели ученые...
2: Рассекретили мои планы.
1: Да. Сидели ученые такие, ну, что бы поисследовать? А давайте возьмем 16 тысяч генов древних людей за последние 18 тысяч лет. О, давайте. Что изучать будем? Изучать будем, как вот, собственно, развивалось все это. И выяснили ученые, что среди всех генов, которые эволюция двигала вверх, самым устойчивым оказался ген рыжих волос. Там он по-определенному называется. И с каждым новым поколением этот ген встречался все чаще и чаще, становился все сильнее и сильнее. Это такая устойчивая тенденция, которая, собственно, фиксирует статистика последних тысячелетий. И в результате этого, говорят специалисты, скоро рыжий цвет из редкой особенности, сейчас же не очень много людей,
2: самый, самый редкий цвет волос.
1: Совсем скоро в результате вот, собственно, всяких там вот тех действий, которые происходят, рыжий цвет из редкой особенности превратится в доминанту. И вытеснит другие цвета. И уже даже говорят, что буквально через поколение уже начнется такое массовое, что ли, нашествие рыжих. И везде они будут, эти рыжие.
2: Получается, что тем людям, которые сейчас изо дня в день, не знаю, там, раз в месяц или как там, почаще красят себя в рыжий цвет для того, чтобы придать красоту волосам, может, нужно только подождать несколько поколений.
1: Да и переродимся все.
2: Лет 1000 подождать.
1: Вообще, специалисты говорят, что рыжий ген, ну вот этот вот, да?
2: Цвет рыжего гена. Ген рыжего цвета.
1: Да, и говорят, что он может спать несколько поколений и проявиться совершенно неожиданно. За рыжий цвет отвечают там определенные гены, и, короче, по одной гене от каждого родителя.
2: По одной гене.
1: Да, одна гена.
2: Одну гену мне дайте, пожалуйста.
1: Так вот, если у человека только одна вот эта копия, то человек рыжим не будет. Но может передать этот ген рыжести
2: через
1: детям
2: поколение.
1: Своим. Да. Причем он, говорю же, способен молчать этот ген несколько поколений. До 5 поколений, говорят специалисты. Ты можешь родиться рыжим, а твои дети вообще даже близко нет. А их дети потом еще там вон, ага-ага. И, в общем, такой интересный тоже факт. Вот такой вот выстрел генетики случается примерно у одной пары из тысячи. То есть, представляешь, насколько это редко? А потом будет все больше и больше, да. Тут еще интересно, про рыжих узнал. Их, оказывается, в Древнем Египте в жертву приносили.
2: Да ладно?
1: Да, их называли...
2: Вот откуда пошло выражение? Че, рыжий, что ли? Да,
1: да,
2: вон того возьмите.
1: Получается, ну, видимо, получается так, потому что их считали детьми, короче, не очень хорошими, и относились к ним очень предвзято. И вот, собственно, в эпоху фараонов рыжие мужчины, особенно вот с такими огненными такими волосами, они ассоциировались с богом хаоса, Сетом. Есть такой бог.
2: Есть такой бог.
1: И вот, собственно, этих рыжих считали детьми этого Сета и сжигали. Да, и причем делали-то это, надо понимать, да, в очень таких...
2: Изощренными способами различными.
1: Да, ну, некоторые свидетельства говорят о том, что их прям живьем сжигали. Что типа вот прям не надо этого, вот чтобы вас тут таких рыжих тут не было. Хорошо, что сейчас все не так, слава
2: так
1: богу.
2: Так и вообще же, ну, я уж не знаю, в некоторых местах тоже рыжих людей, если рыжая женщина, это был признак того, что она ведьма, да,
1: ведьма.
2: Тоже сжигали.
1: Но они просто не знали,
2: может,
1: о том,
2: что... Может, поэтому так мало рыжих теперь?
1: Возможно, просто они не копнули, что ли... Глубже, организм рыжих — это фабрика витамина D. Даже в пасмурную погоду, даже если они будут жить за полярным кругом, там, где, знаешь, это полгода ночи, полгода
2: день.
1: Что-то
2: не работает вот это вот исследование ученых. Сколько у меня там нашли витамина D?
1: Да ты же пятнистый!
2: Это вот, знаешь, как в наших реках золото искать. Примерно столько же у меня витамина Z.
1: Просто ты пятнистый!
3: Утро начинается здесь.
0: Югра! Радио Югра. Реклама.
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД aids-86.info.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
5: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppl.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. Сургутские пожарные предотвратили большую беду. Ханты-Мансийский автономный округ вновь продемонстрирует свой промышленный потенциал. В Югре состоялись уникальные этностарты. В Сургуте благодаря слаженным действиям пожарных удалось избежать трагедии. Накануне около 6 часов вечера поступил сигнал о возгорании в одной из пятиэтажек на улице Энтузиастов. Спасатели оказались на месте ЧП через считанные минуты. О серьезности ситуации свидетельствовал густой черный дым, валивший из окна второго этажа. Пожарные оперативно приступили к спасению людей. 6 человек были выведены из огненной ловушки с помощью специального оборудования. Еще 5 смогли покинуть здание самостоятельно. К счастью, никто не пострадал. Огонь, повредивший кухню, часть комнаты, был потушен менее чем за 10 минут. Согласно предварительным выводам экспертов, причина пожара – неисправное электрооборудование. Югра готовится к участию в 16-й международной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Наш округ представит свои передовые разработки на масштабной коллективной экспозиции, где 11 компаний продемонстрируют широкий спектр продукции от инновационных речных судов и вездеходной техники до робототехнических систем и продуктов глубокой переработки. «Иннопром» является важной площадкой для поиска партнеров и выхода на международные рынки. Деловая программа включает более 100 сессий по 15 направлениям, среди которых, например, такие, как машиностроение и цифровые технологии. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Предпринимателям Югры также рекомендуется обратить внимание на форум производителей компонентов. 8 и 9 июля малый и средний бизнес сможет провести быстрые переговоры с крупными промышленными компаниями. Отмечу, для участия необходима предварительная регистрация, которая доступна до конца дня. Все подробности на официальном сайте выставки. Сургутские врачи спасли пациента с редчайшим диагнозом – спонтанным разрывом пищевода. 52-летний мужчина поступил в местную травмбольницу в критическом состоянии. У него развились сепсис и недостаточность сразу нескольких органов. Из-за сильного повреждения тканей зашить разрыв было невозможно. Хирурги справились, применив вакуумную терапию. Борьба за жизнь длилась 1.5 месяца. Во время одной из операций югорчанин даже пережил остановку сердца. Сейчас самое страшное позади, мужчина продолжает восстановление уже в обычном хирургическом отделении. И последнее. В Югре вновь прозвучал зов предков. Ежегодные соревнования Югорской области собрали более 300 участников со всей России и даже из-за рубежа, чтобы побороться за заветный кубок губернатора. Как отметил глава региона Руслан Кухарук, это не просто гонки на лодках, это настоящее испытание силы духа, демонстрация красоты северных традиций и гордость за наш край. С 2001 года Югорские области служат мостом между прошлым и будущим, объединяя тех, кто бережно хранит культурное наследие коренных народов Севера и передают его молодым. На площадках царила атмосфера праздника, мастер-классы, выставки, угощения и, конечно же, захватывающие заезды. Зрители с восторгом наблюдали за спортсменами. Их мастерство в управлении лодками, несгибаемая воля и глубокое уважение к традициям предков вызывали восхищение. В этом году в напряженном масс-старте триумфаторами стали представители Сургутского района. Среди мужчин Виталий Рускин, среди женщин Олеся Тевлина. Руслан Кухарук поблагодарил всех спортсменов за яркую и честную борьбу, а также неутомимых организаторов. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Главное окружное радио.

0: радио. Прогноз погоды на главном окружном.
1: 10 часов 35 минут. 29 июня, понедельник сегодня. И по данным нейросети Яндекса, в городах вещания радио Югра сегодня облачно и никаких осадков. В Ханты-Мансийске, Сургуте, Нижневартовске днем плюс 29, в Тюмени 19 градусов тепла. В течение дня в Нефтеюганске, Пойковском, Пыхьяхе, Ленторе, Мегионе, Лангепасе, Покачах, Радужном и Когалыме 29 градусов тепла. В Югорске, Советском и Нягане плюс 24. В Урае, Междуреченском, Белоярском и Березово 26 градусов выше нуля. К этому часу в Ханты-Мансийске и Тюмени плюс 19, в Сургуте и Нижневартовске 26 градусов тепла. Это был прогноз погоды на сегодня, 29 июня, понедельник.
0: Радио Югра.

0: Радио Югра.
1: 10:40. Игра на старте. Плюс 7 950 510 66 66. Это номер для ваших сообщений. Телеграмма Макс. Коля Авдонин ждет очень ваших правильных ответов.
2: По мне видно.
1: Неправильных ответов тоже ждет, потому что...
2: Любых ответов жду, конечно.
1: Ну что, 0-0 в недельном зачете. Приятно слышать, замечательно. И 15-3.
2: Очень неприятно сейчас было.
1: В общем, в чью пользу? Конечно, Даша, в твою пользу. Дарим Коле, даже если он будет проигрывать, дарим Коле несколько победных баллов.
2: Ну, настолько
1: да,
2: все
1: ладно.
2: Плохо.
1: У тебя?
2: Даже в присутствии других людей ты сама с собой разговариваешь, да? Я понимаю, когда нет никого рядом, сам Бог велел. Я сам так делаю, грешен. Но как бы в присутствии других людей я хотя бы маскируюсь.
1: Ладно, ну хорошо, а я, знаешь что, мне вот...
2: Могу себе позволить. Возраст уже такой, когда могу все себе позволить.
1: Смотрите, значит, быстренько напоминаю правила. Игнат Николаевич — это наш помощник в виде искусственного интеллекта. Он нам дает классные определения какому-то слову, которое мы ему загадываем. И потом эти определения мы друг другу зачитываем. Сегодня моя очередь, потому что в прошлый раз было у Коли целых два слова, и мы с вами эти оба слова отгадали. Теперь ваша задача — Коле помочь. Готовы?
2: Конечно, все готовы уже пишут. Поехали.
1: Тогда поехали. Это кирпич, из которого сложена вселенная, но который сам по себе не знает, что является частью стены.
2: Атом.
1: Нет. А это нота в партитуре, которую никто не слышит отдельно, но без которой мелодия станет пустой.
2: Основа.
1: Ну, нет, никакая не основа, не конечно. Основа никакая. Помощники. Это клетка организма, живущая своей жизнью, но служащая целому, даже не подозревая об этом.
2: Деталь, пробел, замысел, нет. Частица.
1: Нет. Это ингредиент рецепта, который на вкус почти незаметен, но его отсутствие делает блюдо безликим.
2: Нюанс пусть
1: нет,
2: будет.
1: Нет, нет, нет, нет, нет. Это пазл, который не видит картинка целиком, но верит, что его место не случилось. Случайность.
2: Одиночество, пишет Елена.
1: Что, все, что ли?
2: Ну, пока да.
1: Это слово в предложении, которое не знает, что станет частью великой фразы, сказанной однажды и навсегда.
2: Индивид,
1: да нет,
2: Екатерина.
1: Же, ну нет, ну нет. Ну вы где-то там близко. Ну давайте еще раскручивайте.
2: Где-то там близко, да. Сказала, как будто далеко. Основа, пишет
1: да
2: Вера.
1: Да нет же, давайте раскручивайте, раскручивайте. Это спица в колесе, неприметная, но если ее вынуть, вся конструкция начинает хромать.
2: Личность,
1: да нет же.
2: Товарищество,
1: ну нет,
2: общность,
1: нет,
2: основа, пишет нет, Елена,
1: нет,
2: нервная клетка, пишет
1: нет,
2: Екатерина.
1: Нет, это грань алмаза, которая не видит остальных граней, но их соединение создает
2: свет. Электрон, пишет
1: да
2: Димон,
1: нет.
2: Марина пишет фрагмент.
1: Да нет, но вы где-то близенько, вот давайте.
2: Угол, пишет
1: да
2: Екатерина.
1: Нет, ну давайте
2: душа,
1: еще крутите.
2: Пишет Елена.
1: Нет, это страница книги, которая не знает, что входит в роман, но без нее история теряет поворот.
2: Ну часть.
1: Да
2: нюансы,
1: нет,
2: пишет
1: нет,
2: Елена.
1: Еще, ребята, часть, еще,
2: пишет
1: еще.
2: Марина.
1: Это капля в реке, которая не понимает, что является частью течения, но движется вместе с ним.
2: Поток, половина, пишет Екатерина.
1: Нет.
2: Что, заглавие, смысл,
1: да нет.
2: Идея.
1: Это нить в гобелене, слишком тонкая, чтобы быть заметной, но слишком важная, чтобы ее отсутствие осталось незамеченным.
2: Руководитель, пишет Елена.
1: Да нет.
2: Доля, пишет
1: нет.
2: Макс.
1: Далеко убежали. Давайте еще.
2: Нюанс.
1: Да,
2: нюанс
1: ну,
2: был
1: ну,
2: уже,
1: подождите.
2: Макс.
1: Это голос в хоре, который не слышен отдельно, но без которого гармония становится ущербной.
2: Мысль, элемент. Что еще?
1: Ну,
2: я
1: нет,
2: даже не знаю.
1: Ничего, все. Ни мысль, ни элемент, ничего. Это фрагмент,
2: ничего не
1: когда
2: помогает.
1: Невидящий всей программы. О, это фрагмент кода, невидящий всей программы, но обеспечивающий ее работу в самый ответственный момент.
2: Составляющая. И так, индивидуальность. Деталь. Все не то.
1: Не все не то. Но смотрите, но есть же вот в этих вот этих слов, которые сейчас произносятся, есть еще одно, которое это тоже обозначает. Это оттенок в палитре, который почти не используется, но его присутствие делает все остальные цвета глубже.
2: Компонент.
1: Да!
2: Компонент?
1: Ну, конечно,
2: да?
1: Компонент.
2: Макс написал компонент,
1: ну, конечно,
2: Екатерина написала конструкция.
1: Компонент. Ну, конечно, слушай, ну ты что?
2: Хорошо.
1: Ну, согласись, все подсказки были, ну, очень точечно.
2: Да, все рядом, да.
1: Я откровенно думала, очень быстро догадайтесь. И, конечно, компонент... Это Макс? Макс, молодец. Макс вытянул. 1-0 в
2: ну,
1: недельном...
2: Ну, все были близко.
1: Да,
2: все были близко. Большое спасибо
1: все
2: всем.
1: Все красавчики. 1-0 в пользу Николая в недельном зачете.
2: Да
1: ничего, ладно, че ты. Мне не жалко, у меня их вон победных сколько. 15. Завтра...
2: Ну, чахни, как Кощей над своими победами.
1: Завтра продолжим. Зависть – плохое чувство.
2: Это не зависть.
0: Утро начинается здесь. Радио Югра. Реклама.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Утро начинается здесь.
1: Радио Югра.
2: 10:54. Быстренько про мошенников, которые в разгар отпускного сезона активно используют схемы обмана, которые связаны с продажей билетов и бронированием жилья. А делают они это для того, чтобы похитить деньги и личные данные наши.
3: Ну,
2: так
3: понятно.
2: Вот, что они делают? Они массово рассылают сообщения по СМС, электронной там почте, а эти сообщения маскируются под авиакомпании, под, не знаю, там, под сайт продажи билетов на железную дорогу и завлекают, получается, да, покупкой. Да, конечно, типа покупка, знаешь, по заниженной цене, что вот только сегодня и только у нас, у компании. Не то, что быстро-быстро, понимаешь, они отсылают, присылают, предположим, тебе на электронную почту, особенно если у тебя есть там аккаунт, если ты хотя бы раз покупал билет через сайт, через приложение РЖД, твои данные там есть. Тебе на электронную почту приходит сообщение, как будто бы от РЖД. И они тебе говорят, что, значит, сейчас очень самое выгодное время для тебя, скидки какие-то невероятные. Ты можешь поехать, не знаю, там, куда-нибудь, в Сочи, предположим, поехать на поезде. Всегда было вот столько денег, а сегодня только потому, что ты молодец и зарегистрирован, сегодня будет по заниженной цене. И все, и ты, конечно же, ух, давай смотреть, давай переходишь по всяким ссылкам, но они тебе там дают. Ну и все, и в конце концов начинают владеть информацией, твоими данными владеть.
3: Ну и, конечно, им надо опять какие-нибудь там цифры из СМС по-любому для того, конечно, чтобы подтвердить электронные билеты, еще что-нибудь. Нужно обязательно ввести цифры, которые они тебе отправят, а это получается передача личных данных.
2: Или, например, ты так случилось, что они тебе предлагают, вот ты искал, ну ты знаешь, как интернет работает, вот буквально сегодня с тобой это сработало, тебе нужно было, какое-то совершенно выгодное очень предложение, ты, о, быстрее бронировать, тебе там фотки красивые, а тебе ехать вот через несколько дней. Ты быстренько бронируешь, и тебе начинают закидывать тебя сообщениями, быстрее, быстрее это делай, потому что это вот только сейчас 15 минут. Ну и все, и ты дальше вот точно так же по ссылочкам, и, пожалуйста, ссылки переводят на поддельный сайт. В общем, что нужно делать? Конечно же, быть очень внимательными, проверять все точечки, все палочки, а лучше звонить, если вы бронируете жилье, звоните в то место, где вы бронируете жилье, чтобы вот каких-то удаленки
3: такой, не по тем номерам телефона, которые в смс-ках приходят, а находить в интернете правильные
2: номера. Конечно.
3: Не только по ним звонить, потому что зачастую мошенники как раз с этих номеров, если присылают тебе сообщение, ты туда начинаешь звонить и уже попадаешь на
2: удочку мошенников. А делать этого, конечно, не нужно. Мы до завтра прощаемся. Николай Авдонин.
3: Даша Кузнецова.
2: Пока.
3: Всего доброго.
0: Утро начинается

0: Местное время 11 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Доброе утро, в студии Елена Васильева. В Югре продолжается активная фаза борьбы с лесными пожарами. Ханты-Мансийский автономный округ вновь продемонстрирует свой промышленный потенциал. И югорчане завоевали две медали на Кубке мира по бильярду. Югра продолжает противостоять огненной стихии. В настоящее время в лесах округа действуют 34 очага, охватившие более 7 тысяч гектаров. Для борьбы с огнем мобилизованы около 300 человек. Это сотрудники МЧС, а также представители учреждения Центра спас Югория. Активно помогают и авиаторы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Что касается минувшей недели, то огнеборцам удалось потушить 56 лесных пожаров. Они успели пройти почти 5 тысяч гектаров. Авиалесоохрана Югры обращается к жителям округа с просьбой при малейшем подозрении на возгорание немедленно звонить по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Югра готовится к участию в 16-й международной выставке «Иннопром», которая пройдет в Екатеринбурге с 6 по 9 июля. Наш округ представит свои передовые разработки на масштабной коллективной экспозиции, где 11 компаний продемонстрируют широкий спектр продукции от инновационных речных судов и вездеходной техники до робототехнических систем и продуктов глубокой переработки. «Иннопром» является важной площадкой для поиска партнеров и выхода на международные рынки. Деловая программа включает более 100 сессий по 15 направлениям, среди которых, например, такие, как машиностроение и цифровые технологии. Страной-партнером в этом году выступает Индонезия. Предпринимателям Югры также рекомендуется обратить внимание на форум производителей компонентов. 8 и 9 июля малый и средний бизнес сможет провести быстрые переговоры с крупными промышленными компаниями. Отмечу, для участия необходима предварительная регистрация, которая доступна до конца дня. Все подробности на официальном сайте выставки. Сургутские врачи спасли пациента с редчайшим диагнозом – спонтанным разрывом пищевода. 52-летний мужчина поступил в местную травмбольницу в критическом состоянии. У него развились сепсис и недостаточность сразу нескольких органов. Из-за сильного повреждения тканей зашить разрыв было невозможно. Хирурги справились, применив вакуумную терапию. Борьба за жизнь длилась 1.5 месяца. Во время одной из операций югорчанин даже пережил остановку сердца. Сейчас самое страшное позади, мужчина продолжает восстановление уже в обычном хирургическом отделении. И последние отличные новости из Калуги, где завершился Кубок мира по бильярдному спорту. Югра не осталась без наград. Сергей Крыжановский взял серебро, Кристина Салтовская – бронзу. Это достойный результат для наших спортсменов, которые соревновались с сильнейшими соперниками. Отмечу, всего за награды боролись 38 мужчин и 20 женщин. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама.
2: «Автомолл». Тормозные системы, тормозные колодки, дисковые и барабанные, тормозные диски и суппорты, шланги, ремкомплекты, датчики, замена дисковых тормозных колодок на легковые автомобили – 300 рублей.

0: radio86.ru.
1: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.
2: Радио Югра.

0: Реклама.
1: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама – лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 12:00. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Югре продолжается активная фаза борьбы с лесными пожарами. В Нижневартовском районе за сутки произошло сразу два несчастных случая на воде. Югорчане завоевали медали на Кубке мира по бильярду. Югра продолжает противостоять огненной стихии. В настоящее время в лесах округа действуют 34 очага, охватившие более 7 тысяч гектаров. Для борьбы с огнем мобилизованы около 300 человек. Это сотрудники МЧС, а также представители учреждения Центра спас Югория. Активно помогают и авиаторы. Угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет. Что касается минувшей недели, то огнеборцам удалось потушить 56 лесных пожаров. Они успели пройти почти 5 тысяч гектаров. Авиалесоохрана Югры обращается к жителям округа с просьбой при малейшем подозрении на возгорание немедленно звонить по телефонам 8-34-67-33-15-46, 8-800-100-94-00 или 112. Печальные новости из Нижневартовского района. Накануне на местных водоемах погибли двое мужчин. Оба инцидента произошли в местах, не предназначенных для купания. Первая трагедия случилась на озере Дачном в Излучинске. Вторая чуть позже на протоке Яганишка, что близ села Покур. Сейчас следственные органы выясняют все детали произошедшего. МЧС Югры напоминает о важности соблюдения правил безопасности на водоемах. Купайтесь только в разрешенных местах, избегайте ныряния в незнакомой воде и всегда следите за детьми. При первых признаках усталости или плохого самочувствия немедленно покиньте водоем. Образовательная программа для будущих наставников-волонтеров стартовала в Ханты-Мансийске. На факультет развития тренеров Добрина съехались 60 активистов и специалистов некоммерческого сектора из 16 регионов России. В течение 3 дней участников будут обучать навыкам публичных выступлений, эффективному управлению командой и современным подходам к работе со взрослой аудиторией. После завершения интенсива выпускники станут официальными тренерами Академии и вернутся в домашние регионы, где будут развивать гражданские инициативы, привлекать новых людей и обучать местных организаторов добровольчества. И последние отличные новости из Калуги, где завершился Кубок мира по бильярдному спорту. Югра не осталась без наград. Сергей Крыжановский взял серебро, Кристина Салтовская – бронзу. Это достойный результат для наших спортсменов, которые соревновались с сильнейшими соперниками. Отмечу, всего за награды боролись 38 мужчин и 20 женщин. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации радио Югра.
0: Реклама.
2: Автомол. Самый большой склад амортизаторов в городе. Каяба, Токико, Монро, Линкс. Амортизаторы и стойки, пружины и проставки, отбойники и защитные комплекты, опоры амортизаторов и стоек, газовые упоры капота и багажника. Продажа и установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
2: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
3: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио

0: не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
2: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
3: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
4: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в Гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
6: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
5: А, тот самый цветочный у молотка?
6: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
5: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 13 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Елена Васильева. В Нижневартовском районе за сутки произошло сразу два несчастных случая на воде. В Югре продолжается активная работа по обеспечению строгого соблюдения миграционного законодательства. Югорчане вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Югра демонстрирует серьезный подход к соблюдению миграционного законодательства. Окружное управление МВД ведет системную работу, которая уже принесла ощутимые результаты. По данным на 23 июня, почти 1800 иностранцам запретили въезд в Россию, а более 1500 были административно выдворены, причем 1285 из них уже покинули территорию страны. Ключевым моментом является не только вынесение решений, но и строгий контроль за их исполнением. Отделы миграционного контроля постоянно отслеживает ситуацию, чтобы предотвратить уклонение от наказания, что подтверждается недавним задержанием нарушителя в Ханты-Мансийске. Иностранный гражданин, не покинувший страну в установленный срок, был задержан и помещен в центр временного содержания в Сургуте. Полиция Югры подчеркивает, что выявление лиц, нарушающих миграционные нормы, остается приоритетной задачей ведомства и находится на постоянном контроле. Каждый иностранный гражданин, допустивший нарушение, будет установлен и привлечен к ответственности в соответствии с законом. Печальные новости из Нижневартовского района. Накануне на местных водоемах погибли двое мужчин. Оба инцидента произошли в местах, не предназначенных для купания. Первая трагедия случилась на озере Дачном в Излучинске. Вторая чуть позже на протоке Яганишка, что близ села Покур. Сейчас следственные органы выясняют все детали произошедшего. МЧС Югры напоминает о важности соблюдения правил безопасности на водоемах. Купайтесь только в разрешенных местах, избегайте ныряния в незнакомой воде и всегда следите за детьми. При первых признаках усталости или плохого самочувствия немедленно покиньте водоем. Образовательная программа для будущих наставников-волонтеров стартовала в Ханты-Мансийске. На факультет развития тренеров Добрина съехались 60 активистов и специалистов некоммерческого сектора из 16 регионов России. В течение трех дней участников будут обучать навыкам публичных выступлений, эффективному управлению командой и современным подходам к работе со взрослой аудиторией. После завершения интенсива выпускники станут официальными тренерами Академии и вернутся в домашние регионы, где будут развивать гражданские инициативы, привлекать новых людей и обучать местных организаторов добровольчества. И последние 5 семей из Югры вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейная» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Сенеж». В нем участвуют 330 семей из 85 регионов. Это более 2000 человек. Наш округ представляют семьи из Мановских и Мухаммедшиных, Кашлатовых, Тихоновых, Катугиных и Терентьевых, Корольчук, Панасенко с родственниками, а также Силиных. 60 семей победителей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Итоги объявят 8 июля в День семьи, любви и верности. Лучшие также отправятся в путешествие. В финале парад в национальных костюмах, гастрономический фестиваль, а 6 и 7 июля пройдут командные испытания на эрудицию и взаимопонимание. Глава платформы Андрей Бетин отметил, что конкурс объединил профессиональные династии, многодетные семьи и супружеские пары с большим стажем, став настоящим семейным праздником. Всего от Югры зарегистрировались 4702 семьи. Проект входит в нацпроект «Семья». Его партнерами выступают крупные корпорации, вузы и общественные организации. Вы слушали новости на главном окружном. Елена Васильева, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Большой склад шрусов и пыльников. Линкс, Патрон, HDK, ЕРТ, Маруичи и Масума. Шрусы и приводные валы. Пыльники шрусов резиновые и из термопласта. Хомуты и смазки шрусов для всех марок автомобилей. Продажа и установка. Автомол86.ру. Радио Югра. Главное окружное радио. Югра.

0: радио Югра. Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Пошла жара! Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
1: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
3: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
2: Реклама? Лишние расходы.
3: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
4: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
5: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Эко».

0: рынка, мировым товаром, мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: местного законодательства. Уникальная образовательная инициатива стартует в Югре. Югорчане вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное». Югра демонстрирует серьезный подход к соблюдению миграционного законодательства. Окружное управление МВД ведет системную работу, которая уже принесла ощутимые результаты. По данным на 23 июня, почти 1800 иностранцам запретили въезд в Россию, а более 1500 были административно выдворены, причем 1285 из них уже покинули территорию страны. Ключевым моментом является не только вынесение решений, но и строгий контроль за их исполнением. Отдел иммиграционного контроля постоянно отслеживает ситуацию, чтобы предотвратить уклонение от наказания, что подтверждается недавним задержанием нарушителя в Ханты-Мансийске. Иностранный гражданин, не покинувший страну в установленный срок, был задержан и помещен в центр временного содержания в Сургуте. Полиция Югры подчеркивает, что выявление лиц, нарушающих миграционные нормы, остается приоритетной задачей ведомства и находится на постоянном контроле. Каждый иностранный гражданин, допустивший нарушение, будет установлен и привлечен к ответственности в соответствии с законом. Новую образовательную программу для коренных малочисленных народов Севера создают в Югре. Концепцию профессиональной переподготовки разработали в Сургутском государственном университете совместно с окружными властями и общественниками. Участников будут обучать проектному управлению, стратегическому планированию и основам публичной политики. Сама программа направлена на подготовку кадров для региона и развитие коренных народов. Курс в первую очередь рассчитан на лидеров общественных инициатив, управленцев и исследователей. Отбор участников уже начался. Подать заявку на обучение можно до 31 июля. С важной инициативой выступила партия пенсионеров. Депутаты предлагают ввести с 2027 года федеральную стоматологическую страховку. Это реальный шаг к социальной справедливости, который обеспечит доступ к качественной стоматологической помощи детям, представителям старшего поколения, инвалидам и ветеранам. Лидер партии пенсионеров Эрик Праздников подчеркивает, что проект «Доступная стоматология» призван снять финансовое бремя с тех, кто больше всего нуждается в поддержке. И последние 5 семей из Югры вышли в финал всероссийского конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Он пройдет с 5 по 8 июля в мастерской управления «Синеж». В нем участвуют 330 семей из 85 регионов. Это более 2000 человек. Наш округ представляют семьи Измановских и Мухаметшиных, Кашлатовых, Тихоновых, Катугиных и Терентьевых, Корольчук, Панасенко с родственниками, а также Силиных. 60 семей победителей получат сертификаты по 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий. Итоги объявят 8 июля в День семьи, любви и верности. Лучшие отправятся в путешествие. В финале парад в национальных костюмах, гастрономический фестиваль, а 6-7 июля пройдут командные испытания на эрудицию и взаимопонимание. Глава платформы Андрей Бетин отметил, что конкурс объединил профессиональные династии, многодетные семьи и супружеские пары с большим стажем, став настоящим семейным праздником. Всего от Югры зарегистрировались 4702 семьи. Проект входит в нацпроект «Семья». Его партнерами выступают крупные корпорации, вузы и общественные организации. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомолл. Оригинальные автозапчасти на автомобили корейского производства Kia, Hyundai, Daewoo, Chevrolet, SsangYong. Корея Авто. Только оригинальные автозапчасти. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
5: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
6: Телефон рекламной службы Радио Юга 33 02 52.

0: мама.
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулитечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
7: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
8: На, ищу. В Ленторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
7: А, тот самый цветочный у молотка?
8: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
7: 170 рублей за одну розу?
9: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
10: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
11: И что ты сделал?
10: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
12: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
13: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
14: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
15: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 15 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. 6 югорских ветеранов СВО борются за победу в чемпионате профмастерства «Обилимпикс». Уникальная образовательная инициатива стартует в Югре. В Пуйковском развивают проект «Победу в чемпионате профмастерства «Обилимпикс». Уникальная образовательная инициатива стартует в Югре. В Пуйковском развивают проект «Традиции тайги».

0: плавание, турниры по шахматам, нардам и настольному теннису. Помимо этого, ветераны смогут получить консультации по социальной поддержке, профориентации, образованию, реабилитации и трудоустройству. Как сообщает филиал Государственного фонда «Защитники Отечества» по Югре, церемония награждения победителей и призеров пройдет 1 июля. Новую образовательную программу для коренных малочисленных народов Севера создают в Югре. Концепцию профессиональной переподготовки разработали в Сургутском государственном университете совместно с окружными властями и общественниками. Участников будут обучать проектному управлению, стратегическому планированию и основам публичной политики. Сама программа направлена на подготовку кадров для региона и развитие коренных народов. Курс в первую очередь рассчитан на лидеров общественных инициатив, управленцев и исследователей. Отбор участников уже начался. Подать заявку на обучение можно до 31 июля. С важной инициативой выступила партия пенсионеров. Депутаты предлагают ввести с 2027 года федеральную стоматологическую страховку. Это реальный шаг к социальной справедливости, который обеспечит доступ к качественной стоматологической помощи детям, представителям старшего поколения, инвалидам и ветеранам. Лидер партии пенсионеров Эрик Праздников подчеркивает, что проект «Доступная стоматология» призван снять финансовое бремя с тех, кто больше всего нуждается в поддержке. И последнее лето в Пойковском проходит для юных жителей с особым колоритом. Второй год подряд ребят собирает дворовая площадка традиции тайги в 6-м микрорайоне, чтобы познакомить с культурой и традициями Ханты и Манси. В этом сезоне проект стал победителем грантового конкурса «Движение первых», и программа стала еще насыщеннее. Мальчики и девочки осваивают игры коренных народов Севера – варежки и оленята, на новое стойбище, волк и олени, белый шаман. Эти активности не просто развлечения, а живой рассказ о быте таежных жителей. Не меньший интерес вызывают и мастер-классы. На них создают куклу Акань, игрушку Оберег из пестрых лоскутков. На других занятиях дети изучают орнаменты народов Югры и изготавливают национальные коврики с бахромой. Как отмечают в райадминистрации, площадка традиции тайги будет работать в Пойковском все лето по вторникам и четвергам с 15 до 18.00. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации Радио Югра.
1: Реклама. Автомол. Батарейки пальчиковые и мизинчиковые, круглые, квадратные и крона, пуговичные, дисковые и фотолитиевые элементы питания. Батарейки для пультов, часов, приборов, слуховых аппаратов, фонариков, детских игрушек, автосигнализации, автономных подогревов, прицелов, фотоаппаратов, электроинструмента и пылесосов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на Радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Ого. Бодро свеж, Тимур. Вот так понедельник. Здравствуйте.
3: Я пытаюсь. Объясню. Я тут задумался, да, знаете, вот два состояния на самом деле бывает у меня, одно сонное, одно очень сонное. Сонное — это когда ты думаешь, сейчас выпью кофе и взбодрюсь, ну или там энергетиком закинусь, хотя до 18 лет нельзя, напоминаю, а чрезмерное употребление там вредит здоровью. А вот второе состояние, которое у меня сейчас, оно называется хроническая усталость от чемпионата мира по футболу. И это тот самый случай, когда ты думаешь о кофе. И вроде бы ты должен хотеть, но ты же устал спать хоть. Но ты его не хочешь, потому что этот кофе, он только тахикардию в твою жизнь принесет. Он тебя потому не взбодрит, не разбудит вообще никак.
4: Потому что твоя кровь уже на 50% состоит из,
3: да,
4: кофе.
3: Да, это тот случай, вот когда трясет уже, знаешь, просто начинает колбасить.
4: Ненормально это, конечно.
3: Пропади пропадом, это чемпионат мира. На самом деле, с одной стороны, полегче. Закончился групповой этап.
4: Серьезно, наконец-то. Все, теперь все определены, кто в 1/16 вошел.
3: Да.
4: А то потому, что в четверг или в прошлую среду я говорила, что вот определились, ты говоришь, куда коней гонишь.
3: Я просто сейчас надо прийти к своему нормальному голосу. Я тут буквально 10 минут назад закончил одну озвучку одного мультипликационного персонажа. Я до сих пор разговариваю вот так. Надо вспомнить вообще, как я в жизни-то говорю.
4: Кто ты такой, да? Это Тимур Полунин.
3: Здрасте.
4: Я тебе напоминаю, Тимур, как тебя зовут и чем ты вообще тут занимаешься. Я Марина Штейникова. Здравствуйте. Еще раз. Вот, кстати, слушатели уже пишут там. Здравствуйте, здравствуйте, привет, привет, добрый день.
3: Добрый. Короче, я решил работой бодриться. Ну, то есть, вот прям вот непосредственно от эфира ловить какую-то бодрость, потому что кофе не... Спасибо большое. Честно, напоминалка заорет, кстати.
4: Да, я знаю.
3: Превентивно предупреждаю, Марин.

0: Да, в общем, у нас тут слушатели не просто здороваются, некоторые из них уже кидают картинки не очень радостные и веселые.
1: Что такое случилось? Ну, Дмитрий... Бензин 300 рублей уже стоит?
0: Ты угадал, что бензин, все правильно.
1: Слева?
0: Дмитрий нам кидает фотографию вот этого табло на ЗСке. Ой, 92-й, почти 96 рублей стоит, 95-й, 104,90.
1: Ну, а дизель, посмотри, сколько.
0: А дизель 130.
1: 130.
0: Дмитрий, мы, 130. Конечно, тему бензина сегодня, ну, никак не обойдем стороной. Я думаю, посвятим, и,
1: знаете,
0: может,
1: вот
0: даже пару выходов
1: вашей,
0: к этой теме.
1: В вашей фотографии самое интересное, что привлекает внимание, это то, что под цифрами. Вот этот баннер, который под цифрами, он очень... как бы, ну, таким, не знаю, кажется мне надсмехательным над,
0: ну,
1: над всей этой ситуацией.
0: Вместе
1: не,
0: с этими...
1: не надо объяснять.
0: Не, понимаю, я не собираюсь, я просто вот, поскольку в этот внутренний прикол сейчас только ты, я и Дмитрий вхожи, получается, да, потому что мы же не хотим сказать, что за картинка там, но вместе с этими цифрами, правда, выглядит очень странно. Ладно, я на самом деле про бензин сегодня много чего расскажу у нас, потому что каждый день меняет ситуация. В каких-то регионах, кстати, России, ну, по крайней мере, в одном уже просто перестали продавать бензин, просто, без ограничения, просто... Но об этом мы чуть позже. А пока я хотела бы, знаете, о чем поговорить?
1: Про футбол.
0: Про погоду, на самом деле.
1: Ёлки-палки.
0: На самом деле про погоду, потому что, как бы мы ни жаловались на нашу с вами жару, но у нас все прекрасно, учитывая то, что происходит в Европе.
1: О, ты хочешь вот этот ящик Пандоры открыть. Короче, в Европе аномальная жара 40 градусов и очень много погибших из-за этого. Причем официально, то есть из-за жары.
0: Да, можно я скажу? Вот Всемирная организация здравоохранения говорят, что за прошлую неделю, вот прошедшую, более 1300 человек умерли именно из-за жары, да. Почти 1500 эта циферка уже растет, к сожалению. Сегодня есть так, уже, ну, еще одни случаи, поэтому будет явно больше. Жара пока не уходит из Европы, объяты полностью вот этими какими-то невероятными температурами. Франция, Испания, Италия, Великобритания, Германия, некоторые другие страны. Люди просто массово у себя в соцсетях постят видосики, как они разбивают яйцо, например, на крыше дома, на капоте машины, и оно за считанные секунды просто превращается в жареное яйцо. Вот представляете, какие, да, там температуры. 40 градусов, это причем места на солнце, а местами и в тени, в зависимости от страны и дня на прошлой неделе. Это ужасные, на самом деле, показатели.
1: В общем, люди погибают, сердечно-сосудистые заболевания, это в топе сейчас смертей, именно вот на фоне высокой температуры. А наши умные люди, функционеры, да, назовем их так, один, я не буду называть фамилию, чтобы потом ко мне никакие претензии не предъявляли, просто скажу, что он как бы припомнил Евросоюз на фоне вот этих вот смертей, на фоне тысяч погибших от жары и Британии, и Евросоюзу отказ от российской энергии. И говорит, что Великобритания и Евросоюз отказались от доступной и надежной российской энергии, и теперь не смогут позволить себе работу кондиционеров. Вот так, понимаете? Я не знаю вообще, в чем смысл, ну, как бы... вот здесь, вот на этой теме, эту тему, во-первых, вот так муссировать с этой стороны, да? А, ну, мне кажется, это как-то грешно даже об этом говорить.
0: Ну, то есть злорадствовать на фоне,
1: люди не от того, что они отказались от доступной российской энергии, и теперь они не могут кондиционер себе включить, потому что он что, не тянет или что? Просто в ряде европейских стран, в ряде муниципалитетов есть ограничения на установку кондиционеров. Мы это обсуждали с Мариной, да, на прошлой неделе. И, ну, скорее всего, люди-то не только от этого погибают. Ну, вот это то же самое, вот у меня сейчас, например, родители, да, в Ноябрьске живут, у них тоже плюс 40 на улице. И хорошо, мы им там
0: сегодня
1: купили этот мобильный, ну, вообще, в целом, последние дни. Хорошо, мы им купили этот мобильный кондиционер, они говорят, мы бы вообще померли. Ну, хорошо, а если бы у него не было, да, у них не было этого кондиционера, им бы пришлось тяжело. И вот кто-нибудь, какой-нибудь бы ушлепок мне вот так сказал, типа, это вот вы, потому что бичи, и не можете позволить себе работу кондиционера. Я бы обиделся от этого. Ну, мне бы было оскорбительно это слушать. И вот так вот, как Марин правильно заметил, как ты это назвала слово?
0: Злорадствовать.
1: Злорадствовать над смертями обычных людей, мне кажется, некрасиво.
0: Да. Ну, это этот человек, как Тимур сказал, не будем называть фамилию, да, у себя в соцсетях разместил вполне себе официальную информацию. Ну да, правда, не повод для злорадства, когда люди просто умирают от жары. Между тем, уже сказали эксперты, что нынешняя жара стала рекордной для Европы. За весь период метеонаблюдения никогда не было таких показателей. И вот эта новость, которую я сегодня прочитала, вы знаете, казалось бы, надо смеяться, но уже не смешно. В Лондоне отменили конференцию по борьбе с экстремальной жарой из-за экстремальной жары. Ну, то есть должны были собраться как раз эксперты, ученые, климатологи, власти местные, но поскольку жара просто не дает людям собраться вместе, кто-то даже элементарно доехать не может и просто умрет по дороге, вот решили отменить. И это звучит, конечно, смешно, но если вдуматься, это вообще ни разу не смешно. Между тем, сейчас во многих городах Европы запрещают распитие алкоголя. Можно это делать только в заведениях с кондиционерами, только в определенные часы, потому что иначе, ну, повод, точнее, причину получить остановку сердца увеличивается в разы. Ну, я думаю, что люди, в принципе, в такую жару не особо тянутся за алкоголем, хотя это, наверное, тоже лишним не будет. Причем говорят, что скорые помощи там, особенно в Париже, работают просто на разрыв. У них там количество остановок сердца за последнюю неделю в 5 раз больше, чем в обычные смены. Очень много молодых людей, молодежи в том числе, погибает от остановки сердца из-за этой адовой жары. Ну, то есть творится что-то невероятное в Европе на самом деле.
1: Я помните эту историю, вот это когда в США вертолет на взлете столкнулся с каким-то самолетом, и там погибли, в общем, люди. И вот тогда упал вертолет, что-то несколько десятков погибших, среди них половина детей. Очень много злорадных вот этих тоже было комментариев. Так им и надо, этим пиндосам, короче. А люди, ну, ряд людей, начали спрашивать у этих, кто злорадствовал, а зачем вы это говорите? Ну, это же обычные люди, просто летели себе куда-то там. Ну, дети, опять-таки, которые вообще ничего не виноваты.
0: Там
1: да?
0: же, кстати, россияне были даже.
1: На что
0: ну, бывшие россияне, теперь граждане Америки.
1: На что вот эти люди, которые злорадные комментарии писали, они пишут, типа, ну, маленький пиндос это все равно пиндос. То он, в смысле, что он вырастет когда-то и будет там ненавидеть нашу страну и отправлять в Украине беспилотники. Я думаю, что вы несете вообще? Ну, насколько мы когда успели оскотиниться, что просто к обычным людям и к смертям обычных людей
0: вот так относимся? Тимур, а когда? Вот я тебе скажу, когда. Ну,
1: и почему мы так сильно Марина, делим вообще людей на типа хороших и нехороших? Вот в Венесуэле землетрясение произошло, там несколько тысяч человек погибло.
0: Почти
1: мы скорбим уже по этому поводу. А ну, если бы то же самое произошло в другой какой-нибудь стране, не буду показывать пальцем.
0: Ну, я тебе скажу, кто это делает. Это делает информационная среда, озлобляет нас ежедневно. Некоторые прям авторы прямым текстом говорят, кого любить, кого ненавидеть, вот и все. Информационная среда — это зло на самом деле сейчас.
1: Хорошо, вот кого любить, кого ненавидеть. А потом нам в нашей же стране говорят, мы многонациональная страна. У нас 200 народов в России проживает, мы все равны, нет каких-то плохих наций или хороших наций.
0: Да.
1: Ну, то есть, а почему это внутри нашей страны работает? А вот если это уже не в нашей стране, то можно уже всех ненавидеть и желать им смерти. И говорить, что а вот вы вот не такая нация, как мы.
0: Дело не в нации.
1: А в чем?
0: А в стране. Исключительно нам говорят, в какие страны не надо любить, ну, а потом это
1: причем,
0: перекладывается,
1: знаете,
0: на простые человеческие истории, к сожалению.
1: Интересный случай про Дубай, да? Когда заварушка началась между Израилем и Ираном, Иран начал, защищаясь, атаковать вообще куда ни попадя, и в Дубай в том числе прилетали эти Объединенные Арабские Эмираты, и люди огонечки ставили. Вот, ну, есть новость где-то там в телеграм-канале в каком-нибудь, где горит какая-нибудь там гостиница. Случайно попала ракета туда, иранская. И люди такие, да, так вам надо. Я думаю, ну, во-первых, что вам сделал Дубай в целом? На что люди пишут, а потому что это вообще место, где только одни экскортницы и там миллионеры там отдыхают со всего мира. А ну, им другие пишут, так там же, ну, и россияне же могут быть, наши сограждане. А эти отвечают, да нечего отдыхать за границей, у нас есть свои курорты. Я думаю, вы чеканушки, что ли?
0: Ладно, ты вспомнил события тоже февральские. Продолжая историю с Европой, вот во Франции 67 миллионов населения, представляете, 47 из них, то есть большая часть, сейчас находится как раз в зоне красного уровня опасности из-за жары. И в конце прошлой недели даже были остановлены 2 ядерных реактора, чтобы избежать сброса слишком большого количества горячей воды в реки, которые и уже перегрелись из-за этой рекордной жары. Ну и плюс ко всему страдают не только люди, страдают и животные. Несколько птицефабрик в Европе просто уже сообщают о том, что птицы массово, тысячами, сотнями тысяч, миллионами умирают от жары, так что это скажется в том числе и на продовольственной безопасности очень сильно. Но я напомню, кстати, что у нас в Европе тоже есть свой регион, это Калининградская область. И в Калининградской области тоже на прошлой неделе наблюдалась, ну, реально адовая жара. Плюс 52 на солнце было, представляете, синоптики зафиксировали. Поэтому все пляжи Калининградской области, вот просто все были забиты настолько людьми, туристами и местными жителями, что яблоку в прямом смысле негде было упасть. Я видела эти видеофрагменты, просто переполненных пляжей, в Светлогорске, в Зеленоградске, и везде-везде, в любом населенном пункте, где есть вода. Так что в Калининграде тоже жара. Но, как говорят наши синоптики, вот получается, Калининградская область — это единственный регион России, который пострадал от этой жары. К нам она, вот эта аномальная жара, не дойдет. То есть вот этих 40 градусов, и уж тем более 50, как было в Калининграде в конце прошлой недели, у нас такого не будет. То есть сейчас это...
1: Ну, 50-40 не будет, но своя жара будет. В частности, новость сегодня видела о том, что Москву и центральную Россию возвращается жара. И летний зной принесет жаркое дыхание из Европы. Метеоролог Евгений Тишковец рассказал, знаешь такого, наверное, метеоролога.
0: Конечно.
1: Вот, до 30 и выше градусов. Это пока что то, что планируется. А вообще, в целом, ну, опасные явления ультрафиолетовые. И в середине этой недели в центральной России ожидается повышение этих показателей всех. Но, говорят, ненадолго жара задержится. По крайней мере, такого количества неприятных инцидентов мы не ожидаем. Ну, знаешь, не зарекайся, вот не зарекайся. У тебя сегодня нормально, все хорошо. Завтра бахнуло плюс 45. И думай, хватит ли тебе твоих энергоресурсов, чтобы кондиционеры работали?
0: Не, ну у нас, кстати...
1: Дешевых из России.
0: У нас, кстати, слава богу, в отличие от Европы, кондиционер, если дома хочешь установить, можно установить, запретов никаких нету. Половина зданий не являются какой-то охраняемой архитектурой, историческими, как это в Европе, да, у нас все-таки с этим попроще, и слава богу. Вот, кстати, еще наши слушатели шлют фотографии с АЗС, в частности, вот Евгений кидает фотографию из Междуреченского.
1: Нормальные цены, кстати.
0: Да,
1: 92-й
0: вообще...
1: бензин 65, 95-й 70. Ну, если 70. Округляю просто, чтобы копейки.
0: И вот, а вот Дмитрий, который нам кидал, да, 100, почти 105 рублей за 95. Представляете, какая разница колоссальная между Междуреченский и Ханты-Мансийск. Александр тоже нам желает здоровья. Спасибо большое. Всех-всех приветствуем. Всем тоже желаем здоровья. И Сергей написал нам прекрасный такой, знаешь, теплый, даже, я бы сказала, ароматный комментарий. Когда читаешь и чувствуешь запах блинов. Пишет нам Сергей, что мама печет блинчики. Вера Ткаченко маму зовут. Вера, вот я бы к вам, конечно, по отчеству, но вот Сергей не написал. Даже нас приглашает на блинчики, Сергей. Заходите, говорит.
1: Не,
0: а куда заходить?
1: Приглашает, но адрес не написал.
0: Вера, ну, повезло вашему сыну. Сегодня у кого-то будет вкусный обед. Ну, или ужин, я уж не знаю во сколько. Кто? Я в выходные, знаете, когда просыпаюсь ближе к обеду, у меня завтрак вот в час обычно бывает. В два. А возможно, у Сергея это уже ужин будет, если Сергей просыпается в 5 утра. Мы приятного аппетита желаем всем, кто сейчас лакомится чем-нибудь. И хорошего продолжения дня. Всем-всем, независимо от того, в отпуске вы работаете, отдыхаете, чем бы вы ни занимались, вы с нами на одной волне, и нам это безумно приятно. Спасибо огромное. Номер телефона Тимур сейчас еще обязательно, конечно, напомнит.
1: Да, коммент зачитаю. День добрый, прекрасный, отталый. Не буду писать, что душный. Но это пока что. Это мы вот только первые 20 минут в эфире, дальше будет душнее.
0: Я думаю, Алла про погоду.
1: Я понимаю. А начала слушать вас с чашечкой кофе и шоколадом.
0: О, как это тоже вкусно. Вы знаете, иногда пишите какие-то сообщения, вот, что Сергей про блинчики, что Алла про кофе с шоколадом. И вот прям, знаете, даже как будто фантомные запахи, тут ароматы у меня. Кофе, шоколады, блинчиков. Так сразу все захотелось, это резко. Приятная у вас атмосфера. Приятно, мне нравится.
1: Бодрит поездка на велосипеде перед сном. Свежесть помогает уснуть. Это как, если бодрит, как помогает уснуть? Это наоборот получается. Это надо днем бодриться на велосипеде, а вечером...
0: Не, наоборот. Ты устаешь, организм хоп, и крепненько спит потом. А с утра заряд бодрости от этого. Ну, это так, по моей логике. Ладно, номер телефона осталось тебе напомнить. Пойдем музыку слушать и новости обсуждать. В том числе, кстати, про бензин обязательно расскажем в ближайшие минутки.
1: Про футбол хочу.
0: А, ну и про футбол. Куда же мы без футбола? Вы знаете, мне кажется, всю прошлую неделю просто бензин, футбол, жара, футбол, бензин.
1: Я только?
0: Вы заметили, да, что как-то человечество живет вот какими-то событиями. Сначала вот проходит одно, второе начинается. Вот
1: не,
0: это...
1: Дмитрий Пришвицын, знаете такого, наверное? Все знают в Югре. Подходит ко мне.
0: Коллега наш, журналист.
1: И говорит, о, ты ж фанат футбольный, пошли комментарии запишем с тобой. Вообще, ты, говорит, спал хоть раз за это время? Я говорю, ни разу, ни один день не лег раньше 4 утра.
0: Ну, так номер ты напомнишь уже, нет?
1: Плюс 7-950-510-66-66.
0: Молодец, проверку
1: спасибо.
0: Прошу.
1: Мессенджер, Макс. Мессенджер. Кстати, слово мессенджер... Вообще, вот, ну, и, то есть я 4 варианта слышал. То есть мессенджер кто-то говорит мессенджер, кто-то говорит мессенджер, а кто-то говорит мессенджер.
0: Ну да,
1: как понятно. Как правильно, скажите, пожалуйста. Причем все по-разному, как хочет, человек так и говорит.
0: Ну мы же свободные люди, как хотим, так и
1: тебе
0: говорим.
1: Тебе как больше нравится?
0: Кстати, мне нравится мессенджер.
1: Мессенджер, ну то есть
0: везде
1: мессенджер.
0: Ну это мне кажется...
1: Ну типа мессенджер.
0: Ну потому что слово раз пришло из английского, давайте уж по-английски говорить месседж, да? А вообще месседж. А по поводу слов есть прикольная новость у меня, я вам сегодня расскажу. Вы никогда не угадаете. Только, пожалуйста, не гуглите, не проверяйте, не спойлерите, не смотрите. Я вам реально хочу сделать открытие. У нас почитали лингвисты и филологи слово в русском языке, которому максимально много синонимов можно подобрать. То есть это слово рекордсмен по количеству синонимов.
1: Uh-huh.
0: Я бы предположила, вот если бы меня загадали, я бы предположила, что какое-то прилагательное слово, ну типа красивый, да? Я лично могу к слову красивый 300 синонимов назвать в легкую. А если порыться в словарях, там их будет больше. Но оказывается, совсем нет. Во-первых, это не прилагательное, уже подсказываю. Во-вторых, это слово...
1: Или
0: нет,
1: глагол.
0: Не скажу. А дальше уже думать. А во-вторых, это слово, которое вы в жизни не угадаете самостоятельно, я уверена. Хотя все мы его каждый день по 100 раз произносим. Но то, что у него больше всего синонимов, я была в шоке. Век учи, ой, век живи, век учись.
1: Ладно, пишите
0: это
1: варианты, я тоже сам подумаю. И да. Маринка нам потом расскажет.
0: Обязательно, а пока музыка у нас.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Хочешь быть уверенным в своем будущем? Возьми под контроль свое здоровье. Сведи риск к нулю. Пройди тест на ВИЧ. Консультации в Ханты-Мансийске. 33-09-09.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Так, ну
2: Месси.
1: Подожди,
2: Месси.
1: Ну я же хотела про слово. Все ждут ответ.
2: Я эту фамилию слышал за минувшие выходные раз 800. Вообще.
1: Давай про футбол
2: Месси,
1: чуть
2: Месси.
1: Позже.
2: Вот включаешь матч, ты в этом. Месси.
1: Ты решил нас так же, да, заколебать этим словом сейчас?
2: Это что вы, ну уже хватит уже. А Месси молодец. Он там очередной рекорд
1: побил.
2: Не дашь,
1: да, рассказать?
2: Да давай.
1: Не дашь. Я хотела уже назвать слово, которое является, ну как нам заявляют, по крайней мере, в Институте Пушкина.
2: Гулять.
1: Абсолютным рекордсменом по количеству синонимов в русском языке. Нет, не гулять. Ты все еще думаешь. Короче, тогда я тебе скажу, что это не глагол, а наречие. Может, так тебе проще будет. Хотя не будет проще. Наречие тоже.
2: Погуглить, что такое наречие сначала.
1: Кстати, вот меня расстраивает немножечко комментарий от Александра. Александр пишет, все слушатели полезли в интернетик и нашли слово это.
2: Ну вот, а Марина просила.
1: Александр, а я вот надеюсь, что только вы так сделали, а не все слушатели. Надеюсь, что у остальных хватило терпения дождаться ответа от меня.
2: Давай, ладно.
1: А то же я так сидела, хотела. Но при этом, кстати, Александр желает нам доброго дня, хорошей, не жаркой погоды и блинчиков с кофе и шоколадом. Спасибо, Александр.
2: Да где же найти их?
1: Да где? Где угодно, на самом деле. Вот где блинчик с шоколадом найти? Вот прям, знаешь, меньше километра идти до ближайшего места, где сейчас это можно приобрести, если что. А кофе еще... Да кофе вообще 100 метров. Прямо по коридору называется. Так что все можно, было бы желание. В общем, назвали нам самое такое слово рекордсмен по числу синонимов. Я здесь, кстати, не могу согласиться, потому что к слову красиво, как я уже сказала, я 300 слов синонимов назову. Здесь всего лишь около 100 близких по смыслу аналогов. Это наречие «очень». Ну, я была искренне удивлена. Ну, вот ты сможешь назвать 100 слов, синонимов к наречию «очень»?
2: Ну, надо думать. Во-первых, там всякие будут гипер-супер-пупер-друпер, крайне...
1: Вот в этом списке, как говорят в Институте Пушкина, есть и нейтральные варианты, ну, типа «весьма», «крайне». Uh-huh. Есть разговорные варианты, типа «жутко», «чертовски», «страшно» и так далее. Есть просторечные, типа «дюже», «очень-но». Uh-huh. Ну, это редко кто употребляет, но тем не менее. И даже устаревшие слова вроде «зело», я так понимаю.
2: «Зело».
1: Или «вельми». «Вельми», представляетесь? Вот я даже сейчас залазила в словари, смотрела, что это за слово. Действительно, это устаревшее словечко «очень». «Вельми». Раньше говорили «вельми». Вот я первый раз, если честно говоря, столкнулась в данном материале, когда изучала, да? Ты знал слово «вельми»? Ну,
2: нет,
1: может, где-то в классической литературе встречалась?
2: Предыдущее знаю.
1: Просто раньше, когда в какой-то литературе, вот знаешь, встречается это слово, ты же обычно, когда в школе учишься, вообще тебе по барабану пропускаешь и все. Это сейчас я уже вижу незнакомое слово, иду в словари, да? А в школе ты быстрее-быстрее сделать бы, прочитать и бежать. И вот это, знаете, все слова... Может, они нам и встречались, эти словечки, просто мы на них внимания не обращали. Ну и почему лингвисты объясняют, что это слово такое разностороннее, так много...
2: Разнообразно
1: можно его выразить, да, потому что у нас очень... Ну, речь богатая, и у нас есть востребованность в том, чтобы интенсивность в речи этого слова использовать в зависимости от ситуации. Ага. Ну, то есть мы постоянно в разной степени оттенков экспрессии употребляем его. Например, фраза «очень устал», «порядком устал», «устал как собака».
2: «Капец как устал».
1: «Страшно», «жутко устал». Это вроде бы одно и то же состояние описывают, но звучат они все по-разному,
2: ну,
1: да?
2: Понятно.
1: И, например, «устал порядком» и «жутко устал». Сразу понятно, да, что «устал порядком», ну так, еще можно поработать.
2: То есть это разная шкала получается, да?
1: Да, все правильно. Оттенок разный у этих слов.
2: Ну,
1: совершенно
2: и
1: верно.
2: И заметьте, вот, ну, это что, по-моему, в нашем, да, языке и это в нашем менталитете придумывать 100 синонимов.
1: Так это не то, чтобы придумывать.
2: «Очень».
1: Мы не сидели, не задавались целью придумать эти, понимаешь?
2: Это только мы меримся, насколько сильно мы устали вообще.
1: У нас, в принципе, вот говорят же, богатый русский язык, вот оно богатство. Когда к слову «очень» можно подобрать 100 синонимов. А вот в английском «very» и все.
2: «Very, very».
1: Very, я «very, very, very» устал. И что? Ну и что это вот?
2: А если еще «unbelievable».
1: типа невозможно.
2: Oh my garable.
1: Ну, это все ерунда, это не то. А вот у них же, по сути, very очень все. Какие у них там еще синонимы? Да никаких. А у нас...
2: Потому что они пиндосы.
1: Да ну хватит.
2: Ну а что вот мы постоянно, знаешь, вот это сравниваем? Вот наш богатый русский язык. Не то, что это американский.
1: Ну с любым языком. Просто почему сравниваем всегда с английским? Потому что он, ну, как бы самый популярный в мире международный язык. Поэтому всегда сравнение идет именно английский. Но он у них скудный. Это факт. По сравнению с нашим, точно. Поэтому, а почему нет? Русский язык — это один из тех моментов, которыми мы искренне можем и гордимся. Почему ты у нас отбираешь эту возможность? Почему ты говоришь, не надо, не сравнивайте? Почему? Мы сравниваем и считаем, что наш язык — это богатейший язык в мире. Это реально повод для гордости. Ни один язык в мире не вмещает в себя столько слов, понятий, оттенков, красок. И ни один язык в мире, я уж более чем уверена, к слову, очень 100 синонимов не имеет. Ну, правда. Ни один. Это прям супер повод для гордости, между прочим. Вот так вот. А, кстати, если мы говорим про слова, хотела еще сказать, помните, я на прошлой неделе говорила, что у нас же в сентябре в Екатеринбурге пройдет международный фестиваль молодежи. Со всего мира к нам приедет молодежь. И выбирали имя для символа этого фестиваля. Там... получается соболенок. Ну, то есть есть ростовая фигура, есть нарисованный
2: маскот.
1: Соболенок.
2: Маскот,
1: да.
2: То есть выбрали... нельзя говорить. Тотемное животное.
1: Символ. Это символ, короче. Выбрали символ. Символ фестиваля молодежи был соболенок, но был без имени. И у нас было несколько вариантов, которые...
2: Слово символ тоже американский.
1: Которые предлагали... Давно уже русифицированы, нормально. Которые предлагали у нас сами, собственно, жители Урала.
2: Могучий русский язык. У нас все, что больше 3 лет в обиходе, то наше.
1: Ну нет, ну все, что я сейчас синоним к слову «отче» назвала, там иностранных-то раз-два и пчелся, все наши. Короче, выбрали имя для этого соболенка, и теперь его официально зовут Уралик. А я очень болела за эту кличку, потому что она мне кажется смешной. Ну, Уралик от слова «Урал», только маленький. Уралик. И, кстати, второе место, там у них разрыв совсем небольшой, мог бы он именоваться еще Екатик. Ну, от Екатеринбурга, потому что именно в Екатеринбурге пройдет фестиваль молодежи всемирный. Вот. Уралик, Екатик, мне так нравится. Милота и то, и то. Но Уралик выиграл.
2: Написал нам Александр. Английский тупой язык. Послушайте Трампа, президент США. Ну, он вообще очень странный. У него как будто 3 класса образования, если честно. Он же максимально говорит, типа, я заявил им, предложил вот это, а они сказали, что хорошо, а я сказал, правильно сказали. Ну, то есть он как слишком вот по-деревенски разговаривает прям.
1: А ты думаешь, почему английский такой самый распространенный? Да потому что он максимально простой. Вот можно посмотреть, не знаю, с 10 фильмов на английском без перевода, послушать, я не знаю, 30 песен, и ты, в принципе, базу, основу будешь знать и понимать. Ну, реально. Английский... Я вот никогда не учила в школе английский, никогда, ни в универе, ни в школе, но я знаю многие слова, выражения, просто потому, что в среде, как бы, ну, там, песни, кино и так далее. Он легко очень учится, очень легко. Вот и все. И там слов ограниченное количество, а русский попробуй выучи.
2: В понедельнике. Ты уже в среде.
1: А я уже в среде. Я человек из будущего.
2: На русском языке, правда, но благодаря там деепричастиям всевозможным, можно сконструировать таким образом свою мысль, что 30 строчек без одной точки. Да? Через запятые, через там двоеточие, через скобочки.
1: Конечно.
2: А вот реально президент США, он, я общался с Путиным, Путин хороший парень, он меня услышал, я ему заявил, мы друг друга поняли, надеюсь, эта сделка войдет в историю. То есть, ну, вот у него вот так очень рубит он свои
1: короткие
2: фразы.
1: Фразы. Ну, лишь говорит о том, что либо он не в состоянии их сделать большими и умными, либо сам язык недостаточно богат для этого.
2: Ёлки-палки. Еще один Александр написал из Новоаганска. Говорит, у меня 2 месяца. Сегодня с начала велосезона. Вау. На одометре уже 1100 километров.
1: Ого! Это как от Сургута до куда, Тимур? Ну, примерно.
2: Ну, примерно до Екатеринбурга.
1: Обалдеть. Представляете, Александр. Вы от Сургута до Екатеринбурга уже доехали. Ну и то это как бы с перерывами получается, да? Круто, мы вас поздравляем. Это правда здорово.
2: Ну это примерно, там, наверное, чуть побольше получится. Вот так вот. Ну или от Сургута до Ханты-Мансийска. Не, от Нижневартовска до Ханты-Мансийска и обратно. Вот так будет проще сказать. Во.
1: Ладно, я смотрю, ты не хочешь нам, да, рассказывать про футбол?
2: Да какой тут вон сколько комментариев. Сегодня на Ленторском месторождении 41 градус со знаком плюс, естественно, пишет нам Антон.
1: Антон, как вы там спасаетесь? У вас есть какие-нибудь, я не знаю, помещения, куда можно зайти и охладиться? Потому что фотографию вашего термометра мы понимаем, что вы из машины нам скинули. Мы, кстати, уже запомнили вашу машину, ваш большой груз. Нам уже знакома эта обивка.
2: Есть ли кондиционер?
1: Вот этот радиоприемник. Мы его уже знаем из тысячи, знаете, вашу кабину машины.
2: Пишет, кондиционер у нас.
1: А, ну хорошо тогда.
2: Мы вообще-то в нормальной конторе трудимся.
1: Прекрасно, молодцы, здорово. Мы за вас рады. Получается, на улице сороковник, а у вас комфортненько. Здорово.
2: Ничего себе, Николай пишет, хорошо, что выходные закончились.
1: Серьезно?
2: Потому что музыка надоела человеку. Говорит, хочется болтовню послушать.
1: А, ну это пожалуйста, Николай. Этого у нас добра в изобилии.
2: Ну и добавляет, что слушаю, когда работаю вахтой, вот. И на выходных скучно. Ну, вахта, она же не предусматривает выходные.
1: Я понимаю, да. Я, кстати, тоже прекрасно вас понимаю, если надо долгое, длительное время находиться где-то в одной локации, то есть смены деятельности никакой нет, и еще и на радио просто музыка. Наверное, хочется какого-то разнообразия в виде разговоров. Ну, знаете, это пожалуйста. Но, кстати, не бесконечно мы можем говорить. Мы-то можем! Но, например, формат наш все-таки подразумевает периодически рекламу и музыку, которая, кстати, вот сейчас уже в ближайшую минутку точно просится в эфир.
2: Альбина написала: «Здравствуйте, радиоигра, желаю вам процветания». Спасибо большое.
1: Спасибо.
2: И денег пожелайте побольше, по зарплате, чтобы выросло.
1: Какая прелесть.
2: И так нормально. Ну, никогда...
1: Процветания.
2: Никогда не бывает такого, что много, да? Всегда хочется побольше. Я приехала в Нижневартовск в гости из Уфы. Ну и жара же тут.
1: Пишет нам Альбина.
2: Человек приехал в гости.
1: Я жду, когда ты дочитаешь до конца сообщений. Я же вижу, что там еще есть.
2: Я мечтаю поехать в Башкирию в отпуск, полюбоваться полями, березками и коровками.
1: Я как раз хотела сказать.
2: А люди приезжают сюда в отпуск.
1: Альбина, у нас тут есть слушатели, вот Алла, например. И кто-то еще из наших слушателей, кто-то из мужчин писал, я помню. Забыла, правда, кто.
2: Туда.
1: Тоже, да, в ближайшие денечки, наоборот, к вам в Уфу поедут. Представляете, вы, получается, меняетесь локациями.
2: В Уфе на многих заправках нет бензина, а где есть, то там километровые пробки.
1: Спасибо, Альбина, за эту историю с Уфой.
2: И какой смайлик поставить. Это все в одном сообщении. Хочется такой плачущий.
1: Хочется, чтобы в Максе было возможность 5 разных смайликов ставить, да?
2: О,
1: чтобы разные
2: реакции. С премиум подпиской в телеге можно 3 ставить. Здравствуйте, ура, бензин 95 стоит 71 рубль 25 копеек, но в машину не больше 20 литров. Хотя можно несколько подходов сделать, написала нам Екатерина.
1: Ну вот. Если можно, значит, все не так уж и плохо. Можно просто это по кругу вот так вот ездить и бесконечно заправляться.
2: Ёлки-палки. Алена пишет. Здравствуйте. Мои выходные прошли вообще не так, как я вам писала. Называется, хочешь насмешить Бога? Расскажи ему о своих планах. В итоге дочь попала в больницу, и мы никуда не поехали. Но сейчас уже все хорошо, скоро выпишут. Желаю всем крепкого здоровья, берегите себя и близких.
1: И мы вам желаем скорейшего выздоровления вашей дочурки и вашей семье здоровья в целом. У нас, кстати, вообще у многих, я так понимаю, планы на выходные немножечко изменились. Вот Алла спрашивает нас, Тимур, как мы с тобой выходные провели. А вот, Алла, а мне хочется вам задать вопрос. Вы же хотели и стремились попасть в Ханты-Мансийск в эти выходные на области, как минимум, да, посмотреть на соревнования. Удалось ли вам это сделать, скажите? А у нас выходные были насыщены. Мы, День молодежи, конечно, гудел тут у нас в Ханты-Мансийск, мероприятий было масса, было шумно, ярко, весело, здорово, интересно. Мы ездили по делам, были сторонними наблюдателями, вглубь праздника не окунались, но со стороны было круто и массово. На области, к сожалению, не доехали, но наши коллеги, которые там большой командой телеканал «Югра» работали, они нам все настолько в красках это рассказали, показали, причем не только на телеэкранах, но и в наших рабочих чатах очень много всяких видосиков было интересных. Поэтому, можно сказать, соприкоснулись совсем, но по большей части своими делами занимались.
2: Не успею ничего рассказать. Ладно, еще один комментарий зачитаю. От Ольги пишет: «Здравствуйте, в субботу слушала беседу с кардиологом. Интересно,
1: да.
2: Полезно, но вместе с тем страшно». И говорит: «Пообещайте мне, Тимур, что обследуетесь. Очень переживаю, будьте здоровы».
1: Спасибо большое.
2: Да я же
1: вы
2: не против.
1: Наши переживательные, наши заботушки, наши эмпатичные, самые лучшие слушатели. Тимур, да, он уже поклялся и врачу, и мне, и всем на свете, и вам сейчас, слушателям, торжественно поклянется, что обязательно в самое ближайшее время, да, Тимур?
2: Нет.
1: Полностью.
2: Ну, как, мне же это надо...
1: Полностью обследуем тебе все, что сказала нам врач.
2: А там дальше нормально.
1: Так что да, действительно, это не шутки. И спасибо большое за отклик на нашу программу. Нам тоже показалось, что максимально полезная была программа в минувшие выходные. Прям максимально полезная каждому человеку, даже абсолютно здоровому, который считает, что инсульт никогда не будет, не коснется и не придет в его жизнь. Так, ладненько, у нас далее музыка. Нет, реклама и музыка. А потом мы вернемся в конце часа обязательно.
0: Свои люди. Реклама.
3: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
4: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppl. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну что, чемпионат мира по футболу, групповой этап позади. Начались матчи на вылет, плей-офф так называемый, когда если ты проигрываешь, ты едешь домой. И накануне, ну, значит, закончилась самая интересная группа. Это группа H, где Испания, Уругвай, Саудовская Аравия и Кабо-Верде. Расставь, пожалуйста, эти четыре команды, по твоему мнению, с первого по четвертый. Испания, Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.
2: Ну, наверное, вот так, как ты их назвал.
1: Вот Испания, так, как я назвал.
2: Уругвай, Саудовская Аравия, Кабо-Верде.
1: В итоге испанцы на первом месте, это правда. Кабо-Верде на втором. Причем они не выиграли ни один матч.
2: Как они тогда?
1: Ну вот, парадокс, да? Парадокс группы H.
2: А я всегда говорила...
1: Команда не выиграла ни один матч.
2: А я всегда говорила, что у вас там на чемпионате мира странная система вот это распределение команд, игроков, игр. Непонятно вообще, кто с какого места может вылететь дальше. Ужас какой.
1: Оказалось, на втором месте с тремя очками. Ага. Позади Уругвай и Саудовская Аравия с двумя очками, оба вылетают.
2: Уругваю, наверное, обидно.
1: Уругваю не то, что обидно, там вообще смешная ситуация. Журналисты спросили у уругвайцев, вот вы, значит, вылетели с чемпионата, и что вы можете сказать свое оправдание? Те говорят, ну, у нас там ряд факторов, которые ля-ля-ля-ля-ля. Один из этих факторов, это вот неудобно, мы летали... чартерами. Вот. Ну, неудобно просто. Мы пока там из одного города в другой долетим, еще чартерные рейсы. Там,
2: не бизнес-класс.
1: Вот. На что Федерация футбола Уругвая сказала, а, вот такая, да, у вас проблема. Ну, ладно, мы тогда не будем подводить нашу команду и отменили им чартер к чертям на родину, короче. Говорят, летите бизнес-классом только за свой счет, короче. Все,
2: представляете? Серьезно? То есть они сейчас обратно домой только за свой счет?
1: Вся команда будет добираться как хочет, хоть на поезде. Им говорят, нам без разницы, как вы будете. Если проблема в чартерах, то, ну... Ну, Кабо-Верде. Ну, Кабо-Верде. Ну, что это Кабо-Верде? Что это такое? Причем самое интересное, когда
2: Кабо-Верде... Да я про Уругвай говорю, жестко они с ними.
1: С испанцами играл Кабо-Верде. Там, типа, ой, вообще прям супер-пупер, история Кабо-Верде, 0-0 сыграли, кое-как выстрадали. Там, помните, про вратаря рассказывал, которого до начала матча было 2000 подписчиков. Сейчас, по-моему, 16 миллионов.
2: Ну, да-да-да.
1: Это супер рекорды. У вратаря фамилия Вазинья, его теперь знает вообще весь мир, и у него брали интервью.
2: Вазинья?
1: Вазинья,
2: легко,
1: да,
2: запомнить, мы тоже запомнили.
1: И у него брали интервью, и спрашивали, о чем вы мечтаете? Он говорит, мечтаю когда-нибудь, мне уже там, я не молодой, ему, ну, правда, уже не молодой, ему 40 лет.
2: Ну, для футболиста не молодой, по меркам жизни,
1: я,
2: конечно.
1: Говорит, я, говорит, вот мечтал, всегда мечтал, но это не сбывшаяся мечта, неизбыточная. Я всегда хотел на одном поле встретиться с Месси, со сборной Аргентины сыграть когда-нибудь. Ну, вот у нас группа сейчас не такая, у нас Испания. Они говорят, ну, ладно, что-нибудь. Ну, мечта мечтой, не все мечты должны сбываться. И прикол в том, что Кабо-Верде, заняв второе место,
2: да,
1: вышла вперед, так, на Аргентину.
2: Да ладно, и он мечта, встретится с Месси?
1: Мечта Вазинья сбывалась, понимаешь, накаркал.
2: А, сбылась уже? То есть этот был уже матч?
1: Нет.
2: Он
1: ну,
2: сбудется.
1: Типа, да, но мечта-то сбылась, он встретится с Месси. Если
2: ну,
1: что,
2: типа,
1: не случится.
2: Да, вот именно, дай бог, чтобы встретился, а то знаешь... Так сложились обстоятельства, что мечте суждено сбыться, лишь бы он сейчас там не заболел.
1: Какая же
2: ничего не это.
1: Ему хана, я просто... Ну, бойся своих желаний. Молодой человек.
2: Так он, мне кажется... А он же этот вратарь как раз. Если Месси ему будет забивать, он, мне кажется, вообще пропустит этот гол с великой честью. Скажет, спасибо, что забил мне Месси.
1: Да.
2: Потом еще будет внукам своим рассказывать, что сам Месси ему забил.
1: Ну, это на самом деле смех смехом. Но Марина говорит практически правду. Вчера Аргентина играла с Иорданией.
2: А, я помню этот момент.
1: Не вчера, а вот в ночь на воскресенье. Короче, Аргентина играла с Иорданией. И счет 2-1, по-моему. Ну, Аргентина 2 быстро гола забили, потом что-то катали-катали, иорданцы ответили, выходит Месси на 70 какой-то минуте. И...
2: Выстраивается стена иорданцев.
1: Штрафной, Месси бьет и забивает. И вратарь, он мне вот... Ну, он видел, куда Месси бил.
2: Конечно.
1: Он видел, но он не стал его отбивать.
2: Я больше скажу, мяч мимо него где-то сантиметрах 30 от ног его прокатился. Ну 50 максимум.
1: Знаете, я в повторе смотрел с камеры, которая за воротами стоит.
2: Да.
1: Стоит вратарь, там стенка. Понятно, что он не видел момент удара, но он видел, как мяч летит.
2: Конечно.
1: И он прям дернулся в первую секунду, и потом как даже чуть-чуть руку убрал, чтобы мяч пропустить. Я не знаю, вот мне показалось, что он специально его пропустил. Хотя я, наверное, ошибаюсь. Иорданцам ничего не надо было от этой игры. Они никуда не выходили, даже если бы выиграли Аргентину. Ну, 10-0, это не важно.
2: А так хотя бы будет говорить,
1: но
2: что
1: так
2: Месси
1: человек,
2: забил.
1: Да, да? Месси забил. Он говорит, я хотел посмотреть гол Месси вблизи.
2: Кошмар.
1: Да, наверное. Ладно, смех смехом, но на самом деле это будет крайне удивительно, забавно. И вообще, если Кабо-Верде...
2: куда-нибудь еще дальше проскочит, да?
1: Ну, как пройти дальше Аргентину?
2: Учитывая, что Кабо-Верде вообще в этом году удивляет всех. Приехали, никого, ничего, вообще никто от них не ждал. А тут хоп, уже и до 1-16 дошли, понимаете ли, да? А будет прикольно, если они дальше пройдут. Я теперь за них болею, короче.
1: Конго омрачило болельщиков Южной Кореи, которым нужно было, чтобы Конго проиграл, ну или хотя бы сыграли в ничью. А в итоге узбеки играли с Конго в последнем круге, забили быстрый гол, а дальше терпели, по-моему, минуту до 70-й, пока им не назначили пенальти, пропустили три, пропустили конголезцев. Знали, что жители Конго и граждане Конго это конголезцы?
2: Нет, я только сегодня узнала. Мне по-прежнему кажется, что это звучит не очень хорошо и органично.
1: Ну, в итоге...
2: Конголезцы?
1: Конголезцы. В итоге Конго идет дальше, в 1-16,
2: а Узбекистан покидает, да, чемпионат?
1: Героически проиграет Англия, скорее всего. Узбекистан, да ничего не надо было. У них 0 очков было перед последним туром, и они даже,
2: зато
1: если бы
2: видел?
1: Выиграли,
2: я...
1: надо было выигрывать крупно, типа там 8-0.
2: Я, конечно, понимаю, что ты смотришь в первую очередь за играми, ну, тебе на чемпионате мира, что интересно, сам футбол, да? А я в рамках этого чемпионата смотрю околофутбольные новости, и на самом деле именно сборная Конго самая стильная сборная, которая вообще приехала на этот чемпионат мира, потому что там такие мужики... И, во-первых, менеджеры, вот это все руководство, да, сами спортсмены, у них сумки из натурального меха гепардов, зебры и прочего, знаете, такие прям... ну, короче, они шокировали всех, потому что вот...
1: Помнишь фильм?
2: Будто на парад мод приехали, если честно.
1: Помнишь Сэдди Мёрфи фильм, где он в качестве диктатора одной из африканских стран приезжает в Америку?
2: Поездка в Америку.
1: Поездка в Америку.
2: Классный фильм, шикарная, ну,
1: типа,
2: комедия.
1: В этом стиле, да?
2: Да, да.
1: На голое тело, меховая
2: да,
1: куртка.
2: Да, у них, ну не на голое, у них там, понятно, брюки, рубашечки, все выглажено, все стильно, идеально. Золота очень много. Но вот эти вот накидки из натурального меха, сумки, у кого-то даже обувь из натурального меха зебры. Ну, вообще просто такая, знаете, самая привлекающая к себе внимание делегация приехала. Их когда в аэропорту встречали, оттуда столько фотографий. Вообще каких-то удивительных.
1: Ну, вот раньше Демократическая Республика Конго называлась Заир. И они отобрались на чемпионат мира в 60-е. Я не помню, какой там год. Или в 70-е. Короче, они поехали на чемпионат мира, и их федерация футбола кинула. Они сказали, вот призовые за выход на чемпионат мира мы заберем себе. Там диктатор какой-то был. И они так сильно оскорбились, что проиграли все матчи 10-0. И просто разъехались кто куда. Им обещали машину, квартиру, там, деньги. Видимо, в этот раз их постарались прям по максимуму обеспечить. Только играйте, ребята. Мы вас второй раз не кинем.
2: Ну, как видишь, играют.
1: В золото их, да,
2: как видишь, играют и прошли даже дальше. Так, ладно, футбол
1: тоже.
2: Ну,
1: тему не закрываем, правда.
2: Серьезно?
1: Я только начал.
2: Да ты что, прикалываешься? Все уже обсудили, что можно и нельзя, как будто бы. Ладно, в любом случае, слышимся в новом часе. Мы тут еще и бензин хотели обсудить. Все обсудим. 3 часа впереди у нас.
0: Свои люди.

0: Местное время 16 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. 6 югорских ветеранов СВО борются за победу в чемпионате профмастерства «Обилимпикс». 36 нетрезвых водителей задержали на трассах Югры за последние 2 дня. В Пуйковском развивают проект «Традиции тайги». 6 ветеранов спецоперации из Югры демонстрируют свое мастерство на чемпионате «Обилимпикс» в Казани. Это мероприятие организуют для бойцов СВО по поручению президента России Владимира Путина 2-й год подряд. На сей раз на площадке собрались свыше 2000 человек, около половины из них – конкурсанты и эксперты. Участники покажут свои навыки по 21 основной компетенции и проявят силы в 7 демонстрационных направлениях, включая промышленную робототехнику, монтаж радиоэлектронной аппаратуры, архитектуру будущего, нейросетевой искусства и другие. Кроме соревнований предусмотрено знакомство с новыми специализациями от 40 партнеров-работодателей. В программу вошел и спортивный сектор. Утренние зарядки, тренировки в зале, плавание, турниры по шахматам, нардам и настольному теннису. Помимо этого, ветераны смогут получить консультации по

0: справился с управлением, пересек разделительную полосу с грунтовым покрытием и столкнулся с Рено. В результате оба водителя, а также 15- и 22-летние пассажирки последней машины получили травмы. Еще одна автоавария, но уже со смертельным исходом, произошла на 97-м километре трассы Нижневартовск-Радужный. Мужчина за рулем ГАЗ выехал на полосу встречного движения прямо под иномарку. В салоне последней машины находилась 4-летняя девочка, которая скончалась при транспортировке в медицинское учреждение. А водитель и три других пассажира получили ранения различной степени тяжести. Добавлю, дорожная полиция округа задержала 36 нетрезвых водителей. Еще полсотни привлекла к ответственности за выезд на полосу встречного движения и 83 за нарушение правил перевозки детей. Лето в Пойковском проходит для юных жителей с особым колоритом. Второй год подряд ребят собирает дворовая площадка традиции тайги в 6-м микрорайоне, чтобы познакомить с культурой и традициями Ханты и Манси. В этом сезоне проект стал победителем грантового конкурса «Движение первых», и программа стала еще насыщеннее. Мальчики и девочки осваивают игры коренных народов Севера – варежки и оленята, на новое стойбище – волк и олени, белый шаман. Эти активности не просто развлечения, а живой рассказ о быте таежных жителей. Не меньший интерес вызывают и мастер-классы. На них создают куклу Аконь, игрушку Оберег из пестрых лоскутков. На других занятиях дети изучают орнаменты народов Югры и изготавливают национальные коврики с бахромой. Как отмечают в райадминистрации, площадка традиции тайги будет работать в Пуйковском все лето, по вторникам и четвергам с 15 до 18.00. И последнее. Блестящих результатов добилась сборная Югры по водному поло на 13-й летней спартакиаде учащихся России. В финале, соревнуясь с командой Нижегородской области, югорчанки в упорной борьбе уступили соперницам со счетом 6-9 и заняли второе место. Как отмечает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры, на турнире команда округа показала характер. Жесткая защита, взаимопомощь в атаке и безупречная самоотдача. Такой опыт закаливает. Молодые спортсменки набрались мастерства и моральной стойкости, а тренерский штаб получил ценную боевую практику перед новыми стартами. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомолл. Аккумуляторы от 38 до 230 ампер-часов для американских, японских, европейских авто, спецтехники, мото и водных видов транспорта, аккумуляторы для детских машин, приборов, средств связи и пожаротушения, источников бесперебойного питания. Прием аккумуляторов, бесплатная доставка и установка. Автомолл86.ру.
2: Радио Югра. Окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Здравствуйте.
4: Здравствуйте.
3: Ну что ты, ну не обижайся,
4: да
3: рассказывай.
4: Ничего, не хочу. Я говорю, давай я про футбол продолжим. Говорит, нет, ты надоел уже со своим футболом.
3: Да давай, если хочешь. Только ты, ну, без лишних подробностей. Давай там, кто сколько кому, на какой минуте забил.
4: Вот я хоть скажи... раз сказал.
3: Да.
4: Короче, вчера на 92-й минуте...
3: Ты должен сказать, кто с кем играл,
4: ладно,
3: какой счет.
4: На самом деле, первый матч 1-16, Южноафриканская республика против Канады. Я сижу, смотрю, 90 минут матча, 0-0. Нет, красивая игра, спора нет. Очень открытая, на встречных курсах. Все бегут, что-то мячик пинают, но никуда не попадают. И я вот думаю, а что я больше хочу? Чтобы сейчас кто-нибудь забил, и я пошел спать. Или посмотреть дополнительное время, потом серию пенальти. И пока я думаю, на 92-й минуте Канада забивает единственный мяч и идет дальше. Это их вообще рекордное достижение. Впервые в истории они там проходят в 1/8.
3: Впервые?
4: Ну и все, ладно. То есть больше как... не хочу ничего рассказывать.
3: А серьезно? Вы ради вот этого... ради этих двух строчек засели?
4: Дальше, понимаешь, дальше начнется аналитика. Я буду говорить о том, что в... там сетка поделена как бы зрительно на две части. Часть слева и часть справа. Вот часть слева... она сильнее и посерьезнее. Здесь есть Марокко, Нидерланды, Германия, Франция, Бельгия, при всем уважении, Испания, Португалия. Это все, что слева. И вот все они, кроме кого-то одного, по дороге к финалу отсеются. Останется один. То есть мы до финала не увидим кого-то из хорваты, португальцы, австрийцы, испанцы, США здесь есть, ну, бельгийцы, французы, немцы, Марокко, Нидерланды, Канада та же самая. А вот в части справа там все попроще. Там из прям сильных...

0: Бразилия, Англия и Аргентина. Все.
1: Угу.
0: А остальные, Египет, Австралия, вот этот матч, это прям интересно смотреть. Ну, при всем уважении к египтянам и австралийцам.
1: Ты
0: и
1: смотрел
0: поклонникам.
1: Матчи с Кабо-Верде и с какими-то
0: вопреки.
1: Так что с Египтом как будто бы поинтереснее, нет?
0: Ну, не.
1: Ладно.
0: Ну, для плей-офф это не серьезный матч Австралии-Египта.
1: Ну, все хорошо. Про футбол что-то еще есть важные мысли? Быстрее, быстрее.
0: Да, скорее всего, Роналду не возьмет кубок.
1: Вот, все, спасибо за эту важную мысль. Теперь можно дальше?
0: Жалко. Ну, и Лионель Месси в 6 матчах чемпионата мира забивает гол. Вот так вот. А вообще он 6 голов забил за групповой этап.
1: Все?
0: Ну да.
1: Все важные мысли сказал, молодец. Так, ладно, теперь я перехожу к своим новостям. Во-первых, для тех, кто поедет в ближайшее время в Когалым, в океанариум, например, обратите внимание, там сейчас появился такой маленький, симпатичненький скат. Родился скат в океанариуме Когалым. Не смотри так на меня, мне это интереснее, чем футбол.
0: От кого родился?
1: Ну, там скаты живут, вот у них родился малыш, называется Тениура Лима. Но это разновидность.
0: Это фамилия?
1: Вид скатов. Нет, это вид скатов.
0: И назвали, допустим, Егор. Егор Тениура Лима.
1: Кстати, не знаю, как его зовут, но наверняка сейчас имя ему обязательно придумают. Вообще эти скаты, как говорят сотрудники океанариума Когалымского, в неволе очень редко рождаются. Это прям, ну, такое редкое явление. И вот сначала этого малыша, ну, как бы он жил в специальной карантинной зоне, там следили за его здоровьем, развитием, и сейчас, когда он подрос, его переселили в бассейн общий к родителям. Вот так. Так что сейчас он учится и принимает повадки у своих сородичей. Очень миленький. На самом деле, ты знаешь, я знаю, что сегодня поняла, что даже если вот я не люблю скатов, вообще морские твари мне по большей части не нравятся. Редко какие морские обитатели, мне прям умиляюсь им. Да. А вот здесь вот увидела сегодня этого маленького ската, думаю, ну вот пока ты маленький, ты такой хорошенький.
0: Да, когда большой нормальный.
1: Да нет, потом вырастет, и я его буду уже бояться. А пока он такая малышечка, вообще крохотулечка, чуть больше ладошки. Вот так вот. А вообще эти скаты, они обитают в Индийском океане и в некоторых частях Тихого океана. Но вот у нас в Когалыме можно в океанариуме их посмотреть. Представляете, какие крутые.
0: Короче, скатился Когалымский океанариум.
1: Почему? Скатился. Хорошая игра слов. От слова скат, если что. Когалымскому океанариуму, надеюсь, не обидно сейчас было слова Тимура слышать. Это он так играет словами. Кстати, про игру слов. Помните, в прошлом часе я вам сказала, что у нас назвали слово рекордсмен по количеству синонимов в русском языке. Это наречие очень. И вот мы за эфиром сейчас с Тимуром обсуждали, что среди синонимов у этого слова есть также, например, выражение на редкость. И я вот говорю, это же только в русском языке такое возможно. Например, этот человек на редкость умный, то есть очень умный, то есть такой умный, что бывает очень редко, да, но при этом слово «редкость» и слово «очень» как будто бы противоположны по значению. Очень это что-то такое частое, многое, да, такое прям ого-го, а редкость это, ну, мало, редкое вообще практически не встречается. Это как вообще? Это только в русском языке можно сказать на редкость умный и значит очень умный. Хотя по факту редкость и редкий ум, это, ну, как бы редкость ума говорит о чем-то на противоположном.
0: Ну, это потрясающе. Мы просто привыкли в разные эти пихать слова. Ну, например, ты катастрофически красива. Ну, можно же так сказать? Это будет предвосхищение какое-то, да?
1: Да.
0: Преувеличение. Но на самом деле катастрофически ничего здесь хорошо нет.
1: Вот. И также у нас лингвисты приводят еще один синоним к слову «очень». Например, «порядочно». Я порядочно замерз.
0: Ну, а есть же...
1: Вот кому иностранцу скажи «порядочно замерз». Вот как он скажет? А может, замерз непорядочно?
0: А вот колоссально малое количество денег.
1: Да, колоссально это много, а мало это мало. Обалдеть, правда?
0: Вот ну, так. А если ты уберешь слово «малое», колоссальное количество денег получится много.
1: Огромное количество, да. Вот так вот, понимаете? Удивительно. Я не завидую всем иностранцам, которые учат русский язык, вот так вот, чтобы надо понимать, почему у нас противоположные значения иногда обозначают ровно обратное. Обалдеть, да? Так, ладно, что еще хотела сказать? У нас тут, я Тимура, кстати, в минувшие выходные тоже подходила, спрашивала.
0: Это скорее безграмотность. Вот если я скажу, что у сборной Аргентины невероятно большие шансы пройти дальше.
1: Угу.
0: Ну, то есть большие, это когда большие шансы, а невероятные, это нет вероятности. Правильно?
1: Ну да.
0: Малая вероятность. А большие шансы, это большая вероятность. Ну, вот. Но это же неграмотно говорить, с одной стороны. С другой стороны, никто мне не скажет, что ты несешь. Хотя, может, и говорят, просто мы не слышим.
1: В этом прелесть, да, радио? Могут написать, кстати, слушатели, вот тебе такую вещь.
0: Вот забавно, пишет Семен. Я не люблю футбол, а у Семена фамилия Яшин.
1: Вау.
0: Вот, я не люблю футбол, хоть и фамилия Яшин.
1: Круто. У вас очень крутая фамилия. Очень крутые люди с этой фамилией. Выдающиеся. Вошедшие в историю. Причем не спорт, не только в историю спорта, но и в целом в историю нашей страны. Потому что, мне кажется, фамилию Яшин знает человек, который даже не увлекается футболом. Да? Ну, это вот что-то, это типа легенды. Это как не знать Гагарина. Да? Вот то же самое, как будто бы. Круто.
0: Алексей написал нам: ужасно красиво.
1: Да. Ужасно красиво. Вот как можно сочетать ужасно и красиво? А у нас прекрасно...
0: Или, вот дальше идет чертовски красиво, но здесь можно чертовски мило.
1: Да, точно. Чертовски добрый.
0: Чертовски добрый.
1: Тоже как можно слово черт, добрый в одном предложении.
0: Дьявольски обаятельный.
1: Да, да, да. Ну, кстати, дьявольски обаятельные, они обычно, да, как раз про обаяние.
0: Дьявольски обаятельный щенок.
1: Вот это уже плохо сочетается. Но можно так сказать. В русском можно, понимаешь? По поводу мысли вот Семена о том, что фамилия...
0: Вот
1: фамилия... Да, дай ты мне договорить. Давай. Фамилия у Семена Яшин, да, и говорит, хотя вот не стану фамилию, не люблю футбол. Это то же самое, что у меня. Вот у меня имя Марина, переводится как морская. Я очень люблю море, и наблюдать его, и шум волн, и плавать люблю возле бережка только. Но вот погружаться в морскую пучину совершенно мне не понравилось, когда был у меня один опыт погружения с аквалангом. Отвратительный опыт, не хочу больше повторять. Хотя я была уверена, что раз я Марина, меня морская стихия примет нормально. Не приняла. Вот мне тоже было обидно. При этом имя мое мне очень нравится.
0: Пишет нам Сергей: слово «супер» в русском языке означает «сверх». Ну, типа там суперфинал.
1: Да.
0: Это, например, самый главный, грандиозный. Что такое? Большое, да. Великое. Однако сочетание «суперцены» означает «низкие цены».
1: Кстати, да. Кстати, это удивительно, правда. Я об этом не задумывалась. Ведь когда мы говорим «суперскидка», «суперцена», это значит «самая низкая», правильно?
0: Угу.
1: Круто. Это вы сами до такой мысли дошли?
0: Если... А что, ты думаешь, ты одна умная сидишь?
1: Я вообще не считаю себя умной, в том-то и фишка. Я, наоборот, хочу восхититься Сергеем, который до этой мысли дошел. Это очень крутая мысль, на самом деле. Так, ладненько.
0: Руки не доходят посмотреть.
1: О, руки не доходят, это правда.
0: Руки не доходят посмотреть.
1: Да.
0: Посмотреть.
1: Посмотреть. Руки мало того, что не доходят, так еще и посмотреть. Спасибо.
0: Да,
1: кто написал ты?
0: Сергей написал.
1: Спасибо большое, Сергей, за ваш комментарий. Я так понимаю, это два разных Сергея.
0: Два разных. Один в Телеграм почему-то вдруг внезапно у нас ожил. Я смотрю сообщение.
1: Да пусть, пожалуйста,
0: себе...
1: живет. Что ты? Пусть живет.
0: Телеграм.
1: Тебе жалко, что ли? Пусть живет. Мы, если что, в Телеграм по-прежнему заглядываем, смотрим. Не написал ли нам там кто-нибудь? Так что два мессенджера у нас по-прежнему
0: работают. Не запрещено же еще же.
1: Абсолютно никто не запрещал Телеграм.
0: Просто у нас гость был в пятницу в эфире. Помните, в 4 часа приходил к нам один молодой человек, который...
1: Разработчик
0: приложение,
1: платформы Вдвиж, да.
0: Вдвиж. Вот он говорит, вот мы есть в Максе и в еще одной соцсети. Я говорю, в Телеграм. Он так немножко даже, знаете, от микрофона отпрянул. Типа, что ты такое говоришь? Это же запрещенное слово.
1: Не запрещено.
0: Я смотрю, говорю, что это?
1: Телеграм не запрещен, он просто замедлен. Вот. И
0: да.
1: Все. Он даже не заблокирован. Он официально у нас в стране замедлен, так же, как YouTube. Кстати, про замедление, Тимур, я не знаю, тебя, наверное, эта новость должна сильно подвыбесить.
0: Да.
1: У нас тут в России предложили замедлить по аналогии с Телеграмом онлайн-игры.
0: Ага.
1: Причем это депутат Госдумы Нина Останина предложила.
0: Ага.
1: Вот так вот, чтобы...
0: Не, если, ну, пожалуйста, если надо, как бы 12 миллионов подростков с вилами, факелами... по всей стране бегающими и ищущими того, кто это сделал. Ну, попробуйте замедлить.
1: Нас, кстати, помните, когда Телеграм замедлили, была группа московских подростков, которые пошли к зданию Роскомнадзора. Мы, конечно,
0: осуждаем,
1: так нельзя делать, но они заблокировали дверь в итоге в здании Роскомнадзора. Таким образом, так вот, я как раз хотела сказать, чем обернулась это пацанам. Им дали, по-моему, 12 или 14 суток, что-то такое. Короче, наказание в любом случае их нашло. но какая у них была поддержка в соцсетях в тот момент, конечно. Но при этом это правда в чистом виде, конечно, нарушение закона. Мы это
0: зачем игры запрещать? Зачем? Потому что там
1: не запрещать, а замедлять.
0: Замедлять, да. Зачем замедлять?
1: А чтобы, я скажу,
0: чтобы
1: как
0: нам прям сильно, чтобы мы задолбались, чтобы нам неудобно было в стране жить.
1: Как считает депутат Нина Астанина, Роскомнадзор и Минцифры могли бы применить к онлайн-играм такие же меры, как и к Телеграму, чтобы ограничить время пребывания детей в этих играх.
0: Ну и в чем смысл? Запретить то же самое. Замедлить, значит, запретить. Как ограничить? Это же не так, что вот 2 часа мы размедлили, а потом, значит, ну смотри, с 7 вечера по Москве до 9 и размедленные игры, а после 9 снова замедляем. Вот тогда мы ограничиваем. А если мы превентивно замедлили, мы просто запретили, по большому счету, в стране. Я тебе больше скажу, если бы у Роскомнадзора были бы мощности на то, чтобы запретить вообще все... Это было запрещено. Вот мне так кажется. Это мое субъективное такое гражданское мнение.
1: Вот говори так, потому что...
0: Так кажется, потому что, ну вот, ты видишь, они вот бросились запрещать, там, условно говоря, там, что они сейчас запрещают вообще?
1: В данный момент вроде пока ничего.
0: Не, вот куда они свои активы? На телегу направили? И нет-нет, разблокировывается и размедляется там запрещенный WhatsApp или YouTube. Потому что если бы были мощности, можно все запретить.
1: Ну да.
0: Было бы желание. А зачем это делать?
1: Ну, тут же пока только просьба. Роскомнадзор вообще здесь ни при чем. У нас, кстати,
0: Просто хочу понять, а какой эффект мы ожидаем? Ну, типа, вот запретили мы.
1: Ну, не мы, а конкретный депутат.
0: Все замедлились, все игры замедлились. И дети такие, как попугай. Вот знаете, как попугаю клетку, если накрыть, он подумает, что ночью уснет. Ну, они там думают, что люди точно такие же, да, в России, так же мыслят, типа... Если игра замедлилась, ну, значит, пойду уроки делать. Никто не пойдет. Если он, ну, хочет играть, он пойдет играть только во что-нибудь другое.
1: Угу.
0: А вот что это будет? Камни, палки или там, не знаю, за гаражами что-нибудь поделать? Это уж другой вопрос.
1: Ну, либо просто, опять же, пойдут в ход какие-то программы, позволяющие обходить
0: такие вещи. Так зачем это делать? Просто чтобы мы задолбались.
1: Кстати, по поводу задолбаться... Тут я замглавы Минстроя, на прошлой неделе было очередное какое-то событие, форум, не форум, я уже, честно говоря, запуталась, не суть важно. Там выступали представители разных министерств, Минцифры были, Минстроя был и так далее. И вот замглавы Минстроя в рамках выступления прям пожаловался и сказал, что я уже устал включать и выключать VPN. Вот так вот он и выразился. На что ему кто-то там из его коллег сказал, ты подходи ко мне, я тебе покажу, как это можно настроить, чтобы не переключать туда-сюда. Вот так, понимаешь, уже на таком уровне.
0: А можно инструкцию для остальной России?
1: Надо было, да, как-то этому чиновнику поаккуратнее, наверное, говорить.
0: Причем у нас же реклама VPN запрещена.
1: Да.
0: На Матч ТВ.
1: Абсолютно точно.
0: На Матч ТВ, когда футбол показывают.
1: Да-да-да, кстати, вот это подстава для них.
0: Там баннеры вот вокруг футбольного поля есть реклама.
1: Угу.
0: Ну, экраны стоят. Они, как правило, зеленые. Сами по себе на поле, они зеленые. И на них уже сверху накладывается графика той рекламы, которая вещается в страну. Мы, видимо, покупаем вот этот контент, который предназначен не для России, потому что у нас там нет нашей рекламы, мы никак не сотрудничаем, наши рекламодатели.
1: Там мировые
0: нет.
1: Бренды известные, некоторые
0: скорее
1: не очень известные.
0: Ну, допустим, американская напрямую
1: не
0: идет
1: важно,
0: трансляция.
1: Важно,
0: вот,
1: да.
0: А наш диктор сидит и озвучивает, комментатор футбольного матча. И там у них время от времени огромная такая растяжка с VPN, с названием VPN. Я вот думаю, как это не пересекается с запретом рекламы VPN-сервиса? Потому что там прям название.
1: На самом деле, здесь, наверное, как скажут эксперты, это исключение, потому что не мы рекламируем напрямую этот момент, а это все-таки трансляция идет официально с чемпионата мира, которую организаторы предоставляют, и мы на нее никак повлиять не можем, но в целом это правда выглядит, ну, как минимум забавно, потому что у нас действительно запрещена реклама этих программ блокировок, а они на крупном просто, крупным шрифтом, крупным баннером на полэкрана показываются, мало того, что нарушая наше российское законодательство, так еще и заставляя, в кавычках заставляя Матч ТВ, по сути, транслировать то, что они не хотят и не должны транслировать. Вот такая история.
0: Даниэль пишет. Добрый день, Тимур, по лезвию ходишь. Программу закроют, вместо вас шамана крутить будут.
1: А, Даниэль, вы с радостью это пишете или с сожалением?
0: Хоть бы.
1: А то, может, оно уже как бы всем хорошо было бы. Ладно, мы тут шутки шутим. Но ты что сейчас действительно такого сказал? Даниэль, вы по поводу чего? Он просто за последние 10 минут много всего чего сказал. Вы конкретно к чему говорите? А, по поводу того, что Роскомнадзор бы заблокировал много чего, если бы было больше мощностей. Но это его личное мнение, Тимура.
0: Ольга, Нижнесартымский пишет, Ольга, вот вы с 3 до 7, 5 дней в неделю, 20 часов вообще в общей сложности получается, да, еженедельно, обсуждаете много сомнительных предложений от тех же депутатов, например, или там каких-то супер тупорылых новостей, например, да, связанных там с чем-нибудь. Как у вас получается не материться, научить? У меня не получается.
1: Опыт! Ольга, мы просто на опыте. А еще сейчас, знаете, вот кнопочка выключить с микрофона, и все, свобода. Пока вы слушаете музыку, у нас все эмоции выйдут уже.
0: Да не-не.
1: Шутка. На самом деле, у меня уже иммунитет ко всем этим дебильным новостям. Вот правда, иммунитет, выработанный годами. Тимур никак его не может выработать. Не знаю, почему. Он по-прежнему остро реагирует на все.
0: Слушайте, ну а что
1: делать? Я понимаю, что вот как 10 лет назад были тупые новости, не все, понятное дело, что периодами, если брать в общем, да, в общем информационное поле, оно, конечно, жестковатое всегда было, есть и будет, но тупости там меньше, чем каких-то более-менее адекватных вещей. Просто на тупости я уже не реагирую, знаю, что она пройдет, как и вся остальная. И вообще, что 10 лет назад, что сейчас, ничего не меняется от того, что мы злимся на новости. Ничего, правда.
0: Я сразу ответ, да, и Даниэлю, и Ольге. Я просто не понимаю, в чем смысл быть нечестным по отношению к обществу. Вот, я вот с вами общаюсь, я стараюсь как бы честно общаться. Ну, типа, если мне что-то не нравится, я говорю. Если мне что-то прям нравится, даже там какие-нибудь законопроекты, я говорю, классный законопроект. Просто с другой стороны, представьте, если бы я там сидел бы, и у нас все хорошо, все классно, без паники, все там это.
1: Тебя никто не просит и не говорит. Тебя спрашивают, как ты умудряешься не материться в эфире. Вот что тебя спрашивают. А Даниэль просто за тебя переживает.
0: Как бы, с одной стороны, я иногда думаю, главное, чтобы в тюрьму не посадили.
1: Да что ты такой... Хватит это в микрофон говорить, дурак.
0: Шаман.
1: Что ты такого делаешь, чтобы тебя вот могли...
0: Шаман.
1: Ну ты же не нарушаешь закон. Ну что ты, хватит на себя тоже наговаривать.
0: Ну я надеюсь.
1: Да поверь мне, если бы ты нарушал, я бы тебе тут давно уже по башке настучал.
0: На всякий случай извиняюсь. Я осуждаю.
1: Сам себя?
0: Сам себя. И на всякий случай иноагенты все.
1: Кто все?
0: Ну, я не знаю, закон требует просто называть
1: закон
0: всех.
1: Требует рядом с фамилией иноагента называть, что он иноагент. Тимур, ладно, пока тут еще не наговорил всякого, музыка у нас.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Мы знаем собственный вес, рост, группу крови. О себе важно знать все. Для других можно оставаться загадкой. Сделай простой и безопасный тест на ВИЧ. Быстро, бесплатно, анонимно. Подробную информацию о том, где и когда можно пройти тест на ВИЧ, вы можете узнать на сайте окружного центра СПИД aids-86.info или по телефону в Ханты-Мансийске 3467-330909. 330909.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А, вот, оказывается, чем они занимаются, пишет нам Алексей.
2: И кто? Кто они?
1: Они, сейчас объясню. Скидывает картинку, где сайт «Роскомнадзор», rkn.gov.ru, и подписано: «Обеспечиваем стабильность в обществе, добиваясь соблюдения законодательства Российской Федерации в информационной среде».
2: Да. А где здесь несправедливость?
1: Все правильно.
2: Все правильно.
1: Методы просто разные. Россельхоз обеспечивает продовольственную безопасность, например.
2: Ну, просто методы для достижения этих целей разные бывают. Некоторые, может, не всех устраивают. Вот, все.
1: Вот. А Министерство экономики обеспечит экономическую безопасность. А там кто еще есть?
2: Ну,
1: кто с топливом работает?
2: Минтранс, например.
1: Минтранс топливную безопасность обеспечит. Все заняты делом у нас в стране. Молодцы. Нет, пусть работают. Мы за.
2: На самом деле не все.
1: А кто? Мы с тобой... Балду пинаем.
2: Каждый седьмой россиянин прокрастинирует на работе.
1: Кто?
2: Это я сегодня читала исследование. Каждый седьмой. Я, кстати, знаешь, позавидовала этим россиянам, если у них есть возможность откладывать задачи на потом и ничего не делать. Потому что, ну вот, у меня такой возможности нету. Ну, условно, вот в 3 часа у меня каждый день начинается эфирная часть моей работы, и она начнется, хочу я этого или нет, правильно? То есть она по-любому будет, и мне надо прийти в студию. А для того, чтобы прийти и вообще понимать, о чем я буду говорить, мне по-любому надо сегодня зайти с утра и почитать все новости, подготовиться, вообще понять, чем мир и страна и регион живет. То есть у меня не та работа, где можно прокрастинировать. Если я приду и не открою ни один новостной сайт, я потом на эфире не знаю, о чем буду вообще говорить. Правильно? Я не буду знать, чем мы живем с вами. Вот. И от эфира как бы я тоже не могу сказать: нет, сегодня у меня плохое настроение, я не пойду. Вот получается, что я прокрастинировать никак не могу, у меня не те условия работы. Но при этом я прекрасно понимаю, что есть, например, ряд офисных сотрудников, да, которые, ну вот сегодня это не сделаю, завтра могу сделать. Вот это прикольно, на самом деле, когда ты можешь что-то отложить на завтра, и никто об этом даже не узнает и не поймет, что ты это сделал не сегодня, а завтра. Потому что, условно, тебе сдать этот отчет надо там через неделю только. И ты сам распределяешь время, да, на это дело. Вот. Поэтому каждый седьмой россиянин на работу приходит и каждый день прокрастинирует.
1: Ой, завидую. Марина. Не буду про тебя ничего рассказывать.
2: А что?
1: Марина вообще самый главный прокрастинатор, которого когда-либо в своей жизни встречал.
2: Но не в работе.
1: Это вот...
2: В жизни, да.
1: Это тот человек, который у него есть... Сколько у тебя? Штук 10 этих блокнотиков для планирования дел.
2: Вот как раз это говорит о том,
1: что... И первым пунктом всегда, вот она планирует задачи там на завтра, первым пунктом у нее там составить план, например.
2: Ну нет, это ты уже утрируешь, конечно. Но как
1: не,
2: раз...
1: а у нее реально есть проснуться, вот пункт. Я подглядывал.
2: Не проснуться, а доброе утро. Это всегда первый пункт.
1: Доброе утро.
2: Это всегда первый пункт в дне, в любом. Доброе утро. Конечно, а как без этого? Причем этот пункт для меня что-то дозначит. Я-то знаю, что для меня доброе утро, какие там ритуалы нужно совершить и так далее. Но, опять же, я откладываю одну задачу просто потому, что у меня куча других новых. То есть я при этом не сижу без дела, мемасики не смотрю.
1: Знаешь, как понять, прокрастинатор ты или не прокрастинатор?
2: Как?
1: Когда вот ты что-то очень долго планируешь сделать, но не подходишь к этому вопросу, а потом это все отменяется, и для тебя это счастливый момент, наверное, самый счастливый за сегодняшний день.
2: Типа, слава богу, эта задача отвалилась, да?
1: Она отвалилась, эта задача. Угу. Нет такого?
2: Я вообще вот на днях услышала один совет. Хочу им сейчас пользоваться по жизни в ближайшее время. Я очень долго принимаю решения, причем разные решения. Серьезные, которые влияют на мою жизнь, да, и мелкие, которые вообще никак не влияют. Ну, условно, выбрать мороженку в магазине. Там 20 наименований. Я могу стоять минут 15, выбирать эту мороженку. Это ненормально, я считаю. Вот я очень много времени трачу на выбор. И послушала тут на днях одного человека. Он говорит, типа, если вы не приняли решение за 3 минуты, все, вы уже просто зря теряете время, короче. Угу. Приучите себя вот за 3 минуты. Вот то, что за 3 минуты вы приняли, так и поступайте. Не обдумывайте бесконечно. Я сейчас постараюсь пользоваться этим правилом. Вот, типа, за 3 минуты, если не пришла к какому-то иному мнению, значит, вот так вот и поступаю, которое у меня есть на данный момент.
1: Так у тебя ничего нет.
2: В смысле? Ну вот условно я тебе говорю, мороженка в магазине, которую я выбираю 15 минут обычно, а сейчас 3. Я такая, так, 3 минуты прошло, все, уже нет времени на выбор.
1: Не беру мороженку
2: вообще.
1: Я
2: беру ту, которую вот, ну, условно там...
1: Да ни черта ты не возьмешь, если ты выбираешь между двух мороженок, и ты за 3 минуты не решила, какую?
2: Из 20.
1: Из
2: 2 выбрать
1: и не выбрала
2: проще.
1: За 3 минуты, что ты возьмешь в итоге? Первую попавшуюся?
2: Я возьму
1: по какому критерию?
2: Какую-то одну из тех, которые мне приглянулись, уже неважно какую, потому что тратить больше времени я не хочу, не буду. Вот и все. Приучаю себя сейчас.
1: Давай, ладно, потом расскажешь, когда я.
2: Расскажу. Через неделю.
1: Следующий понедельник.
2: Через неделю расскажу о результатах.
1: Пишет нам Георгий. С опозданием пишу, но все-таки чайник долго остывает, чайник долго не остывает.
2: Да,
1: а смысл
2: это одно и то же.
1: Хотя
2: да.
1: Есть частичка отрицания.
2: Шикарный пример. Мой любимый пример про чайник. Реально, это одно и то же.
1: А вообще, пора, говорит, все замедлить. И игры, вообще весь интернет. Жилишь как-то без этого? Будем письма бумажные писать. Вот вы сегодня обсудили тему в эфире. Слушатели послушали, написали вам свое мнение. Вы его через пару недель прочитали. Ну, когда Почта России принесет письмо. Потому что с этими вашими интернетами люди разучились писать ручкой на бумаге.
2: Да. Ну, кстати, у нас остаются по-прежнему на российском, по крайней мере, телевидении, да, программы, куда люди по-прежнему пишут ручкой от руки, да, письмо. Это «Что, где, когда». Как говорят организаторы, как говорят, да, те, кто, ну, там у них целая команда, которая собирает письма и вопросы от телезрителей. Вот есть же 13-й сектор, да, куда люди пишут тоже активно, но эпистолярный жанр, то есть письмо от руки по-прежнему является лидирующим жанром в данном случае. И у них там просто ежемесячно приходят десятки тысяч писем, это очень круто. Ну, правда, у них там самое сложное потом отобрать из этого какие-то вопросы, жемчужинки, потому что с каждым годом все сложнее и сложнее.
1: Передача «Непутевые заметки» тоже письма приходили, помню, раньше мешками.
2: «Непутевые заметки»? А сейчас уже не приходят?
1: Не знаю, он
2: сейчас
1: всегда...
2: Сейчас у него сайт прикольный.
1: Всегда сидел, у него на столе вот так гора писем лежала, он там брал, помню, письмо там. Мне вот написала, а такая
2: круто.
1: Женщина.
2: Круто.
1: Что-то рассказывал, интересно. Ладно. Написано, можно не читать в эфире. Это просто для поддержки. Но если можно не читать, значит, можно и читать. Правильно? Нет же там категорического запрета. Не читайте, пожалуйста. Пишет нам Алена. Не берите огромный груз, который вам не нужен. Я сама такая же. Все взвалю на себя и как ломовая лошадь. Несу. А потом, как только сброшу, сразу же легче становится. И бонусная система начинает работать. Какая-то некая. Вот, так что предлагает забить.
2: Но периодически забивать надо, это правда. Мы вот так всю неделю грузим себя, в пятницу забиваем, и нормально. Так и живем, да. Но вообще, мы поняли вашу мысль, Алена, да. Спасибо большое. Дальше? Или к новостям переходим?
1: Я вот тут теряюсь просто, что читать, что не читать. Тут как бы прикол приколом, но... В общем, поддерживают люди частично. Но если это будут читать, то потом еще хуже будет. Ладно.
2: Тогда не читай. Давайте лучше к новостям перейдем, да? Прокрастинаторов я тут обсуждала.
1: Вот про тебя анекдот прислал нам Сергей. Что делаешь? Ничего не делаю. Так это ты вчера делал. Так я не доделал.
2: Так я не доделал, да. А почему про меня? Я вообще все время, я не знаю, я клянусь, я все время чем-то занята. Я даже когда, вот если, например, смотрю какую-нибудь телепередачу, я все равно параллельно в телефоне какие-то дела делаю.
1: Не, ну медленно, капец.
2: Но это уже другой вопрос. Скорость у каждого своя. Но я все время чем-то занята.
1: Просто не знаю, можно ли такую историю рассказывать или нет. Вчера днем Марина говорит, я хочу сделать заказ в приложении одного магазина. Завтра после работы заберем. Хорошо? Я говорю, хорошо, ладно. Говорит, тебе что-то надо? Я говорю, да нет. Ну ладно, все, сейчас сделаю заказ, давай. И потом ближе к вечеру смотрю, что-то опять сидит в телефоне. Говорю, что делаешь? Она говорит, да вот тут, короче, сыр, если его самовывозом покупать, на 30 рублей дешевле.
2: На 50!
1: Чем в доставке?
2: На 50, Тимур!
1: Я вот думаю, наверное... доставку отменить, вот этот сыр сюда перекинуть, и завтра, получается, мы еще и сыр вот давай заберем. Я говорю, ты что, целый день?
2: Ну нет же! Ты просто подошел в тот момент, когда я снова занялась этим вопросом.
1: А дай-ка у меня футбол кончится, и можно уже это...
2: Это не значит, что я 8 часов сидела. Ну, вообще, да, я поразилась вчера. Кстати, это был яркий такой самый пример, когда цена сильно отличается в зависимости от того, сам ты увозишь товар или доставка. 50 рублей разница. Я так вот... Вот тут я поняла уже. А, ну вот это хотя бы обосновано.
1: По поводу ожиданий. Почему? Ирина пишет. Здравствуйте, рад вас слышать. Спасибо большое. Спасибо. Рада вашему сообщению. Не помню, в каком русском городе чиновники на днях отчитались о вывозе снега. Вот Пермь. Не подождали, так подождали.
2: Пермь, это же моя родная, любимая. Это же была Пермь. Мы же про это рассказывали как раз в эфире. Но мы тогда еще сделали такое, знаете, замечание, что это не только в Перми такие наглые коммунальщики, но и в разных других регионах страны. Мы когда жили на Ямале несколько лет назад, была точно-точно такая же ситуация там, где мы жили. Вот один в один просто. Просто под копирку схему взяли и сделали. А вообще, если почитать новости, они вот такие схемы от коммунальщиков, они периодически повторяются в разных регионах нашей страны, к сожалению. То есть кто-то когда-то эту схему разработал, и сейчас ей активно пользуются. И говорят, да ладно, ставьте, все равно придет весна, и все растает. К сожалению. Такое тоже встречается.
1: Ладно. Спасибо всем, кто комментирует. Если ваши комментарии не читаю по каким-то причинам, то, ну, вы знаете, от греха подальше.
2: Рекламу у нас далее. Новости, связанные с работой, кстати, я не договорила. Хочу обсудить чуть позже.
0: Свои люди. Реклама.

0: Не стой! Скачай в Play Market или App Gallery приложение для водителей и курьеров «Автолига Драйв».
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лентори. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лентори есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше, освоить то, что давно хотел, доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
4: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
5: Просто нужна хорошая реклама на радио «Югра».
4: Реклама – лишние расходы.
5: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио «Югра» акция. Цены на размещение от 350 рублей.
6: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
7: Пошла жара! Зажигаем вовсю! Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Работа, которая имеет значение, навыки, которые в цене. Служба занятости рядом с вами на каждом этапе профессионального пути. Современные кадровые центры работы России помогут выбрать сферу деятельности, освоить новую специальность, переобучиться востребованной профессии, составить идеальное резюме, успешно выйти на работу. Готовим к настоящей работе тех, кто готов по-настоящему зарабатывать. Национальные проекты России.
9: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт voin86.ru/ppla.
10: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Ну, кстати, вот хорошее объяснение. Мне нравится, подписалась бы. Тут вот сегодня все федеральные СМИ, включая агентство ТАСС, где я эту информацию прямо сейчас наблюдаю, пишут о том, что компания X5 Group, вы это прекрасно знаете, да, кто туда входит, Пятерочка, Перекресток и Чижик. Ну, Чижик на территории Югры не представлен, а вот Пятерочка, Перекресток, пожалуйста. В общем, эта компания остановила поставки в свои магазины продукции товаров, брендов Ferrero Rocher, Буэна, Рафаэлло, Киндер. Ну, в общем, самые популярные сейчас такие сладости, но они и не дешевые, да? Почему приостановили? Потому что, говорят, у них неоправданно завышенные отпускные цены. И, как они заявили, мы считаем такой дисбаланс необоснованным и не намерены субсидировать его за свой счет или перекладывать на потребителей, которые сейчас в последнее время стали рациональнее подходить к покупкам. Ну, то есть, говорят, если вы нам за такие бешеные деньги отпускаете эту продукцию, нам еще надо свою, как бы, да, сделать накрутку, а потом еще покупателю все это купить у нас.
2: Короче,
1: нам такие товары не нужны.
2: Если говорить по-русски, то россияне не готовы покупать за такие деньги ваши киндеры и ваши Ferrero. Они у нас лежат на полках, и у них кончается срок годности, мы их потом выкидываем, работаем себе в убыток.
1: Все
2: спасибо
1: правильно.
2: Большое, нам не надо.
1: Ну,
2: забота о потребителе здесь как будто бы на второй план ходит в этом смысле.
1: В их официальном комментарии...
2: Ну, естественно.
1: Мы не хотим субсидировать за свой счет или перекладывать на потребителей.
2: Правильно, я же не говорю, что
1: или перекладывать на потребителей. Услышите вторую часть этого предложения.
2: Ну, понятно, да.
1: Ну, в общем, сейчас...
2: Спасибо за заботу.
1: Сейчас, ну, они... Ну, что ты думаешь, они исключительно для того, чтобы у них не портились эти товары на складах?
2: Ну, я же за честность. Ну, да. Типа, смотрите, я купил за 3 рубля, но за 4 у меня никто не покупает, оно у меня все протухло, я выкинул. Зачем я буду с вами сотрудничать? Вот если по-русски. А так можно, конечно, завуалировать, сказать, что мы не хотим перекладывать на потребителей.
1: Я теперь понимаю, почему иногда вот в этих магазинах в рамках акции очень лакомые цены на те же Рафаэлки бывают периодически, наверное, когда вот скапливается много товаров.
2: Так там...
1: Ну и сейчас запасов этой продукции, как говорят в X5 Group, хватит на месяц. Потом, если за этот месяц ничего не поменяется, и цены...
2: А что должно поменяться? Ну, Ferrero и Kinder должны в убыток себе поставлять. Что должно поменяться?
1: Ну, как считают в X5 Group, они не в убыток, они просто,
2: обнаглели. Это не товар первой необходимости.
1: Завышенные цены, да, изначально.
2: Это не куриные яйца, это не там огурец какой-то условный.
1: Я сегодня...
2: Это то, что люди могут и не купить.
1: Я же сегодня яйца куриные купила, вы обалдеете сейчас.
2: За 14 рублей?
1: Ну ты уж перебарщиваешь, я сейчас покажу тебе. Сегодня утром привезли мне яйца.
2: Угу.
1: Доставка. Сейчас я зайду, чтобы ты сам увидел.
2: Да ты мне потом можешь показать. Как бы не обязательно это доказывать, ты можешь просто сказать.
1: Нет, я уже нашла. Вот, пожалуйста, посмотри. И обалдей вместе со мной.
2: 48 рублей 19 копеек.
1: 48 рублей 19 копеек за яйца категории S1. То есть это даже не S2, не мелкие, они нормальные, крупные яйца. Причем мне их когда привезли, я проверила, все целехонькие, свеженькие, до 17 июля срок годности. Я думаю, в чем подвох?
2: Ну вот и спрашивается. Неужели куры начали доиться 2 раза в день?
1: В чем подвох?
2: В кавычках,
1: 48 рублей. Надо заказать еще. Надо пока такие цены одними яйцами питаться.
2: Да, а теперь вот давай возвращаемся в прошлое. И когда яйца 150 рублей подскочило в цене, яйцо куриное, как это объясняли?
1: Оно по-прежнему и за 150, кстати.
2: Как это объясняли?
1: Объясняли тем, что яйца закончились на рынке, надо из-за границы закупать.
2: Почему?
1: Ой, а там разные причины были.
2: Ну, разные причины. Но одна из причин, типа, что-то куры не хотят нестись.
1: Ну, там на каких-то птицефабриках вообще проблемы были, заболевания
2: и так далее. На самом деле, да, все из-за заболеваний, там какое-то, короче, прям жесткое какое-то было заболевание, и куры перестали нестись, и их начали убивать, сжигать.
1: И там уничтожали курицы, да, целыми пачками. Прости, Господи, жалко курочек. Да.
2: Да, ничего, ладно. Че ты на меня смотришь?
1: А ты хотел какую-то мысль вроде озвучить?
2: Я не хотел никакую мысль, мне надоело.
1: Понятно.
2: Озвучивать мысли.
1: Сейчас ты будешь глупости говорить, если мысли...
2: Ну, если люди в открытую говорят, что скоро за вами ФСБ придет, зачем я буду что-то озвучивать?
1: Ну, тебе же не ФСБ сказали. Вот когда ФСБ начнет говорить прямым текстом, Вот тогда уже стоит переживать.
2: Тогда уже поздно будет, Марина.
1: Ладно, я шучу. А вообще...
2: Лучше расскажу. Ну, что, хорошая погода на улице. Синоптики обещают нам летнее ясное солнышко и тепло. Вот. Гороскоп. Весы. Все будет хорошо. А что, нет, чем заниматься, серьезно?
1: Это вот было если... неожиданно.
2: Я просто, знаешь, я подумал.
1: А почему вот... ты с весов начал?
2: Если попробовать начинают... избежать вообще всех негативных новостей и говорить только о хорошем, о чем говорить?
1: Ну, я вот попыталась.
2: Я реально забыл. Ну, то есть, когда-то у нас получалось с Мариной, когда-то у нас шоу 10 лет назад, когда мы только начинали, было веселое, жизнерадостное, мы там пиццу разыгрывали. Вот, а сейчас я реально забыл, как это.
1: Хочешь, вернемся?
2: Просто глаз даже не цепляется за новости, там, ну, нейтральных, неинтересных.
1: Ну, вот же, вот у меня нейтральная новость. Они перестали закупать, потому что дорого. Все хорошо. Нам пишут, кстати,
2: в России, упал спрос на алкоголь. Вот это хорошо.
1: Вот, я сейчас про это как раз хотела сказать. Но для начала комментарий зачитаем. Надежда пишет: добрый день, а у нас домашние яйца по 200 рублей, в магазине 180. А у нас это где? Надежда, напомните, пожалуйста.
2: Ну, в прошлый раз писала Надежда Кышик, я не знаю.
1: Вы из Кышика?
2: Поправьте, да.
1: Потому что, нет, для домашних яиц 180 рублей, 200. Ну, 200, да, 180 в магазине, разница невелика, проще уж домашние, да, покупать. Как будто бы это даже норм цена. Ну, то есть, нам вот слушатели писали, что за 150 кто-то берет тоже с рук домашние. Это, конечно, привлекательнее, приятнее цена, но 200, у меня, например, вот я уже говорила много раз, сестры в Перми живут, они вот тоже с рук домашние яйца за 200 рублей покупают. При том, что, мне кажется, для Перми это дороговато, но они как бы... Для них это важные цены, они оправдывают такую стоимость.
2: Вы как специально, короче, вот реально, знаешь, какая
1: Кышик. Это самая... Надежда пишет не просто Кышик, а любимый Кышик. Какая прелесть.
2: Я говорю, люди как специально. Ольга вот Нижнесартымский пишет, а что с бензином? Как вы думаете, к августу закончится бум, а то нам в отпуск? Тут же Георгий пишет в эту же секунду. Кстати, про бензин. Вы...
1: Ну, потому что мы когда с тобой в эфир только сегодня пришли, нам первый же комментарий от Дмитрия прилетел с ценами на бензин в Ханты-Мансийске, конкретно на одном АЗС. И мы сказали, обязательно сегодня обсудим тему бензина. И что? Вот 2 часа прошло, темы бензина и не касались. Вот люди же все прекрасно знают и помнят, и ждут, сидят, возможно, даже. А мы с тобой вот это ла-ла-ла, ла-ла-ла, футбол, слова-синонимы, Рафаэлки, так, все что ладно. Угодно обсудили. Вот сейчас к бензину перейдем вплотную, но только уже вот в следующем часе, потому что сейчас этот заканчивается практически.
2: Честно говоря, ну, не хочется мне рассуждать на тему бензина.
1: А
2: я вообще не эксперт, понятия не имею, что происходит с топливным рынком,
1: рассуждать?
2: Закончится ли к августу. Просто есть такая идея, которая у меня родилась неделю назад, что, возможно, создается определенный запас топлива. Вот для чего, почему, зачем, в каких целях, я ничего не буду говорить.
1: А,
2: выходные, пишет Георгий, ездил в соседний город Кемерово, столкнулся с интересным феноменом. В городе стоит НПЗ, который выпускает топливо для заправок своего бренда. Но вот на этих заправках самые большие очереди почему-то. При этом поехал обратно домой, очередь 2-3 машины.
1: Угу.
2: Вот так вот. А еще, когда был рост цен, шутил, что на табло с сегментным циферблатом, где всего 4 цифры,
1: да,
2: и разделены они точкой. 99,9 это максимальное значение. То
1: да,
2: есть
1: да,
2: там 100
1: да.
2: уже
1: не
2: будет. Они придумали, как сделать просто цена 14,0 без точки.
1: Ну 14,0, вот.
2: А типа 140 уже, что?
1: Можно вообще просто заклеивать это табло листочками обычными, а на листочках писать стоимость маркером. Она все равно каждый час меняется нормально. Даже если дождь будет.
2: Пишет на мало.
1: Освежат просто и все.
2: Ради нас, пожалуйста, цепляйтесь за позитивные новости. Их на самом деле больше. И смайлики. Солнышко, бабочка, фейерверк, банка меда, вишенка, персик и горящий огонечек.
1: Спасибо.
2: Вот он позитив.
1: Спасибо большое, Алла. Видишь, ты даже перечисляя просто эти смайлики уже... добавила немножечко позитива. Ладно, на самом деле, Тимур говорит, я не хочу рассуждать на тему бензина. Рассуждать-то не надо. Но вот какие-то инфоповоды, сказать факты, понимаешь, факты, которые нам сегодня федеральные СМИ предоставляют, вот их можем сказать. А там уже выводы каждый сам будет делать.
2: Еще Михаил написал по поводу куриных яиц, но не успеваю сейчас зачитать этот комментарий. Зачитать, может, успеваю, обсудить не успеваем.
1: А хочется
2: обсудить,
1: да?
2: В начале следующего часа, да, к нему как раз-таки и перейдем. И
1: новость, которую ты тоже обозначил, но не обсудили, про алкоголь, я же тоже ее хочу коснуться. Там эксперты-то какие забавные вещи говорят. В общем, это все в следующем часе.
0: Свои люди.

0: Местное время 17 часов. Новости. Новости на главном окружном.
1: Добрый день, в студии Рената Гасанова. Еще больше югорчан охватят мерами соцзащиты. 36 нетрезвых водителей задержали на трассах Югры за последние два дня. Сборная округа по водному поло. Вице-чемпион 13-й летней спартакиады учащихся России. В Югре расширили меры соцзащиты на отдельные категории граждан. Основными решениями окружного правительства, принятыми на последнем заседании, поделился в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. В частности, в законы региона вносятся изменения, распространяющие действующие льготы на новые группы жителей. Это участники боевых действий с 2014 года, еще люди, занятые в отражении вооруженного вторжения на госгранице Российской Федерации и на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации. Другое новшество касается социального контракта. Теперь в приоритетном порядке его будут заключать с многодетными югорчанами, семьями с детьми, а также с бойцами СВО и их близкими. Это позволит быстрее оказывать адресную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается, уточнил Руслан Кухарук. Он также добавил, что югорские власти актуализировали списки молодых семей, претендующих на социальные выплаты для покупки жилья или строительства дома. С учетом изменений, улучшить бытовые условия в текущем году смогут 207 семей. 7 ДТП, в которых 5 человек погибли и 13 пострадали, зарегистрировано в Югре за последние выходные. Такие данные приводит госавтоинспекция региона, неустанно напоминая водителям о строгом соблюдении дорожных правил. Так, накануне в Нижневартовске серьезное происшествие спровоцировал 57-летний владелец автомобиля Hyundai. Двигаясь по улице Ленина, он не справился с управлением, пересек разделительную полосу с грунтовым покрытием и столкнулся с Рено. В результате, оба водителя, а также 15

0: тысячи горожан включились в экологический субботник «Мой чистый дом Югра». Он проводился на протяжении 3 недель в рамках международной акции «Спасти и сохранить». За это время по всему округу собрали свыше 1780 кубометров мусора и привели в порядок более 400 гектаров территории. Как сообщает департамент ЖКХ и энергетики Югры, в акции принимали участие школьники, пенсионеры, семьи, предприятия и предприниматели. Например, в Нягань активисты высадили 70 кустов лапчатки и обновили детские игровые площадки. В Ларьяке Нижневартовского района улучшили состояние воинских захоронений, а жители Угута Сургутского района совместили уборку с флешмобом, посвященным Дню России. Кроме того, в Луговском и Кедровом спортсмены устроили экозабег. Его поддержали и когалымские волонтеры, очистившие береговую линию этнодеревни. И последнее. Блестящих результатов добилась сборная Югры по водному поло на 13-й летней спартакиаде учащихся России. В финале, соревнуясь с командой Нижегородской области, югорчанки в упорной борьбе уступили соперницам со счетом 6-9 и заняли 2-е место. Как отмечает Центр спортивной подготовки сборных команд Югры, на турнире команда округа показала характер. Жесткая защита, взаимопомощь в атаке и безупречная самоотдача. Такой опыт закаливает. Молодые спортсменки набрались мастерства и моральной стойкости, а тренерский штаб получил ценную боевую практику перед новыми стартами. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомол. Сальники двигателя и трансмиссии. Сальники и подшипники ступиц и полуосей. Подшипники роликов и генераторов. Подшипники опорные и подвесные. Ступицы в сборе. Крестовины карданного и рулевого вала. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова. Имеют свое мнение. Называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: Так, сообщение Михаила чуть позже перейдем. Я просто зацепился, у меня глаз за заголовок. Называется он так. Психолог объяснила, как не спешить с увольнением после отпуска. И опрос прошел у нас. И, короче, половина россиян задумываются.
4: Ну, задумываются, ладно, но не увольняются
3: о
4: уж
3: том,
4: точно.
3: Чтобы уволиться после отпуска.
4: А, так, да,
3: так
4: это правда.
3: Так кайфанули, так не хочется на работу.
4: Ну,
3: ладно,
4: кажется...
3: не надо, не надо. Я просто забавный заголовок. А там
4: очень
3: дальше
4: забавный.
3: Эксперт объясняет, что делать. Ну, там на самом деле
4: банально?
3: Такая банальщина, типа, не
4: сядьте,
3: надо бросаться в работу с головой, дайте себе недельку.
4: Сядьте, подумайте, есть у вас ипотеки и кредиты?
3: Вот,
4: если есть,
3: правильно?
4: То не увольняйтесь.
3: Ну, примерно так, да. Надо задать себе вопрос, что меня не устраивает, и проанализировать причины, и сказать, какие у меня есть ресурсы. Для того, чтобы это изменить. И направить эти ресурсы не на просто уволиться и найти новую работу, например, а на то, чтобы изменить то, что уже есть. Ну, типа, если вы готовы увольняться, но вы направьте вот эту вашу энергию на то, чтобы вот эта ваша работа стала для вас приятней. Понимаешь?
4: Mm-mm.
3: Вот ты... Все, я хочу уволиться, например. Да? Ну, ты же уже принял решение, что ты хочешь уволиться.
4: Так.
3: И подумай, а что тебе вот в этой работе не устраивает?
4: Зарплата, например, да.
3: Иди и требуй повышения.
4: А,
3: и вот
4: тебе,
3: если...
4: Ну да, тебе же все равно уже все
3: тебе
4: равно,
3: нечего
4: правильно?
3: Терять. Ну
4: да.
3: Вот, да, на 20 тысяч платить мне больше. Если тебе скажут нет, увольняйся. Ну, угу. Если хочешь. Но там, ну, можно для себя найти какие-то...
4: А если кого-то коллеги не устраивают?
3: Увольте всех, я буду
4: меня
3: один.
4: Оставьте.
3: А меня оставьте. Ладно, домашние яйца. Пишет нам Михаил. А чем они лучше магазинных? Я не поверю, что их курочки домашние. Вот прям ходят, бродят, травушку, букашек клюют.
4: В идеале так, да.
3: Да, все уже давно этих курей. Мне так нравится это слово, я его обожаю. Вообще оно супер неправильное. Ну, кур надо, да, говорить. Ну, курей я его сам обожаю говорить. Мне Марина говорит, каких еще курей? А мне нравится.
4: Я так прям... давно уже не говорю.
3: Я кайфую.
4: Я уже сама так говорить начала.
3: Все давно этих курей кормят тем же кормом, что и на фабриках. От фабричных, хоть вероятность меньше что-то подцепить, потому что они проходят там какой-то фитосанитарный контроль, да? Ну, ладно, он просто называется санитарный. Фито — это все-таки с овощами.
4: Слушайте, ну, если кто-то держит курочек для себя, мне кажется, он все-таки...
3: А вот, ты правильно говоришь.
4: Кормит правильно.
3: Кто-то держит курочек для себя.
4: И кукурузку там им посыпает.
3: Но когда он держит курочек для себя, у него их 10 штук,
4: он
3: чтобы...
4: Он их не продает, яичниц,
3: он их не продает. И как только он начинает их продавать, он начинает задумываться о масштабировании своего дела. Ну, то есть он видит, что спрос больше, чем он может произвести.
4: Ну, вот у меня, например, сестры, которых в Перми
3: живут, они прям... Ну, ладно, ты сейчас начнешь сочинять мне историю.

0: они прямо идут к дяде Сереже, соседу три яйца покупают на завтрак. Это все понятно.
1: Они у соседей.
0: Но я смыслю вот вместе с Михаилом, с точки зрения того, как бы я поступал, допустим. Угу. Да, вот я вот решил, принял решение, что я пойду курятник построю. Построил курятник, завел туда 100 курей, да, и они начали нестись. Я ем, очень вкусно, но у меня какие-то яйца остаются. Я пошел по соседям, предлагаю. Они распробовали, начали просить. И я понимаю, что, ну, они спрашивают больше, чем мои курицы могут нестись. Здесь у меня какой вариант масштабирования этого всего дела? Докупить еще, да, но а площадь, она все равно ограничена. Там на один квадратный метр ты больше условного количества, там, 6 штук не посадишь.
1: Это уже прям предпринимательство какое-то.
0: И ты уже начинаешь по-другому думать. И ты уже начинаешь добавки им какие-то давать. А они имеют свойство дохнуть, а они имеют свойство болеть, а они имеют свойство нестись хуже зимой, например. А ты же
1: стижешь...
0: А зимой-то спрос у тебя не уменьшается.
1: Мужики.
0: У тебя... Марина, как было 10 соседей, которые хотят яйца? Вот, ну а тебе зимой они могут только для пяти.
1: У тебя уже обязательство какое-то.
0: У тебя уже есть обязательство. Ты их начинаешь пичкать витаминами, добавками,
1: да,
0: которые стимулируют.
1: Мужики, ну что, у нас вон столько слушателей написали, что покупают домашние
0: яйца. Опять-таки, Марина.
1: Вы берете просто сейчас вот это и говорите, а зачем оно надо?
0: Опять-таки, я посчитал, что если я продаю по 200, трачу на корм, например, 150 на одну курицу. Ну, то есть, ну, условно говоря, десяток мне обходится в 150. Я же начинаю мыслить уже, а как бы мне выжить из этого процесса по максимуму? Ну, перейду на более дешевые там какие-то моносмеси.
1: Ну, ты уже говоришь совершенно, да, другую историю, когда человек просто уже распробовал, что это чистый заработок, и уже думает как бизнесмен, а не как человек, который изначально курочек для себя разводил.
0: Сами подумайте, есть интерес, чтобы куры неслись лучше, чтобы прибыль была. Значит, надо кормить больше и дешевле, это значит только спецкорма. Могу поспорить, что никто не сможет отличить, где домашнее яйцо, а где из магазина. Ну...
1: Может быть, но я точно не смогу. Я не эксперт в этом. Тимур вот все детство ел домашние яйца. Да, у вас курицы были свои. Вы их как раз кукурузой кормили, да?
0: Отборным зерном, водой зерном. Ключевой упоить.
1: Да,
0: и отроки
1: да.
0: Тотчас конем отошли, а князю другого коня привели. Это я просто эту
1: да,
0: песню о вещем Олеге вспомнил.
1: Хорошо. Стишок. Ну вот ты бы отличил домашнее яйцо от
0: магазина? Ну, наверное, да.
1: Наверное,
0: все-таки у магазинного яйца даже по консистенции белка можно понять, даже по толщине скорлупы можно понять. То есть, если ты домашняя курица, там все-таки скорлупа потолще будет.
1: Мне даже захотелось теперь где-то в Ханты-Мансийске найти домашние яйца и тебе это эксперимент
0: да?
1: поставить с тобой.
0: Ну,
1: чтобы ты взял. Я-то буду знать, где какое яйцо.
0: Ну да.
1: Проверить твое вот это. Чутьё.
0: Ну, как будто бы кажется, что домашние яйца больше должны быть, например, сами по себе.
1: Не факт.
0: Вы видели на фабриках, как сидят эти бедные курицы?
1: Да, не жалко их.
0: Просто в огромной такой, условно, клетке вместо пола решетка. Они даже на земле не сидят, они там со скрюченными лапами.
1: Они
0: вот. Клюют
1: всю,
0: и несутся.
1: Да.
0: Клюют,
1: всю
0: и
1: жизнь ничего. Вот в этом ужасном у них там положение. Я уж молчу там о состоянии их мышц и вообще. Они же не двигаются. Ужас какой-то. Мне жалко этих птичек, правда.
0: Но ладно. Мы не призываем не брать домашние яйца. Или
1: нет,
0: брать
1: абсолютно вообще.
0: Только домашние.
1: Нет, если бы я знала, где в Ханты-Мансийске можно брать домашние яйца, я бы, может, и брала. Ну, так на пробу.
0: Вот Георгий пишет, уже у домашних яиц желток другого цвета. Мне тоже кажется, что он более темный, что ли, такой, знаете. То есть, если у магазинных прям светленькие,
1: да,
0: и желтенькие.
1: Да, это же от курицы еще зависит.
0: Да, наверное, да. Ну... Но и состав корма.
1: Мы такие с вами тут все эксперты собрались, ей-богу. Такие, знаете,
0: вот знаете, я
1: все,
0: просто с детства вспоминаю, да, вот реально моя бабушка кормила куриц специальными там камби-кормами, овсом. И, не, подожди. Ну да.
1: Подождем.
0: Подожди. И кукурузу добавляла молотую, ну как бы молола ее. Вот, и яйца по вкусу, я их просто сырыми пил. Они вот реально кукурузой пахли.
1: Ну то есть чем кормят...
0: Ну, было такое ощущение, да.
1: Понятно.
0: А сейчас нынешние, ну, магазинные яйца, они вообще ничем не пахнут. Ты его покупаешь, ты хочешь хоть что-то чувствовать, ну, а в итоге не чувствуешь ничего. Даже желток ничем не пахнет, он никакой по вкусу, как и белок. Угу. Это как так вообще может быть?
1: Ладно, переходим к другим темам. С яйцами вроде разобрались, да? Так, у нас тут...
0: А зачем вы эту тему подняли? Теперь я хочу уволиться и поехать в деревню разводить курей.
1: Ты без нас хотел именно, всегда уволиться
0: именно,
1: и разводить
0: именно
1: курей.
0: Именно курей.
1: Не куриц?
0: Не куриц, а курей.
1: Не кур, а курей. Так, ладно, у нас тут действительно сообщают производители алкоголя, что у них сильно резко упали продажи. Коммерсант об этом пишет. Причем об этом рапортуют практически все наши алкогольные производители. Самые большие падения наблюдаются у Башспирта. Это компания такая, как может догадаться, башкирская, да? У них на четверть аж в этом году упали продажи. Но все остальные бренды, Stellar Group, например, которые производят очень много напитков, которые периодически, Тимур, ты покупаешь, алкогольная сибирская группа, тоже говорят, что у них, пускай не на четверть, но там от 10 до 15%. Короче, все наблюдают убытки. Но меня, знаете, что здесь повеселило, можно сказать? Вот Коммерсант опросил экспертов отрасли, спрашивают, да, а почему?
0: Я сейчас понял, как я, видите, очень сильно спать хочу. Я понял, как отреагировать можно было на вот этот подкол, когда Марина сказала, вот этот какой-то там групп, Тимур, ты часто эти напитки
1: не часто,
0: покупаешь?
1: Не часто, периодически,
0: периодически
1: иногда.
0: Периодически покупаешь, надо было сказать, ну да, меня Марина периодически просит ей купить, но сама стесняется и периодически покупаю. Вот. Но у меня из-за того, что...
1: Да скажи, ради бога, тебе все равно никто не поверит.
0: Из-за того, что заторможенная реакция, я вовремя не сообразил.
1: Это то же самое, да, как и в КВН, и в Comedy Club. Мне кажется, уже все любые передачи, даже в «Уральских пельменях», по-моему, был подобный сюжет, когда кто-то из простых людей встречается с президентом России. Ну, в разных обстоятельствах. Кто-то там в общественном транспорте, кто-то там на каком-то мероприятии, кто-то в такси везет, и тут к нему садится президент, да? И все вот эти сценировки, независимо от канала, жанра, программы, все заканчиваются одной и той же фразой. Тебе все равно никто не поверит, говорит президент. Ну вот здесь то же самое. Ты можешь сказать все что угодно, все равно тебе никто не поверит. Что я тебя прошу, мне периодически такие вещи покупать. Ладно, почему эксперты объясняют, почему стали меньше покупать россияне?
0: Кого?
1: Ты расскажешь? Да алкоголь мы перестали покупать.
0: Ну, из-за того, что ограничения ввели.
1: Какие
0: регионы?
1: Ограничения?
0: На продажу спиртного.
1: Ох, а, кстати, я тут причину никто не назвал.
0: Ну, одна из причин. Где область, скажи? Я всегда говорю Оренбургская, ты говоришь, да Саратовская же.
1: Где ограничения-то?
0: Да.
1: Вологодская область, Тимур. Какая Саратовская? Вообще, какая
0: нет,
1: Оренбургская?
0: Не попал даже с двух попыток.
1: Ты не можешь запомнить Вологодскую область, реально? Да что
0: Вологодск,
1: с тобой?
0: Все, запомнил. Ага. Вот там же ввели ограничения, читался местный руководитель региона, о том, что у них реально люди стали пить меньше.
1: Да,
0: о том,
1: помню,
0: что у них количество смертельных случаев в результате употребления, преступлений сократилось.
1: Но здесь-то в целом по России... На четверть мы стали с вами меньше покупать. Как говорят эксперты, короче, во-первых, рост цен повлиял на это. Ну, то есть подорожали все эти напитки, мы стали их меньше покупать. Денег больше не стало, а цены выросли. Соответственно, пошло падение. Плюс ко всему, короткие майские праздники. Вот это меня больше всего позабавило. Короткие майские праздники.
0: Подвели.
1: Вот на один день меньше, чем в прошлом году у нас праздники были. Но вот за этот один день,
0: ну, конечно, что
1: мы
0: там
1: так
0: эти
1: просили.
0: Два дня даже пить не хочется начинать. Если начинать, то уже, извините меня, а тут что там вот ради этого?
1: Да правда, я думаю, они всерьез, вот эти эксперты, которые с серьезным федеральным изданием, Коммерсант, это деловое бизнес-издание крутое.
0: Мне иногда кажется, что всерьез. Мне иногда реально кажется, что всерьез.
1: Как они вот за один майский день решили, что мы прям вот сразу просили? За один день. Ну это ж как? Или я что-то не понимаю. Или, может, действительно один день в масштабах нашей страны, один, причем выходной праздничный день, это прям ого-го,
0: это
1: какие продажи.
0: Ого-го, какие возлияния. Так, ну, на самом деле, за один день сколько можно выпить? Ну, каждый из нас возьмет, как накинется.
1: Учитывая, что это майский праздник, да? Ну, наверное, много. Но, опять же, чтобы прямо из-за этого, ну, не знаю.
0: Десятки тысяч декалитров. Пьют самогон! Ну, почему кричу? Потому что с восклицательным знаком это сообщение пришло от Ольги. Наверное. Ну, то есть неучтенный, вы имеете в виду.
1: Мне каждый раз немножечко это, как сказать...
0: Диссонанс.
1: Диссонанс от того, что это девчонки у нас такие комментарии пишут. Ладно, про бензин.
0: Давай, ладно, давай. Если хочешь, я поехал, ты рассказывай.
1: Я просто могу по факту
0: пробежать. Сколько можно уже? Ну, бензин. Все, Марин, давай, ну, по-братски. Ну, не надо?
1: Ну, ладно. Ну как? Мы сегодня миллион раз хотели уже...
0: Заняться
1: обсудить.
0: Нечем. Тебе вот на каждом углу говорят, хватит раздувать ажиотаж. Мы ограничили до 20
1: Ладно,
0: литров, чтобы ажиотаж не было.
1: Но...
0: А ты берешь и ажиотажируешься.
1: Про бензин не буду, но зато расскажу другую новость. Она связана непосредственно, но не про бензин. Ну, так или иначе, короче, у нас эксперты говорят, что из-за вот этих перебоев и небольших проблем, которые сейчас наблюдаются в топливной сфере, да, это все нам грозит ростом цен
0: на...
1: Все. все.
0: Хорошо.
1: На все. Ну, на продукты в первую очередь. На грузовые перевозки особенно. Вот самый большой удар будет сейчас по грузовым перевозкам, потому что если кто-то куда-то хочет отправить какой-то груз, то это тоже будет значительно дороже, чем, скажем, месяц назад. Поэтому вот. Ну и, соответственно, все перевозки, связанные с продовольствием, тоже так или иначе, там копеечка, здесь копеечка, набежит в итоге, в итоговой сумме уже по кошельку нам с вами ударит.
0: Ладно, искренне желаю удачи правительству и всем ведомствам, которые регламентируют эту отрасль, в принципе, да, топливный
1: да,
0: рынок.
1: Да, и занимаются в том, сейчас решением.
0: Справиться с этой ситуацией.
1: Стабилизацией.
0: Все стабилизировать и вернуть к прежним значениям. И надеюсь, что когда... Ну, то, что стабилизирует рано или поздно, я не сомневаюсь, но надеюсь, что когда стабилизирует, все-таки и вспомнят, что цены раньше ниже были. То есть, ну, так не надо, чтобы мы... Все, бензин появился, и мы такие, ну, слава богу...
1: А
0: ну,
1: цены 105 рублей
0: цены,
1: за литр
0: да,
1: остались,
0: уже 100
1: да?
0: рублей, мы такие, да ладно, пусть 100, зато есть. Ну, не надо, ну, верните, как вот с яйцами было, ну, типа, 150, а сейчас же они 40, можно снова, чтобы
1: ну, ФАС,
0: бензин
1: кстати,
0: рублей...
1: Ну, ФАС, кстати, в этом направлении
0: хотя бы 70.
1: Работает, потому что вот сегодня читала про Пермь, там в Перми, короче, нашли АЗС-ки, где за неделю цена бензина выросла аж на 20 рублей. И ФАС сказали, вы там что, совсем, что ли, ку-ку. И, ну, им люди просто писали, типа, как так вообще возможно? Но они действительно нашли нарушение. Сейчас заставили их снизить цену, и они вынуждены будут снизить. А в Иркутске, кстати, задержали перекупщиков. Сегодня про это все федеральные СМИ тоже пишут. Там, короче, перекупы продавали бензин за 250 рублей за литр. Причем некоторые из них продавали прямо у АЗС-ки, стояли, а другие размещали объявления в интернете. И я сразу вспоминаю историю, как нам говорили сайты, ну, типа Авито и прочего, что они будут блокировать подобные объявления. Ну, как видите, не все и не везде можно заблокировать. Опять же, в соцсетях никто, наверное, это не контролирует особо,
0: давай.
1: Да?
0: Так молодцы.
1: Что вот кто-то пытается на этом наживать, но их быстренько тоже нашли и задержали.
0: Всех?
1: Всех. Но еще не всех, наверное.
0: Хорошо.
1: Но задержат всех.
0: Ну и все тогда. Все тогда, а что тогда рассказывать? Все хорошо. Будет.
1: Это, конечно, только одна, наверное, десятая информация, которую я хотела рассказать. Но Тимур, раз активно сопротивляется, хорошо. Давайте музыку слушать. Будет повод, вернемся.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
2: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
3: Ветер, ветер, ты могуч. Ты гоняешь стаи туч. Дуешь в спины пешеходам. Гонишь их, кого куда. Под автомашины иногда. При плохих погодных условиях пешеход чаще смотрит под ноги, чем по сторонам. Иногда он может не увидеть приближающийся автомобиль. Водители, сбавляйте скорость. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Сегодня ВИЧ-инфекция не приговор. Бесплатное лечение доступно всем. Своевременное обращение и наблюдение в центр СПИД позволяет человеку с ВИЧ жить, работать и быть счастливым. Узнайте больше о ВИЧ-инфекции на сайте окружного центра СПИД. aids-86.info.
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. Сантехкомплект Урал. Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
7: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
8: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой роль своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33-02-52.
0: Радио Югра.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: А у нас тут пишут некоторые сургутские СМИ, которые наблюдают за тем, как сейчас сургутяне раскупают билеты на концерт «Максим». Пишут, что за пару дней раскупили почти все билеты. Я даже зашла лично проверить, как там обстоит ситуация с билетами. Ну да, действительно, остались только места на танцполе. А он, как вы знаете, резиновый, безграничный, там хоть сколько их можно продать, да? А вот сидячие места практически вот за исключением двух вот центральных столиков все раскупили. Это правда. У нас, кстати, я Тимур тоже в выходные минувшие говорила, говорю, ты как, Максим, относишься к певице? Он говорит, хорошо, нормально, да. Я говорю, а на концерт пойдешь? Он говорит, нет, не пойду. Просто Максим приезжает и в Ханты-Мансийск тоже. Вот, поэтому, если среди наших слушателей есть поклонники, вот, пожалуйста, сообщаю, может, кто-то исходит. Ну, кстати, в Ханты-Мансийске билеты дешевле, чем в Сургуте. Ну, и локации разные, начнем с этого.
2: Прям не фанатею.
1: Там не фанатеешь?
2: Ты
1: нет.
2: Хочешь реально про звезд, правильно?
1: Нет, я просто сейчас, вот у меня открыт сайт, поэтому решила рассказать.
2: Ясно, а я забыл.
1: Думаю, что очень много поклонников у этой певицы, и, возможно, кто-то сейчас впервые слышит и захочет все-таки приобрести себе билет. Она в сентябре приезжает.
2: Я шел тут с мыслью с одной на эфир. Думаю, поделюсь. На самом деле, я уже попросил помощи добраться до истоков, добраться до цифр. Запросил, короче, цифры эти, если мне их скажут, то когда-нибудь с этими цифрами выйду. А сейчас такая вот новость. В понедельник, сегодня, прихожу на работу и думаю, хочу когда-нибудь в будущем заниматься сельским хозяйством. Но пока что у меня нет такой возможности. Напрошусь к кому-нибудь на экскурсию, какой-нибудь там крестьянско-фермерское хозяйство или сельхозкомплекс найду, позвоню, скажу, пустите посмотреть, как у вас коровки живут, как вы их доите, как там, не знаю, может быть, какая-то у вас тепличная система есть.
1: Ну, приобщиться, в общем, захотел.
2: А мы расскажем потом, например, по радио, что вот у нас все хорошо, свое, родное покупай. И, короче, начал выяснять. Набираю сельхоз, там, предприятие, Ханты-Мансийск. Есть какие-то группы ВКонтакте, захожу, там последние новости 23-м годом датированы. Думаю, закрылись, что ли? Ну, ладно, одна, там, вторая, третья. Потом нашел список, целый перечень сельхозпроизводителей у нас окружных. Вот. И там название, чем занимается, номер телефона. Я одному звоню, абонент не абонент, второму звоню, абонент не абонент, этот номер не зарегистрирован. Думаю, странный какой-то список. Дай просто погуглю. Ну вот название прям копирую, там крестьянское фермерское хозяйство, такая-то фамилия. Ханты-Мансийский район, к примеру. Копирую, вставляю в интернет, мне пишут, предприятие ликвидировано решением там собственников. Я такой, интересно, второе беру, ликвидировано, третье беру, ликвидировано, четвертый, ликвидировано. Мне так как-то интересно стало. Подожди, а что это, список ликвидированных предприятий?
1: Причем некоторые из них были образованы только в 25-м году, да?
2: Ну да, что-то открылись, закрылись. Кто-то с 7-го года работал ликвидирован, кто-то там с 15-го года.
1: И почти все они ликвидированы.
2: Я, короче, иду, и пока я до Горноправдинска аж уже дошел. Знаете, территориально, то есть начал расширяться из Ханты-Мансийска.
1: Почти все они ликвидированы с 23-го по 25-й год.
2: Думаю, интересно. По одному номеру мне ответили, я не буду говорить, кто, там, фамилию называть, да, не буду. Я говорю, здрасте, вот такая история, короче, я вот журналист, зовут меня Тимурка, подскажите, что у вас происходит, почему вы все ликвидируетесь? Он говорит, так я тоже скоро закрываюсь. Я говорю, а что случилось? Мне человек говорит, ну, все плохо, нас там, как бы, как ни стараются поддерживать этого, недостаточно, цены растут, ну, на все, но не на продукцию, которую мы продаем. Агрохолдинги тоже как бы составляют очень сильную конкуренцию. По
1: крупные
2: сути,
1: агрохолдинги.
2: Крупные, да.
1: Которые все мы знаем.
2: Мы не можем, короче, с этим как-то мириться, бороться, выживать. Мы тоже вот скоро закрываемся. Вообще все очень грустно, говорит человек. И как бы в плане продовольственной безопасности вопросики вызывает. Но я говорю, пойдемте к нам в эфир. Он говорит, не могу. И так проблем полно, еще лишних мне не хватало. Короче, не пойдет в итоге. Вот. Ну, когда-нибудь, может быть, уговорю, но когда закроется.
1: Если среди наших слушателей есть сельхозпроизводители, ну, я имею в виду владельцы каких-нибудь небольших фермерских хозяйств, потому что у нас-то в Югре они имеются. Просто в Ханты-Мансийске в районе Тимур не нашел никого.
2: Ну, пожалуйста, если кто-то захочет с нами пообщаться, я буду очень рад, просто очень интересно узнать, как у нас дела сейчас.
1: Мы не просто вас пригласим
2: я
1: в эфир.
2: Я понимаю.
1: Мы пригласим экспертов, которые ответят вам на ваши вопросы. Ну, условно, у нас вот есть уполномоченные по правам предпринимателей, да, у нас есть департаменты всевозможные. Мы можем организовать диалог, если у кого-то есть желание, пожалуйста.
2: Я понимаю, что у нас регион, как это высокого риска земледелия, да? Ну, рискованное у нас здесь.
1: Ну, не сельхоз, скажем так.
2: Ну, не сельхоз. Ну, регион. В открытом грунте пшеницу никто не выращивает. Но, с другой стороны, есть же какие-то там КФХ, там, условно, молочное производство, мясная продукция какая-то.
1: Есть.
2: Может, куриные фабрики, фермы, еще что-то.
1: Конечно.
2: Ну, вот хочется понять, почему так. Не, может, у нас новые, может, у нас на одного закрывшегося 5 новых.
1: Просто
2: информации нет. Вот мы сейчас запросили. Если нам скажут, мы потом как-то, может, сможем сделать какие-то выводы. Мне просто интересно, вот сколько было в 2020 году, сколько на сегодняшний день, сколько закрылось, сколько открылось. И вот посмотрим на динамику, как у нас дела с сельским хозяйством. Ну, еще раз, я понимаю, что Югра — это не самый, в плане климата.
1: Подходящий
2: регион для того, чтобы выращивать там картошку в открытом грунте. Но все равно
1: интересно. Животноводство никто не запрещает. Правильно? Правильно.
2: Наверное.
1: А вообще, в следующий раз, когда у нас будет ярмарка югорских производителей, ты там найди всех, кто связан так или иначе с сельским хозяйством, и пообщайся, потому что приезжают же с разных уголков региона. Вот можешь прямо подойти напрямую спросить, как они нормально себя чувствуют или тоже на грани закрытия, как тот человек, которому ты сегодня дозвонился.
2: Игорь, посмотрел я цены на сельхозтехнику. Просто интересно было, сколько стоит трактор, ну, обычный. Нашел трактор МТЗ-82.1. 3,5 миллиона с завода. 3,5 миллиона. Но
1: я не знаю, это много или мало. Ты скажи, сколько он раньше стоил, 5 лет назад, например, чтобы мы хотя бы сравнивали.
2: Миллион полтора, наверное, стоил.
1: Ну, вот это уже, я понимаю, а так 3,5. Ну, а много это мало. Я вот никогда не покупала трактор, я не знаю, насколько это дорого или недорого. Может, ты сидишь и восхищаешься, как дешево за копейки сейчас продают. Не понимаю твоего возмущения.
2: Кировец 700-й серии, что-то 15-17 миллионов.
1: Боже мой, ну, короче, понятно, да, когда Тимур чем-то увлекается, мы так или иначе эту тему будем погружаться вместе с Тимуром.
2: Мне как-то в голову пришла мысль, типа, а вот купить трактор, купить комбайн, да, арендовать у государства землю гектаров там 200, например, и все, я буду фермером, я буду спокойно там ковыряться, что-нибудь выращивать и жить-поживать, добра наживать. Я пошел считать. И я вот у меня сейчас уже калькулятор остановился на где-то примерно 100 миллионов мне на это все надо. Я понимаю, что никогда в жизни, ну, только в лотерею выиграю, если. Но если я выиграю 100 миллионов в лотерею, может, мне и не надо сельским хозяйством заниматься. Я на эти 100 миллионов что-нибудь другое придумаю. Ну и так что-то сгрустнулось. Самый простейший трактор, если новый рассматривать. 350 тысяч, и то это, знаете, это даже не трактор, это как мотоблок просто мимикрирует под трактор.
1: Ладно, раз ты затронул тему продовольствия и сельского хозяйства, это, конечно, совсем не про сельское хозяйство, это про фастфуд. Но, тем не менее, я думаю, любопытная, на самом деле, история. У нас тут намечается новая тенденция. Как пишет «Коммерсант», российские сети фастфуда начали поставлять свою продукцию в магазины. Вот первый такой опыт сейчас «Ростикс» делает. Они сначала, в первую очередь, их появилась продукция в «Перекрестке», а сейчас они еще и в магазины «Магнит» начали доставлять. Это пока проект в тестовом режиме, и если покупатели проявят интерес, то есть если продажи пойдут, то тогда это сотрудничество будет уже нарастать. И там и ассортимент расширить, и так далее. Ну, то есть, условно, какие-нибудь там, то, что там в «Ростиксе» продают, я даже не знаю. Крылышки какие-нибудь, да?
2: Крылья, ноги, стрипсы.
1: Эти бургеры.
2: Бургеры.
1: Ну, в общем, вот эту продукцию они будут поставлять сейчас.
2: Вопрос цены.
1: «Магнит» в «Перекресток». Ну, вот посмотришь.
2: Если будет стоить столько же, какой мне смысл покупать в «Магните» то, что уже давным-давно остыло, уже сутки лежит в этом магазине?
1: Ну, пока не знаю. Давай посмотрим, потому что пока это, я не знаю,
2: прикол,
1: может быть, до «Югры» не сразу
2: фастфуда,
1: дойдет.
2: Да? Прикол фастфуда заключается в том, что это все с пылу жару.
1: Ну,
2: вот
1: да.
2: Только что в масле плескалось, в фритюре я это взял, сейчас горяченькое, хрустящее ем.
1: Да.
2: А если оно, даже вот оно курьерской доставкой ко мне приезжает, как правило, оно уже все аж остывшее, уже раскисшее, уже не такое хрустящее, уже невкусно, неинтересно.
1: Ну, кстати, Бургер Кинг тоже начал эту историю, но он пока начал продавать в магазинах замороженные блюда. А вот Ростикс прям свежеприготовленный. Посмотрим,
2: а кому дозвонились, почему закрывается, что именно делал, прослушал, просто извините, пишет Дэн. Не скажу, потому что как бы не предупреждал человека, что вообще я буду рассказывать в эфире радио эту историю, поэтому ну, считаю, что это неправильно, если я буду рассказывать.
1: Но этот человек из сферы сельского хозяйства,
2: это
1: правильно?
2: Человек из сферы сельского хозяйства.
1: То есть у него небольшое свое какое-то предприятие?
2: Слушайте, ну вообще он мне много чего рассказал. Если я сейчас начну пересказывать слово-слово все, что он рассказал, нас закроют через 15 минут передачу нашу.
1: Ну, в общем, ты пожелал ему не закрываться
2: очень
1: до победного?
2: Очень сильно пожелал ему не закрываться до победного.
1: Угу. Ну, мне то же самое ему хочется пожелать. Ладно, не хочется просто, чтобы все вот это хозяйство перешло только в руки крупным агрохолдингам, и исключая какие-то вот наши маленькие, небольшие хозяйства.
2: Я смотрел в интернете интервью с одними ребятами, которые раньше держали коров, да, сейчас говорят, там дотации, условно говоря, поотменялись от государства. Ну, раньше какая система была? Берешь корову, тебе там, условно говоря, половину от этой стоимости этой коровы возвращают, плюс еще помогают с кормами, плюс еще помогают с топливом там для того, чтобы сенаж собрать. Это как бы раньше было. Помнишь эту историю? Приглашали в Белгородскую область, когда у них там развивалось сельское хозяйство. Еще куда-то, по-моему, в Челябинскую, Курганскую область приглашали людей для того, чтобы открывать там сельхозпредприятия, и обещали возвращать 50% от стоимости поголовья.
1: В Белгородской области, это был 19-й год, как сейчас помню, в Белгородской области выдавали людям, которые переезжают на сельские территории, ипотеку под 2%. Льготная ипотека для сельских территорий. Я не знаю, действует сейчас эта ипотека или нет до сих пор. Но
2: давай вопрос в том, а хотят ли сейчас люди переезжать в Белгородскую область в сельскую территорию?
1: Нет, сейчас-то, конечно, все поменялось. Сейчас это бессмысленно обсуждать. Но в 2019 году это была супер новость. Мы тогда даже с Тимуром реально задумывались, а может быть рвануть? А может быть...
2: И в чем суть? Вот раньше было, а сейчас как бы там посокращали, поотменяли, и мы сейчас просто жалко нам людей, которые на нас работают, просто жалко их выгонять на улицу, получается. Мы решили, что мы свое поголовье держать не будем. Мы берем поголовье телят, ну, практически новорожденных. У агрохолдинга, они нам их привозят, условно, там 100 голов, да, мы их здесь на своих лугах выращиваем, своим там зерном кормим, и потом сдаем обратно. И за это имеем какую-то денежку. И нам это выгоднее, чем заводить себе корову.
1: Это вот сейчас по такой схеме у нас
2: работает. Ну, те люди, которые в интернете об этом рассказывают, они говорят, нам это выгоднее. То есть взять у агрохолдинга на передержку скотину, как это раньше вот практиковалось там в советское время, и потом сдать обратно. Нам за это как бы платят. Чем заводить свою корову, потому что там справки, ветеринарка, вот это все, и ты в нее больше вложишь, чем потом в итоге получишь. А в случае, если еще и какая-нибудь там птичий грипп, условно говоря, это и дополнительный повышенный риск.
1: У нас, кстати, вот как раз новость в тему, я ее расскажу уже в конце часа. Рассказали россиянам, как продавать свое что-то, не нарушая никакие нормы и законы.
2: А что именно свое? Яблоки с огорода?
1: Ну, в том числе, например. В общем, расскажу после музыки.
0: Свои люди.

0: реклама.
1: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8 918 659 99 96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
2: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
3: Мама, папа, вы рулите! За дорогой следите! Не спускайте с нее глаз и не сомневайтесь в нас! В автокресле нам удобно, за окном вид бесподобный! Мы не отвлекаем вас! Ведь дорога главная сейчас!
4: Ребята, спасибо, что не отвлекаете родителей за рулем! Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
5: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простое – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио Югра.
1: Так, ну что, товарищи садоводы-огородники.
2: Ого, это мы. Говорите, пожалуйста.
1: У кого? Что ты?
2: Опять?
1: Суставы скрипят?
2: Нет, я микрофон поправил, чтобы поудобнее сейчас. Ну, тема интересная, покомфортнее сесть.
1: Да? Я думала, уже суставчики скрипят вот так вот у тебя.
2: Ну, кстати, примерно так скрипят, да.
1: Рановато. Рановато. Ладно, у нас тут сегодня ряд федеральных изданий написали материал, начиная от ТАСС, заканчивая более мелкими, да, информагентствами и СМИ. Написали материал на тему того, как продавать свой урожай без налогов.
2: Так, давай.
1: Да, ну то есть у нас вообще...
2: Не, это супер интересная актуальная новость. Уже я помню, что раньше как-то было запрещено даже вот из ведра яблоки продавать на трассе.
1: Не, ну ты там, можешь продавать.
2: Кое-кого штрафовали по 5000 рублей.
1: Можешь продавать, но НДФЛ плати. Ну, доход от продажи просто в казну будет добро.
2: А зачем?
1: Положи.
2: Ну, просто зачем, скажи, пожалуйста. Вот у меня в огороде, да, есть яблоня.
1: Да.
2: Я ее за свои деньги водой из-под крана, за которую плачу воду, поливаю, да. Удобряю, покупаю удобрения. Она мне дает яблоки.
1: Да.
2: И ее посадил мой дед 50 лет назад в Советском Союзе, когда еще не было этих дурацких всевозможных ограничений. А сейчас я должен с нее яблоки собрать, пойти продать ведро и заплатить налог. Вот просто почему? Ну, я ничего не купил, не продал. Я не получил какую-то прибыль из этого. Я просто собрал яблоки и продал. Вот мне интересно.
1: Не должен при определенных обстоятельствах.
2: Я понимаю, если я бизнес, допустим.
1: Давай,
2: вот я бизнес, да?
1: Давай я уже расскажу.
2: И бизнес такой, типа, купи-продай. Я купил за рубль, продал за два. Понятное дело, что я ни с того ни с сего обогатился на рубль. Понятное дело, что, наверное, с точки зрения государственной безопасности, в плане финансовой безопасности, пополнения бюджета, я обязан уплатить налог. Ну вот с проданного яблока, со своего дерева, почему?
1: Да.
2: День, ну, как бы, неинтересно. Вот я, а и давай
1: да
2: хорошо.
1: Хватит уж, да, сказать.
2: Представим, что я работающий человек.
1: Ну.
2: Работающий. То есть я отработал НДФЛ и вот эти всевозможные, уплачены уже.
1: Ну.
2: Ну, с яблока-то почему?
1: На самом деле ты не должен и не обязан.
2: Ну, обязан,
1: при
2: по
1: определенных
2: закону.
1: Обстоятельствах. Вот какие это обстоятельства, какие условия, я сейчас расскажу. В каких случаях доход от продажи собственного урожая освобождается от НДФЛ. Здесь на самом деле не так много условий. По факту два, ну три. Смотрите, максимальная площадь вашего участка должна не превышать 0,5 гектаров. Но, кстати, в некоторых регионах этот лимит увеличен до 2,5 гектаров. Это надо узнавать у местных властей, какой конкретно в том регионе, где вы проживаете, есть лимит.
2: А что за регионы? Есть там?
1: Нет, я таких регионов не знаю, но мне кажется, это какие-то южные, возможно.
2: Ну, да.
1: Где как раз эта тема актуальна. Но в целом на федеральном уровне прописана такая территория, как 0,5 гектаров, то есть полгектара.
2: Угу.
1: Это вот считается ваш личный участок, не в промышленных целях, да, вы там
2: ну,
1: не в промышленных
2: давай,
1: масштабах
2: давай,
1: что-то
2: давай
1: по-честно, производите.
2: 0,5 гектара это 50 соток, это примерно любое домохозяйство с определенным там количеством соток, оно укладывается сюда.
1: Ну вот.
2: Ну 50 соток это считается как бы на, ну, много даже, да, для вот частного дома это много.
1: Все правильно. Плюс ко всему, второе условие, это у вас не должно быть привлечено никаких наемных работников.
2: То хорошо, есть вы, пока соответствует.
1: Вы сами занимаетесь этим хозяйством.
2: Все, давай, все. Давай, знаешь что, сделаем так, на примере деревни, в которой твои родители живут. Вот
1: ну.
2: У них, сейчас они живут в доме, у них забором огорожена какая-то территория, там меньше 50 гектаров, у них нет наемных, ну, кроме меня. Но когда я приезжаю, они меня как бы нанимают копать картошку, а взамен меня кормят.
1: Ну ты же зять, ты тебе деньги за это не платят.
2: Я сейчас утрирую очень сильно, да?
1: Да.
2: Усмешняю немножечко нашу с тобой беседу.
1: Да.
2: Вот. Пока что укладываемся мы.
1: Все, в принципе, вот смотри, продукция должна быть выращена самостоятельно, без привлечения наемных работников. Общая площадь земель не должна превышать лимит. Лимит в большинстве случаев 0,5 гектара, где-то до 2,5 расширяется.
2: И никто до меня не это.
1: Да, единственное, что в зависимости от того еще, что ты продаешь. Например, если ты выращиваешь на своем участке овощи, фрукты, ягоды, они не подлежат обязательно сертификации, но ты должен следить за их качеством. То есть ты должен понимать, что ты продаешь людям не отраву какую-то,
2: так.
1: Да? То есть это на твоей совести.
2: Хорошо.
1: А вот если ты захочешь продавать уже продукты животноводства, типа молоко, мясо и яйца, то здесь требуется разрешение от ветеринарных служб. И это обязательно.
2: Ну, давайте так, сейчас многие писали, что вот я домашний покупаю по 200 рублей, а у всех ли этих продавцов домашних яиц есть разрешение и сертификат?
1: Ну, здесь, опять же, люди, которые покупают и не требуют это разрешение, и люди, которые продают без этого разрешения, это обоюдно заключенный договор
2: между
1: людьми.
2: Ну, это нарушение закона.
1: Ну, пока об этом нарушение никто не знает, нарушения нет.
2: Так и воровать можно, пока об этом никто не знает, нарушения нет. Ну, с твоей логикой это так звучит,
1: это не моя,
2: но это же нельзя
1: это не
2: делать.
1: Моя логика. Это нельзя.
2: Типа, убивать людей нельзя, даже если... если об этом никто не узнает, понимаешь? Но...
1: Так делать нельзя. Но если один сосед другому яйца продает, и об этом никто никогда не узнает, то что, что кому ты сделаешь?
2: Вот ты сейчас... Не, мы все это понимаем, но ты это озвучиваешь так, как будто бы нарушаете закон. Чего
1: я так такого? Не говорю. Я говорю, что ветеринарное разрешение от ветеринарной службы надо, если вы продаете продукты животноводства. Вот это предписано нормативами и законами.
2: А если я
1: дальше уже решайте сами.
2: Хитрый человек очень. Если я хитрый вообще... Вот, значит, твои родители живут, mm-hmm. да? У них меньше 50 этих. И у них наемных работников нет, но мы с ними в сговор вступим. Я...
1: Вступим?
2: Вступим. Вступим с ними в сговор.
1: Так.
2: Я по соседству арендую поле, поставлю там теплицы, найму туда работников, типа для себя, для личного, как бы, поедания. Но через них буду продавать соседям эти огурцы и помидоры. Получается, мы же обманываем систему. И нарушаем закон.
1: Не совсем поняла. А, ты придешь каких-то людей, которые за деньги будут помогать тебе.
2: Мне. Я да. вообще соседний участок.
1: Ну.
2: Купил, арендовал, неважно.
1: Если у тебя есть наемная рабочая сила,
2: да, да,
1: ты
2: да.
1: уже...
2: Но я же не продаю эти огурцы и помидоры никому.
1: Если не продаешь, да кому ты нарушаешь?
2: Твоим уже? Родителям отдаю. А они уже продают. Как будто это с их участка.
1: А они знают об этом?
2: Конечно.
1: Ну, это же не с их участка.
2: Ну, это не с их участка, но кто докажет, что это не с их участка?
1: Это очень сложная схема,
2: получается,
1: как и все твои примеры очень сложные.
2: Получается, мы легализовываем огурцы.
1: Да тебя вообще надо в полицию устраивать.
2: Не надо меня.
1: В отдел, где разоблачают или придумывают схемы обхода каких-то законов и так далее, чтобы просто, знаешь, придумали какой-то норматив, а ты такой, а вот с этой стороны вы просмотрели его? Потому что ты иногда такие замысловатые придумываешь сюжеты, я думаю, господи, ну, наверное, тут какое-то нарушение можно. И тут эксперт надо звать.
2: Хорошо, а как можно продавать? Есть ли у тебя там расписание? Как я могу, типа, ходить, стучаться по квартирный обход,
1: торговать
2: купить огурцы?
1: Можно на официальных рынках, на сезонных ярмарках. Можно, в принципе, и договариваться с людьми. Это тоже не проблема. Единственное, что, смотрите, для того, чтобы вообще не было у вас никаких сложностей и проблем, вы можете взять документ, который подтверждает, что продукция выращена на вашем участке, или, кстати, участке члена вашей семьи. Вот еще что пишут, видишь?
2: А у кого взять?
1: И сейчас скажу. И в этом документе указана общая площадь ваших земель, и что вы имеете право продавать. Это либо в органе местного самоуправления, то есть в администрации местной, либо, если у вас ваша там садоводческая вот эта территория находится в каком-то СНТ, то правление вот этого СНТ может вам такую справочку
2: все,
1: тоже
2: схему,
1: выдать.
2: Схему придумал. Находим бабушек, штук 10, желательно, которые живут в деревне, в своих частных домиках, ну, официально на них оформленных. Сажаем их на рынок, типа они свои помидоры, огурцы продают. Покупаем в сетевом магазине задешево эти огурцы, помидоры, привозим к ним, они продают втридорога, как будто бы, внучок, это с моего огорода все чистенько, без пестицидов. И деньги купили. И никто ничего не докажет. Правильно?
1: Соберите его куда-нибудь.
2: Не надо. Ну, супер очевидно же, нет?
1: Ну вот мне, как человеку, который не выдумывает подобных схем никогда, у меня мозг не заточен под такие вещи. Мне не очевидно, тебе, наверное, очевидно. Поэтому еще раз говорю, такие люди, как ты, очень нужны в следственных органах, в полиции, в органах правопорядка, где ты бы мог, во-первых, что-то предупреждать, во-вторых, советовать, на уровне принятия законов где-то консультировать, а в-третьих, раскрывать неплохо. Ты бы щелкал, как орешки, все эти схемы незаконные. Подумай, думаю, может, тебе что? Не в сельское хозяйство, а в правоохранительные органы идти работать?
2: Угу. А там вот штат 1 000 000 сотрудников, никто не додумался, да, до этого?
1: Кто-то, может, додумался.
2: Понятненько. 18 часов у нас сейчас новости. В начале следующего часа продолжим.
0: Свои люди. Местное время 18 часов. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Еще больше югорчан охватят мерами соцзащиты. Инфекционная служба Югры получила высокую оценку федеральных экспертов. Округ подводит итоги большого экомарафона. В Югре расширили меры соцзащиты на отдельные категории граждан. Основными решениями окружного правительства, принятыми на последнем заседании, поделился в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук. В частности, в законы региона вносятся изменения, распространяющие действующие льготы на новые группы жителей. Это участники боевых действий с 2014 года, еще люди, занятые в отражении вооруженного вторжения на госграничных границе Российской Федерации и на территориях, прилегающих к районам проведения спецоперации. Другое новшество касается социального контракта. Теперь в приоритетном порядке его будут заключать с многодетными югорчанами, семьями с детьми, а также с бойцами СВО и их близкими. Это позволит быстрее оказывать адресную поддержку тем, кто в ней особенно нуждается, уточнил Руслан Кухарук. Он также добавил, что югорские власти актуализировали списки молодых семей, претендующих на социальные выплаты для покупки жилья или строительства дома. С учетом изменений улучшить бытовые условия в текущем году смогут 207 семей. Московская делегация высоко оценила организацию труда и профессионализм сотрудников инфекционной службы Югры. Медучреждение посетила рабочая группа Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний. Цель визита – изучить опыт региона и оказать организационно-методическую помощь в лечении пациентов с инфекционными патологиями. Эксперты детально ознакомились с деятельностью ключевых профильных подразделений, консультативно-диагностической поликлиники, приемного покоя, взрослого и детского отделений. Особый интерес вызвала система маршрутизации посетителей от момента поступления до размещения в стационарах, в том числе в боксах для носителей особо опасных инфекций. Пристальное внимание уделили терапии хронических вирусных гепатитов Б и С, после чего отметили качество организации диспансерного наблюдения за больными и корректность ведения соответствующего федерального регистра. Ключевым преимуществом клиники эксперты назвали мультидисциплинарный подход. Также местные врачи продемонстрировали коллегам протоколы лечения и наблюдения больных с паразитарными патологиями и другими недугами, подтвердив высокий уровень преемственности в работе. Более 20 тысяч югорчан включились в экологический субботник «Мой чистый дом Югра». Он проводился на протяжении 3 недель в рамках международной акции «Спасти и сохранить». За это время по всему округу собрали свыше 1780 кубометров мусора и привели в порядок более 400 гектаров территории. Как сообщает департамент ЖКХ и энергетики Югры, в акции принимали участие школьники, пенсионеры, семьи, предприятия и предприниматели. Например, в Нягань активисты высадили 70 кустов, принимали участие школьники, пенсионеры, семьи, предприятия и предприниматели. Например, в Нягань активисты высадили 70 кустов лапчатки и обновили детские

0: Красиво стал привычной и осознанной практикой. В офисах стоят специальные контейнеры, куда складывают не только бумагу, но и пластиковые крышечки, использованные батарейки. При этом «Кондонефть» не ограничивается переработкой, компания восстанавливает лесной фонд в регионах своего присутствия и регулярно проводит экологический мониторинг, чтобы вовремя снижать нагрузку на природу. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
1: Реклама. Автомол. Стартеры и генераторы. Региональный склад комплектующих. Пендиксы, втягивающие реле, втулки, щетки, подшипники, якоря, обмотки, реле-регулятора, диодные мосты, коллекторы, шкивы, а также агрегаты в сборе. Экспресс-ремонт стартеров и генераторов. Автомол86.ру.
2: Радио Югра. Главное окружное радио. Они отвечают за свои слова, имеют свое мнение, называют вещи своими именами. Они свои люди. Дневное ток-шоу на радио Югра.
3: По какому принципу вы выбираете тему для эфира? Вопрос от Александра из Новоаганска.
4: Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, все дорогие наши слушатели. Начало седьмого уже.
3: В общем, есть три основных принципа в нашей работе. Первый принцип, что в голову придет.
4: Неправда.
3: Второй принцип, что наболело. Третий принцип, что кажется актуальным.
4: Не то, что кажется. На самом деле у меня тут самый главный, единственный принцип. Вот что самой интересно, то и несу в эфир обычно. Либо по запросу слушателей. Если я понимаю, что очень много слушателей обращают внимание на одну и ту же тему, значит, ее точно нужно осветить, разобрать, потому что людям это важно, актуально. И, как говорит Тимур, наболело. Но на самом деле главный фильтр всегда это собственный какой-то интерес, потому что я могу, конечно, общаться с вами на тему на тему футбола. Но я никогда в жизни не расскажу это так увлекательно, интересно, как Тимур, потому что я в этом не разбираюсь, и мне это вообще не интересно. Обычно все-таки, знаете, вот когда сам... Только вы можете прийти с прогулки и рассказать близкому человеку во всех подробностях, захватывающие с деталями, так эту прогулку описать, что человек скажет, вот это да, почему я с тобой не пошел? Это я к тому, что можно... брать любые темы, но рассказывать всегда приятнее, интереснее о том, что самому прям до щекотки важно, нужно и интересно. Вот
3: ну, перефразируя, если то, что я говорил, это, конечно, шутка по поводу, что в голову придет, но в каждой шутке есть доля правды. На самом деле с утра просто первое, что я делаю, это открываю глаза, беру в руки телефон и пошел шерстить новостные ленты, все сайты СМИ, которые существуют. И если попадается новость, которую я прям сейчас хочу пойти рассказать Марине, вот прямо сейчас смотреть, что за творится вообще в мире, или смотри, какая прикольная новость, это реже бывает гораздо, но такое тоже бывает, вот, то это значит можно обсудить и на большую аудиторию. То, что ты вот не можешь не обойти стороной.
4: Это когда мы в отпуске, например, или выходные, и мы такие...
3: Там начинается.
4: И мы жалеем о том, что вот бы мне сейчас в эфир такая новость, так хочется рассказать, обсудить и так далее. Вот это тот самый, знаете, когда внутренне это сгорается, хочу рассказать. Вот так обычно. Но в целом у нас, мы уже всегда говорили, будем говорить, у нас есть третий соведущий всегда, это наши слушатели, каждый из вас наш соведущий, и вы нам тоже часто подкидываете и темы, и новости, и если хватает времени и ресурсов, мы стараемся обсуждать все, что вы нам тоже присылаете, потому что, ну, вам это значит интересно. Вот и все, такие основные принципы. У нас, кстати, рассказали РИА Новости о том, что в Москве практически исчезли квартиры с бабушкиным ремонтом. Что такое, понимаете, да? Или надо объяснить?
3: Понимаю, это ковер на стене.
4: Да, это советский старый.
3: Плинтуса деревянные такие красивые, коричневой краской замазанные в 5 слоев уже.
4: Это вот старое советское обустройство, то, что было там.
3: Обои с цветочками.
4: Как пишут РИА Новости, они вместе...
3: Абажур.
4: Абажур. Жалюзи.
3: Абажур обязательно. И вот это окошко из ванны на кухню обязательно.
4: Ну, это только это касается определенный тип,
3: Хрущев.
4: Тип домов. Да, постройки. Это не всех советских домов касается. Мне, кстати, совершенно не нравятся эти окошечки. Вот. Было время, просто снимали такое жилье. Вообще никогда не понимала их необходимость. Для чего? Вот реально для чего окошечко из ванной на кухню? Более того, очень высоко. Ну, с какой целью? До сих пор не понимаю.
3: Более того, оно не открывается же. Да? Ну, может быть, раньше предусматривалось, что
4: свет?
3: Его можно...
4: Может быть, свет?
3: Свет.
4: Потому что там же ванная комната, она, получается, находится в коридоре, то есть сразу при входе в

0: ну, в таком типе квартир, да, и там, если, например, выключить свет, да, то, получается, источники света отсутствуют. Я только так могу себе это объяснить.
1: Может
0: Больше
1: быть,
0: никак.
1: Если, допустим, не открывает, человек пошел в ванну и не открывает, ты раз посмотрел, может, он сознание потерял в ванной, там ему срочно помощь нужна.
0: Знаешь, чтобы это посмотреть, надо 3 табуретки поставить в эту ванну. Вот это точно исключено, мне кажется, исключительно ради света, наверное. Даже тот факт, что его делают на самом верху, это как раз не для того, чтобы посмотреть с той или с другой стороны, а для того, чтобы как раз никто не смог подглядывать за тобой, потому что максимально высоко это окошечко.
1: А может быть, раньше они открывались, и таким образом лишняя влага выходила из ванны. Но зачем она на кухне, непонятно.
0: Да нет, на самом деле, вот как мне кажется, здесь все дело как раз в свете, в случае отключения, но я думаю, наш слушатель, у нас всегда эксперты среди слушателей. Сейчас обязательно кто-нибудь найдется, тот, кто наверняка знает этот ответ и расскажет. Ну, короче, выяснилось, что в Москве уже, вот если в регионах, да, у нас еще посмотреть, наверняка таких квартир много, а вот недвижимость в Москве уже практически вся современная, модная.
1: Поздравляем Москву.
0: 10 лет назад такое жилье, ну, то есть жилье с бабушкиным ремонтом, так называемым, составляло 40% от всех предложений, которые продавались или сдавались. 40% это было 10 лет назад. Сейчас уже 10% осталось. Мало. Ну, это на самом деле неудивительно. Сейчас даже в регионах, мне кажется, все стремятся к какому-то современному ремонту, и реже и реже все можно встретить такое жилье. Кстати, вот на ТНТ шел сериал, может, даже до сих пор, кстати, идет, не знаю, «Второй брак» называется. Но вот неделю назад у них был сюжет.
1: Идет, по-моему.
0: Да, вот не помню. На прошлой неделе это еще шел, но я не уверена, что сегодня он продолжается. Короче, не суть. У них там был сюжет на прошлой неделе о том, как они искали жилье, хотели себе купить жилье, и риэлтор их водил там по разным вариантам, и вот привез их в одну такую квартиру, как раз там советская стенка стоит, советский ремонт.
1: Началось.
0: Нет, я просто к тому... Я вот сидела, они там как бы что-то по сюжету делали, а я их даже не слушала. Я вот момент думала, это ж как им надо было поискать эту квартиру в Москве. Мне кажется, ну там прям очень советская, там прям, знаешь, такая убитая, разбитая советским ремонтом. Я сижу и думаю, ну это, наверное, они потрудились, чтобы такое поискать.
1: Первое, что приходит в голову, это просто они поехали на павильон Мосфильма какого-нибудь условного, где этих квартир и вот этих интерьеров очень-очень-очень много.
0: Нет, а там ты поймешь, что это не, как сказать...
1: Ладно, не студия, я понял.
0: Не павильон.
1: Да, не павильон.
0: Что это настоящая квартира. Там ты бы, если бы видел съемки, ты бы понял, о чем речь.
1: Сергей пишет, эти окна устанавливали всегда на кухне, а на кухне всегда присутствовал натуральный свет, соответственно, если пропадает искусственное освещение, дневной свет всегда попадает в закрытую комнату.
0: Но,
1: а в туалет почему нет таких окошек?
0: Так, а это же совмещенный санузел.
1: А, да, точно, да. Ну, не всегда.
0: Всегда. Но я не видела раздельного.
1: Не всегда.
0: Всегда. Нет? То есть ванна с окошечком?
1: Точно, не всегда.
0: Ну, ладно.
1: Вот первое, что мне сейчас... Вернее, последнее, что мне сейчас приходит в голову, это твоя сестра двоюродная Ирина, которая снимала квартиру вот в такой планировке, и там был раздельный санузел, а окошко было вот.
0: А, кстати, да.
1: Вот тебя и поймали мы.
0: Да, ты меня поймал, точно, у нее был раздельный санузел.
1: Александр из Новоганска пишет, что у нас в субботу было отключение электроэнергии. Почти 3 часа, 2,5. Сегодня краткосрочное отключение. И никто не рассказывает вам, да, что это...
0: У вас уже
1: это творится?
0: Прям... Мы помним, на прошлой неделе мы тут все вместе за вас переживали. Все аудитории нашей. Я тут еще шаманила, сидела у микрофона. И, кстати, у меня удалось тогда нашаманить вам свет, помните, да? Я же сказала до полчетвертого, до полпятого, чтобы включили. И все включили, поэтому...
1: Вот и пишет, да, Сергей добавляет. Не всегда. Вот у меня был туалет отдельно от ванной комнаты.
0: Ну вот.
1: В ванной было окошко, в туалете нет. И здесь как вот... Тимур, между прочим, это я. Как Тимур ранее говорил, в ванной комнате действительно человеку может стать плохо, поэтому можно посмотреть, зайти, если что.
0: Да там вот как посмотреть-то?
1: Там, да оно не сильно высоко, не надо.
0: Очень высоко, под потолок оно.
1: Это для тебя под потолок, оно мне спокойно, даже не надо на цыпочки вставать, 1.90 я так могу. Там потолки-то 2 всего, куда тебе?
0: Ну, может быть.
1: И еще один Сергей пишет. Алиса AI отвечает. Да, я когда говорю Алиса, у меня сразу Алиса срабатывает и начинает.
0: Ну, это хорошо, послушать. Что она работает, значит.
1: Ну, с одной стороны, да, с другой стороны, я тут такой иногда говорю, что...
0: Пусть слушает.
1: Значит, нейросеть отвечает, что окно между ванной и кухней в хрущевках делали по нескольким причинам. Среди них есть как подтвержденные, так и популярные мифы, да? Основные причины. Естественное освещение, ну требования по инсоляции. Угу. В строительных нормах, санпинах, в этих СНИПах было прописано, что все жилые и многие подсобные помещения должны иметь естественное освещение, получать солнечный свет определенное время в течение дня. И окно формально помогало выполнять эти нормативы. И санитарно-гигиенические соображения, связанные с борьбой с туберкулезом.
0: Угу.
1: Считалось, что солнечный свет помогает уничтожать болезнетворные бактерии, в том числе в сырых и темных местах. Угу. Окно это способствовало якобы обеззараживанию воздуха в ванной. При этом прямых солнечных лучей туда попадало мало, но сам принцип был заложен в проектировании.
0: Спасибо большое вашей виртуальной помощнице. Я, кстати, тоже к ней все чаще и чаще обращаюсь в последнее время. И знаете, что могу сказать? Она крутышка в том плане, что вот, например, сравнивая опять же GPT и Алису, AI, Алиса вот все больше и круче какие-то мне показывает выкрутасы. Она как-то и поумнее система у нее и поиск. И... Единственное, что чат GPT пока креативнее. Вот если просишь творческий текст какой-то написать, он больше креативит, чем Алиса. А во всем остальном прям наша девочка лучше.
1: Вот мы сейчас все вспомнили, да, это окошко, такая немножко ностальгия посетила, а я еще одну супер ностальгическую деталь вспомнил. Она не у всех была, но у нас была в коридоре, коридоры же вот эти длинные были коридоры,
0: uh-huh.
1: и сверху под потолком вот это пространство использовалось под антресоль.
0: Да.
1: Такой деревянный короб с одной стороны открывался, и мы туда всякий хлам
0: закидывали. Это во многих квартирах до сих пор есть, даже в современных.
1: Что-то ни разу не видел. Потолочные антресольки.
0: Да что ты говоришь?
1: Ага.
0: Вот опять же, возьми квартиру моих родственников в Перми.
1: Да.
0: Вот когда заходишь, прямо над вот этим входом,
1: ну
0: вот
1: да.
0: этот же ящик.
1: Ну так это вот опять-таки оттуда. Сейчас в современных, ну кто будет делать это?
0: А, ты, ну нет.
1: Ты говоришь современных. Где там ты современных?
0: Ну да, не в новостройках. Но я к тому, что уже люди живут в квартирах с современным модным ремонтом, а вот эти все равно ящички у них есть над дверью. Но они, кстати, смотрят совершенно по-другому в новом ремонте современном. Не так, как в советское время.
1: Я сейчас еще последний вот что скажу из такой ностальгической составляющей. Это унитаз, труба такая железная под потолок и бачок сливной вот там сверху. Под потолком.
0: Да-да-да.
1: И такая...
0: Веревочка.
1: Ну, где веревочка, а где цепочка такая красивая,
0: да.
1: с этой штукой. Так спустил.
0: Было дело.
1: Там такой фонтан сверху.
0: Эти штуки, кстати, ну, не прям такие, но такой же механизм очень часто можно встретить в любой кафешке на трассе. Вот мы когда с тобой автобусом путешествуем из Ханты-Мансийска там до Тюмени, например, да, и когда водители останавливаются в придорожных кафе, вот везде такие остались, такие системы смыва.
1: Я вспомнил, что этот час мы начали с вопроса от Александра, я его еще раз процитирую, по какому принципу вы выбираете темы для эфира? Вот и скажите, как мы дошли до туалетной темы? Я не знаю, ну как-то так получилось. Вот. Как ответить
0: как
1: на
0: видите,
1: этот вопрос?
0: Принципов нету. Беспринципные.
1: Беспринципные, да, люди.
0: Нет, это плохо. Все-таки какие-то принципы в жизни важно иметь. Такие, знаете, морально ориентированные, правильные. Но в целом, как вы видите, у нас это, никаких сценариев. Единственное, что есть темы, которые хочется обсудить. Но иногда мы до этих тем даже не доходим. Потому что вот так вот в наш разговор может влиться в любой слушатель. И все. И пошло совершенно все по другому сценарию. Сценариев, кстати, у нас тоже нет. Ладно, на самом деле темы жилищные раз затронули. Одной строкой могу еще сказать, что у нас 1 июля-то не за горами, а с 1 числа у нас изменения должны вступить в силу. Вот меня знаешь, что больше всего смущает? Что все СМИ федеральные пишут, должно, скорее всего, вступит.
1: То есть могут отменить чуть-чуть.
0: Ну как-то оно никто не утверждает пока еще даже на уровне министерств. Изменения, связанные с льготной семейной ипотекой. Мы про это уже говорили, что будет дифференцированная история.
1: Она не
0: в зависимости от количества детей. А там вот, ну, нет, не утверждено, по крайней мере.
1: То есть, если
0: мере.
1: Бы подпись стояла, и это все опубликовано было, и были бы сроки, то они бы говорили, точно вступит. Да, сейчас, наверное, еще нужно какие-то конечные эти пройти инстанции.
0: Да, пока все пишут, могут заработать новые правила, могут вступить, могут, не могут. Короче, непонятно. Но, тем не менее, до 1 июня осталось 2 дня. И вступят они или нет, я так понимаю, мы с вами только 1 числа и узнаем. Но мы до этого вам уже говорили, что хотят в зависимости от количества детей сделать ставки разные, да, то есть чем больше детей, тем ниже ставка. Кстати, для семей с одним ребенком хотели на уровне 10% ставку повысить ее, да, а 6 оставить для тех, у кого двое детей. А трое и больше, там уже 4%, там вообще очень привлекательная ставочка. Но одно из мнений, которое мы еще тоже не говорили, вот сейчас его также хотят прописать в этих новых правилах. Короче, льготную ставку предлагают ограничить 15 годами. То есть, если вы за 15 лет не выплатили семейную ипотеку льготную, то уже становятся рыночные условия. Ставка становится рыночной. То есть 15 лет — это максимум, за который можно будет, на который можно будет взять семейную льготную ипотеку.
1: Чего бы это вдруг вообще?
0: Ну вот такое предложение еще.
1: А становятся рыночными по какому вообще моменту? Ну то есть я же не знаю, что через 15 лет будет. Может, через 15 лет 40% годовых будет норма, а я не хочу, чтобы мне потом все... И еще вопрос, пересчитают мне весь срок, то есть вот прошло 15 лет, мне рыночную ставку делают, мне за все предыдущие годы пересчитают?
0: Не-не-не, все, только что осталось.
1: Все, что осталось.
0: На остаток, да. То есть, получается, первые 15 лет льготная ставка сохранится, а после этого она будет повышаться до уровня, привязанного к ключевой ставке Банка России. Вот так вот у нас пишут «Известия». Ну, и не только, кстати, «Известия». 1 июля, мы с вами, я думаю, уже узнаем точно, что из этого вступит в силу и когда, главное. Потому что пока все на уровне «может», «хотят». А может и случится ли?
1: А может и не хотят.
0: Узнаем. А может и не хотят, да.
1: А может не может.
0: Вернемся к этой теме послезавтра. Потому что вы не поверите, но послезавтра уже 1 июля.
1: Кошмар.
0: Представляете? Второй летний месяц уже не за горами. В среду уже второй летний месяц. Надеюсь, первый ощущаете хотя бы, чувствуете, запоминаете, проживаете каждой клеточкой. Наслаждайтесь каждым днем летним, надеюсь.
1: Нюхаете ли каждый цветочек?
0: По пути домой.
1: Гладите ли каждую травушку?
0: Да, наслаждайтесь ли солнышком. Ну, в общем, если нет, то успевайте. Вот второй месяц уже летний не за горами.
2: Свои люди.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама, лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33 02 52.
4: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой», потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте 50-41-01.
5: Иногда одного решения достаточно, чтобы изменить свою жизнь. Собственный дом в Сочи, на возвышенности, в окружении леса. Закрытый клубный комплекс всего на 8 резиденций. Стоимость домов от 24 миллионов рублей. До 15 июля действуют приятные скидки. Запишитесь на индивидуальный показ. 8-918-659-99-96. Сочи. Дом, в который хочется возвращаться.
6: Нужен бетон для стройки? Не хватает красивой тротуарной плитки? Уральский цех ЖБИ к вашим услугам. У нас бетонные смеси всех марок, фасадные панели, бетонные блоки и декоративные заборы, а также тротуарные плитки и бордюры. Доставляем по всему округу. Ждем вас по адресу: город Урай, улица Ивана Шестакова, проезд 6. Телефон 8-908-885-46-52. Звоните прямо сейчас.
7: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой Экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Мы тщательно выбираем продукты на полке магазина. Мы щепетильно подбираем запах духов и фасон шарфика. Мужчина, не шарфик. Подойди разумно к этому выбору. Сведи риск заражения ВИЧ к нулю. Презерватив может стать надежной защитой.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьеры. Карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Середина года, 2 июля, в полдень.
2: Что
1: угадай,
2: это?
1: От кого сообщение пришло.
2: Середина июля?
1: Середина года будет 2 июля в полдень.
2: А, это Александр написал.
1: Правильно.
2: Я уже наших слушателей всех знаю по почерку.
1: По почерку.
2: Да, узнаем уже. Это здорово, кстати.
1: Отмечать будем?
2: Отмечать, конечно. Мы вообще за любой праздник.
1: Но это четверг.
2: Я вот тут Тимуру кидал картинку.
1: Средь бела дня как отмечать?
2: Нормально. Ты почему-то все твои отмечания укладываются в какие-то... совершенно неправильные представления о празднике.
1: Марина неделю назад, там, в прошлую среду, 24 июня, говорит, до твоего дня рождения осталось ровно полгода. Я так расстроился.
2: Взгрустнул. Не могу сейчас найти.
1: Нет.
2: Не могу найти эту картинку, но, в общем, суть передам, постараюсь. Там, короче, девушка рассказывает, она вышла замуж за итальянца и говорит, ребята, у меня сейчас, ну, наша русская девчонка вышла замуж и говорит, сейчас к нам, короче, придут друзья мужа, она к нему в Италию переехала, говорит, они будут отмечать покупку новой сковородки для паэльи. Говорит, я поняла в этот момент, что мы, люди в России, очень мало... празднуем что-либо.
1: Ну, не знаю. Если бы, например, у нас бы мангал какой-нибудь качественный, знаешь...
2: Купили, да?
1: Хотя
2: сразу
1: бы...
2: Сразу пошли бы это дело обмывать.
1: Хотя бы шестерку, ну, толстый такой, ну, сваренный, красивый, сразу бы, конечно, пошли бы.
2: Отмечать.
1: Или казан новый, здоровый.
2: И пробовать сразу его, да?
1: Литров
2: в деле.
1: На 50. Вот ты мне подари казан, я сразу всех соберу,
2: ну,
1: на плов.
2: Ну, и вот, получается, что в Италии тоже они, итальянцы, любят делать из всего праздники, везде ищут повод. Вот, но мне даже немножечко обидно стало в тот момент, когда я прочитала, что мы меньше, чем они, отмечаем, празднуем. Я такая подумала, мы тоже особо не ищем повода. Мы можем и без повода вообще собраться, если надо. Правильно?
1: Я тоже так думаю.
2: Но это в любом случае забавно и мило. Это говорит о том, что надо почаще самим искать повод для того, чтобы праздновать жизнь. Не обязательно ждать праздник какой-то по календарю, да, а вот просто праздновать саму жизнь.
1: Я согласен. Я согласен. Я вот с этим согласен. Я вот сегодня думал, как бы оправдаться. Ну, я просто буду праздновать жизнь. А у нас какие праздники на сегодня? Почему ты нам не рассказываешь? Ты же обычно празноголизируешь и говоришь, сегодня отмечается.
2: Сегодня праздник объятий, во-первых.
1: Международный день тропика, все скушайте баунти.
2: Там, нет, ну... такого праздника. Сегодня праздник объятий отмечается. День тропиков?
1: Международный день тропиков.
2: А, ну есть такое, да, действительно, взглянула, увидела.
1: Вот мы тебя и поймали.
2: Да хватит меня ловить, ты меня сегодня весь день на чем-то пытаешься поймать. День тропиков, я не знаю, как можно отметить, но сегодня день кораблестроителя, и хотя это очень серьезный праздник, мне кажется, все мы немножечко кораблестроители, потому что в детстве строили кораблики и пускали их по лужам, правда?
1: Угу.
2: Так что давайте своего внутреннего ребенка поздравим с этим праздником. Мы в детстве все хотели и умели строить корабли. Пускай из бумаги. Ну, праздник объятий, тут даже не надо говорить, как отмечать этот повод. Обниматься. Что тут еще? Правильно? А еще международный день...
1: Лазу можно поздравить.
2: Лазу?
1: Лазу.
2: Почему?
1: Ну, это на маленьком плоту, сквозь бурю, дождь и грозу.
2: Ну. Праздник объятий же.
1: Плот. День кораблестроителя.
2: А, ты все еще про кораблестроение, это уже про праздник объятий. Ты меня долго догоняешь сегодня, Тимур, что с тобой? Международный день рыбака еще сегодня?
1: То это, есть это, кстати... мне надо 3 раза было объяснить человеку, про что я говорю, и я долго догоняю, да?
2: Ну, потому что я уже ушла, конечно. День рыбака, ты дай мне договорить эту мысль.
1: У нас, кстати говоря...
2: в Югре это 90% населения, правильно?
1: Да, кроме нас с тобой, все остальные точно.
2: Ну, даже рыбаки. У тебя есть снасти.
1: Где-то в Пермском крае.
2: Где-то в деревне у родителей лежат. Ну, раз у тебя есть своя удочка, раз у тебя есть свои там вот эти всякие поплавочки, или как их называют, значит, ты тоже рыболов, так или иначе. Мы всех рыболовов поздравляем, кстати. У нас реально это Югра, это край рыболовов. Здесь у нас, мне кажется, процентов, ну, 80 точно держали удочку в руках, умеют и знают, как ловить рыбу.
1: И знаешь еще, что я тебе хочу сказать? У меня же этот список перед глазами сельхозпроизводителей. Я возвращаюсь к этой теме. Сегодня я его изучал и читал. Их там много, ну, прилично, там сотни человек, которые являются КФХ всевозможными, там, сельскими этими. И большая часть из них рыбоводчество или рыбодобыча. Ну, гораздо, в Югре гораздо больше, чем тех, кто мясная продукция, молочка или там растениеводство, вообще единицы.
2: Ну вот.
1: Есть даже пчеловоды. А, ну мы знаем их.
2: Пчеловодов?
1: Пчеловодов.
2: Знаю. Некоторых.
1: Да.
2: который фантомансийский, по крайней мере.
1: Не только. Нам и писали из отдаленных территорий, из Сургутского района. Ох, а что я так отупел? Я сейчас так долго вспоминал своего района. Я думал, Сургутского округа, Сургутской области.
2: Тимур, ну, твой футбол тебя доведет. Ну, спать надо побольше чуть-чуть. Если спать 4 часа в сутки, ты не только слово «район» забудешь. Тебя вообще опасно выйти в таком состоянии.
1: А как я должен пропустить? Сегодня Бразилия играет. Сегодня Германия играет.
2: Во сколько они играют?
1: У Бразилии вообще очень удобно в 10 часов вечера.
2: Ну вот сразу.
1: Но может быть сухарь, может быть дополнительное время, может быть серия пенальти. Это минимум в час только.
2: Ну в час еще нормально.
1: А в час 30 сразу Германия, Парагвай.
2: И, ну ты же знаешь, что Германия выиграет.
1: Что последний матч Парагвая я пропущу, по-твоему, на чемпионате мира?
2: Ну ладно, за все твои косяки и за невыспавшегося мозга в эфире.
1: Сам сделал, сам страдай.
2: Сам отвечать будешь, действительно. Ладно, я хотела рассказать вам про одну удивительную россиянку и про одну большую несправедливость, как
1: мне кажется. А можно тоже про одну удивительную? Ты про Алину Пекову? Нет. Ты про школьницу Катю?
2: Ой, кстати, про школьницу тоже надо рассказать. Значит, у меня несколько новостей.
1: Короче, одна удивительная россиянка, Алина ее зовут, попала в книгу рекордов Гиннесса, как самая молодая женщина, которая поднялась на все 14 высочайших гор Земли. Да. Причем она, это достижение, вот последнее, это была Шишабангма в Гималаях в октябре 24 года. Ну и какое-то время потребовалось, чтобы книга рекордов Гиннесса этот рекорд зафиксировала. И 31 год был на тот момент.
2: Да, да. Она самая... Ну, то есть она не единственная, кто, конечно, покорила все эти... как их называют? Восьмитысячники, да?
1: 14 высочайших гор планеты.
2: Ну, это восьмитысячники.
1: 10 восьмитысячников расположены в Гималаях, 4 в монгольском Каракоруме.
2: Вот.
1: И только 42 человека в истории смогли подняться на все эти вершины.
2: Но она самая юная.
1: Она самая юная.
2: Она крутая.
1: Вот это первая.
2: Про Алину Пекову, кстати, как по мне, очень красивая девушка.
1: Вторая москвичка, зовут ее Екатерина, она сдала 5 экзаменов ЕГЭ на 100 баллов и стала единственным человеком в истории России, кто 500 баллов на ЕГЭ сдал.
2: Вообще за всю историю ЕГЭ. То есть 400 баллов набирали до этого, а 500 никто и никогда. А почему ты не говоришь,
1: пожалуйста,
2: что это...
1: Пожалуйста, закройте выезд за пределы Российской Федерации срочно.
2: Нам такие сами им нужны.
1: И дайте ей хорошую работу, хорошую жизнь.
2: Да, сначала образование она хочет получить, а
1: сделайте
2: потом уже будет...
1: Сделайте все, что угодно, чтобы такие дети оставались в России и работали на благо нашей страны.
2: Кстати, она будет учиться по инженерной специальности. Она инженеры, как говорит Мишустин, раз в полгода стабильно говорит, что нам очень нужны инженеры, нехватка специалистов и так далее. Вот этот человек сейчас, женщина, инженер, придет с такими мозгами. Надо реально, чтобы она максимально, конечно, задержалась в России. Нам такие люди, правда, нужны.
1: Пока
2: но
1: на Западе
2: ты не говоришь...
1: изобретают нейросети и искусственный интеллект, работают над этим направлением, и мы просто воспитываем умных людей.
2: Мы за естественный интеллект.
1: Да.
2: Ты почему не говоришь, что это та самая Екатерина, которая набрала 400 баллов? То есть это та самая девушка, про которую мы уже говорили...
1: Я не знал, что это та самая.
2: Это та самая. Мы про нее говорили на прошлой неделе, что вот во Владивостоке есть парень, набрал 400 баллов, в Москве девушка набрала, и вот потом стало известно, что у нее еще по одному предмету по информатике 100 баллов. И таким образом она единственная в стране 500-бальница. Обалдеть просто, да? Причем вот красивая девчонка тоже. Стрела фотографии.
1: Я не видел.
2: Ну прям, не
1: я
2: знаю.
1: Я вообще на чужих
2: умница
1: девчонок
2: и красавица.
1: Не смотрю, даже ни на каких, ни на...
2: Умница
1: студенток,
2: и красавица. А вообще у нас 100 баллов на ЕГЭ получили в этом году 108 тысяч учеников. Это 16% от общего числа сдававших экзамены. Но это те, кто получил 100 баллов.
1: 16%? То есть каждый седьмой на 100 баллов сдает?
2: Да.
1: А что случилось?
2: А что, плохо, что ли?
1: Нет,
2: хорошо
1: это
2: же?
1: Очень хорошо, просто, а что случилось? Ну, то есть это либо уровень ЕГЭ настолько упал?
2: Нет, наоборот, мне
1: либо те дети, которых 10 лет назад отправили в школу, 11 лет назад...
2: Да сейчас просто с каждым годом...
1: Их тренировали исключительно под ЕГЭ.
2: Ты правильно говоришь, потому что у нас даже сейчас, я тебе помнишь, говорила на прошлой неделе, но не только тебе, нашим слушателям, новость о том, что количество контрольных работ сократится в школах с нового учебного года, а те, которые останутся, они будут заточены как раз-таки под ЕГЭ. То есть у нас даже в рамках контрольных работ ребята будут тренироваться условно для будущего ЕГЭ. То есть сейчас все заточено на то, чтобы ребенок хорошо сдал эти экзамены. итоговые. Вот и все. Мне кажется, просто стали лучше готовить самих ребят.
1: Ладно, молодец. А про кого ты хотела рассказать?
2: А я хотела сказать еще про одну удивительную женщину. Россиянка. Она пробежала... Ой, мне всегда плохо от этих новостей, даже когда я просто читаю. А она это все бежала. 49 лет женщине. Зовут ее Вера Чкалина. Она установила мировой рекорд в забеге на выбывание среди женщин. Короче, там придумали систему, забег на выбывание так и называется. Она родилась еще в начале 2000-х в США, эта система. Сейчас расскажу, в чем ее суть заключается. Но, короче, вот на, получается, минувших выходных прошло это соревнование в Ленинградской области. Туда приехали со всего мира к нам женщины соревноваться. Кстати, сейчас будут еще и мужчины соревноваться. И вот здесь большая несправедливость, что женщинам дают за победу, и что мужчинам в этом конкурсе. Но это не конкурс, это такой забег своеобразный. А, в общем, Чкалина, вот наша россиянка, пробежала 96 кругов. Каждый круг по 6706 метров. И все это она сделала за 4 суток. За 4 суток. Короче, она преодолела 650 километров за 4 суток. Там у них есть определенные правила, сколько нужно бежать, сколько отдыхать. Ну и вот, собственно, она установила очередной мировой рекорд. Ну, на отдых, на поесть и на туалет тоже есть время, все такое. Но вообще изматывающий на самом деле формат, который придумали. А она выиграла, побила рекорд, который принадлежал до этого британке. А британка в 25-м году его установила. Сейчас за нами этот рекорд. Ей, короче, в качестве подарка вручили 300 тысяч рублей и кедровую фитобочку. 300 тысяч и кедровая фитобочка. Сейчас эти же соревнования будут уже среди мужчин. И если кто-то из мужчин побьет мировой рекорд, то организаторы ему вручат ключи от квартиры в Санкт-Петербурге.
1: Угу.
2: Я такая не поняла.
1: Ну да, интересно.
2: А почему женщинам фитобочку? Простите, а мужчинам квартиру?
1: Это дискриминация какая-то. Либо в Петербурге подешевели, либо фитобочки подорожали.
2: Сильно подорожали, да? Ну, это как бы смешно, но не смешно ни разу. Я бы на месте женщин, участниц этого соревнования, я бы к организаторам-то предъяву кинула.
1: Ну, тут, наверное, дело не в организаторах, дело в спонсорах. Есть же всегда партнеры у каждого соревнования. Ну, видимо, для женской вот категории нашелся спонсор, который занимается фитобочкой.
2: Ну да, здоровье, красота, такая женская тема.
1: А, возможно, в мужских соревнованиях, которые считаются у рекламодателя более зрелищными,
2: Нашли какого-то
1: девелопера.
2: Да, который сказал...
1: Кое-как вспомнил это.
2: Молодец, ну хоть... Хорошо, хоть не 3 часа, а 4 поспал. Угу. Хоть слово «девелопер» вспомнил.
1: Development.
2: Ну и, кстати, да, еще неизвестно, что там за квартира в Петербурге. Может, какие-нибудь 10 квадратов.
1: Да, даже 10 квадратов.
2: Может, как фитобочка по размеру.
1: Да, даже так.
2: Ладно, это я шучу. Так, ну что, у нас музыка, реклама дали. В конце часа к вам вернемся.
0: «Свои люди».

0: Реклама.
1: Летний вечер, друзья, сериал и огромный сет роллов от Суши Мастер. Сет вечеринка в лесу, кило 200, всего за 999 рублей. Сет объедения, целых 2 килограмма за 1499 рублей. Акции действуют до конца июля. Звони и заказывай в Суши Мастер. Телефон 8 800 707 5550. Суши Мастер, все получится.
2: Презентация через 5 минут.
3: Проспал экзамен.
4: Вот-вот опоздаю.
5: О чем думают люди, когда спешат? Только не о безопасности. Водитель, будь внимательнее и сбавь скорость. Пешеходы могут появиться неожиданно.
6: Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: В школе большие перемены. Указки лазерные, журнал и дневник электронные. Даже наглядные пособия стали нагляднее. Кажется, что изменилось все. Незаменимыми остались только учителя. Именно благодаря учителям у детей появляются ответственность, целеустремленность, вера в себя. Ты тоже можешь стать учителем. Выбери педагогический вуз на сайте будьучителем.рф. Национальные проекты России. 0+.
8: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы. Непотушенный костер. Брошенная сигарета. Останови поджоги. Останови огонь.
9: Строители и прорабы вряд ли могут назвать свою работу простой. Они вообще не любят это слово «простой». Потому что каждый день простоя – это потерянные деньги, нервы заказчика и репутационные риски для застройщика. Но хорошо, что есть компания «Сантехкомплект Урал». Все необходимое в одном месте. Водоснабжение, водоотведение, отопление, сантехника, пожаротушение и вентиляция. 75 тысяч наименований в наличии. Для монтажников и юридических лиц индивидуальные условия и выгодные предложения. «Сантехкомплект Урал». Нефтеюганское шоссе 58/1. Телефон в Сургуте. 50-41-01.
10: Заключи контракт на службу в войсках без беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8-800-301-68-88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
11: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: «Свои люди». Дневное ток-шоу на радио «Югра».
1: Давайте просто поговорим.
2: А чем мы до этого занимались?
1: Мы какую-то душноту обсуждали.
2: Никакой душноты, информация. Ну, я понимаю, что она актуальна, наверное, только тем, кто все-таки в эту историю решил ввязаться. Ну, хотя, наверное, грубо звучит ввязаться. Но помните, когда у нас начали блокировать Телеграм, начала активно распространяться такая история, как Телега. Ну, то есть приложение, которое так и называется, Телега. Ну, не Телеграм, а именно Телега.
1: Да, и мы еще такие, типа, а зачем кому-то создавать копию Телеграм, которая будет работать без всяких там VPN-ов, чтобы бесплатно мы ей пользовались? Мы же так думали. Потом кто-то сказал, да это, господи, это все профинансировано, чтобы просто иметь доступ к личным данным, к перепискам и так далее.
2: Я уж не знаю, с какой целью кто ее как создавал, но факт остается фактом. Об этом, кстати, те, кто пользуется этим приложением, тоже должны быть уведомлены, потому что вроде как им разослали соответствующие сообщения. Но если что, имейте в виду, то, что вот эта телега, она с 1 июля прекращает работу. То есть вот получается еще 2 денечка, и все. До этого ее удалили из App Store, до этого еще там признали шпионским программным обеспечением. Так что те, кто ее успел себе скачать, мы, кстати, не рекомендовали. Помните, когда наши слушатели даже многие писали, типа, ребята, слышали что-нибудь про телегу, надо, не надо качать. Мы никому не рекомендовали. Мы понятия не имели до конца, что это такое, но сами не скачивали. И вам прям, я помню точно, не рекомендовали.
1: Да и до сих пор не знаем.
2: Ну, вот, собственно, то, что пишут СМИ, на это и ориентируемся. А фишка в том, что оказывается, я вот что не знала, что оказывается, эта телега была еще и с платной подпиской. То есть тем, кто оформлял платную подписку, и у кого она до сих пор действует, да, то есть действующая платная подписка, они, конечно, пообещали вернуть деньги. Вот поэтому, если вдруг среди наших слушателей есть те, кто мало того, что качал это приложение, так еще и платил за него, ну, ждите возврата средств, потому что они пообещали вернуть. Если честно, там неплохая такая циферка, сколько россиян пользуются этой телегой.
1: И сколько премиум-аккаунтов. Я читаю, кому принадлежит телега. Разные источники сообщают разные. Есть якобы что-то аффилированное с ВК, при этом в самой компании вот этой вот, которая раньше называлась «Даль», она из Казани, отрицают связь с «Контактом». Утверждают, что использовали компоненты на стандартных коммерческих условиях. Например, алгоритм ВК-звонков они выбрали, поскольку он объективно лучший на рынке. Ну, то есть они какие-то использовали части кода для того, чтобы эта телега работала, но отрицают прямую связь, что это продукт «Контакт».
2: Ну, на самом деле, тут уже не так важно, кто, что и зачем. С 1 июля эта история закрывается, ее больше не будет.
1: А что?
2: Мне самое главное, чтобы людям деньги вернули. Вот это мне будет обидно, если они там еще деньгами кинут. А так, в целом, ну, закрылось и закрылось. За последнее время, я помню, тоже у нас с Тимуром были в гостях представители одной социальной сети, которая активно развивалась в 22-23 году. А потом,
1: после определения событий она закрылась.
2: Закрылась, да, потому что, собственно, финансирование прекратилось. Это к тому, что мы уже переживали за последние годы столько закрытий разных платформ, что уже как-то и уже и безболезненно это происходит, по большому счету. Ну, в общем, больше 5 миллионов россиян пользовались этим приложением Телега. Неплохая, мне кажется, цифра. То есть очень многие пошли в эту историю. Ладно, забыли, бог с ним. Едем дальше.
1: Ничего себе, вот это сообщение пишет нам Сергей. Последний раз слышал в 25-м году вас. Потом,
2: как это?
1: Потом Тимур приболел, если не ошибаюсь. Полгода прошло, будто было вчера. Листал радио, проезжая в Ангипас, случайно услышал знакомые голоса в эфире. Приятно было встретить.
2: Очень нам тоже приятно. А что, Тимур так надолго уходил в отпуск? Ой, на больничный.
1: Выздоровел. Но, кстати, что-то у меня голос.
2: Все, я сейчас кондер выключу.
1: Голос першит, першит.
2: Хватит вот это нас запугивать. Голос у него опять. Мы когда вышли с тобой в начале июня с отпуска, мы сказали, все, ребят, мы с вами все лето. Никаких отпусков не предвидится. Так что давай, выполняй свое слово, пожалуйста.
1: Джесси Георгий пишет, человек сам ищет повод для праздника. Это вот Марина нам говорила, что надо праздновать жизнь. Спешите жить, кайфуйте, говорила нам Марина.
2: Не так, но
1: пару недель назад, пишет Георгий, у нас был день жимолости.
2: Вау.
1: Летом будет праздник, день молока. Возможно, будет день томского пива.
2: Класс.
1: Давно уже его не было, но в этом году юбилей 150 лет.
2: Класс.
1: Праздник топора, день томича, день маленького томича, еще много каких праздников.
2: Это производители... у вас в Томске, в администрации, да, празднаголики сидят, это круто.
1: Производители всего местного хотят праздник устроить и устраивают для всего города.
2: А, это не администрация, это у вас местный бизнес устраивает.
1: Типа того.
2: Какая прелесть. А день жимолости кто устроил, мне очень любопытно.
1: Жимоложитники?
2: Ну, это какое-то предприятие занимается у вас там жимолостью в промышленных масштабах. Дело в том, что жимолость — это вообще одна из самых полезных ягод. Поэтому вот если вам кто-нибудь когда-нибудь будет предлагать жимолость, берите, не думая, потому что я уже это говорила и буду повторять. Да и любой врач вам подтвердит, что чем темнее ягода, тем больше в ней антиоксидантов. А антиоксиданты — это те самые полезные, суперполезные вещества, или как их правильно сказать, даже не знаю. Ну, короче, антиоксиданты как раз борются со всеми плохими клеточками у нас в организме. Поэтому...
1: Среди всех ягод жимолость считается одним из самых богатых источников веществ, обладающих антиоксидантными свойствами. Это витамин С, танины, фенольные кислоты.
2: Ну, это он с интернета сейчас читает, как вы понимаете.
1: Некоторые из полезных растительных соединений, содержащих плода.
2: А я вам говорю своими словами. Тимур, можешь, конечно, с интернета читать, но он, кстати, лишь подтверждает мои слова.
1: Исследования показали, что ягоды проявляют более высокую антиоксидантную активность, чем ежевика, клубника, малина, клюква, черника.
2: Да.
1: Но это не значит, что другие ягоды менее
2: не
1: полезны,
2: значит.
1: А лишь может добавить мотивации включать не столь популярную жимолость.
2: Вот именно. Вот именно. Жимолость
1: поддерживает здоровье кожи и костей, снижает артериальное давление.
2: Ну, дай мне сказать уже. Я понимаю, что с интернета сейчас можешь все прочитать. Ну, короче, если проще говоря, жимолость — недооцененная у нас ягода на самом деле. И вот если прийти к любому на участок, да, чаще всего там малина, клубника, не знаю, что угодно, ирка даже растет. А жимолость очень редко может где-то на участках у людей встретить, а зря. Крайне полезная ягода. И вот запоминайте, что чем темнее ягода, тем больше в ней тех самых антиоксидантов. То есть жимолость, вот эта черничка, голубичка, хотя голубичка, конечно, посветлее, но тоже, да, темная. А какая у нас еще есть темная? А, черная смородина, как
1: волчья
2: я про нее
1: ягода.
2: Забыла. Ну, Тимур, черная смородина и, кстати, черная рябина, безумно вяжущая ягода. Ты же никогда не пробовал даже черную рябину, насколько я помню. А я все детство ее ела. Короче, чем темнее ягоды, чем чернее, да, темно-синие все, они максимально полезны, у них антиоксидантов много. На втором месте идут уже красные ягоды, но красные тоже. Вот чем темнее ягода красная, да, то есть если она бордовая, она ближе к такому темно-красному, да, там, конечно, больше. Чем светлее, тем меньше, но все равно они полезны, вообще все ягоды полезны. И поэтому сейчас, пока лето, успевайте, наслаждайтесь жимолостью в первую очередь. Если будет день жимолости, берите, не думая.
1: Это говорит, наслаждайтесь жизнью, а Марина говорит, наслаждайтесь жимолостью.
2: Да.
1: А мы говорим, наслаждайтесь вечером понедельника.
2: Да, хоть и...
1: Успевайте июнь проводить. Всем пока.
2: Хоть и понедельничный, но ведь вечер, да? А значит, без работы уже, дай бог.
1: Все 19 часов.
2: Да, 7 вечера. Давайте завтра услышимся в 3 часа дня, как обычно. Мы, Тимур Павлов, Марина Штейникова, будем вас ждать. Вам приятного вечера и до завтра.
1: Пока-пока.
0: Свои люди. Местное время 19 часов. Новости. Новости на главном окружном.
3: Добрый вечер, в студии Рената Гасанова. Названы тема и дата проведения в Ханты-Мансийске 25-го международного фестиваля «Дух огня». В Югре продолжается активная работа по обеспечению строгого соблюдения миграционного законодательства. Уникальная образовательная инициатива стартует в округе. Отличные новости для югорчан, влюбленных в кино. Юбилейный 25-й международный фестиваль кинематографических дебютов «Дух огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 10 по 14 марта 2027 года. Об этом стало известно по итогам заседания организационного комитета с участием губернатора Югры Руслана Кухарука. В ходе обсуждений также определили тему этого масштабного культурного события. Его решили посвятить географии кино. Она отражает миссию фестиваля – объединять людей, страны и культуры языком кинематографа. Традиционно фестиваль представит 5 конкурсных программ. Заявиться на участие можно с 1 октября на сайте «Духа огня». Как отметил в своих соцсетях губернатор Руслан Кухарук, в юбилейную дату кинофестиваля перед правительством Югры с организатором компанией «Газпромнефть», коммуникационным партнером фондом «Росконгресс» и командой фестиваля стоит важная задача – подвести итоги пройденного пути и создать программу, которая задаст вектор его развития на годы вперед. We'll be right back. Югра демонстрирует серьезный подход к соблюдению миграционного законодательства. Окружное управление МВД ведет системную работу, которая уже принесла ощутимые результаты. По данным на 23 июня, почти 1800 иностранцам запретили въезд в Россию, а более 1500 были административно выдворены, причем 1285 из них уже покинули территорию страны. Ключевым моментом является не только вынесение решений, но и строгий контроль за их исполнением. Отдел иммиграционного контроля постоянно отслеживает ситуацию, чтобы предотвратить уклонение от наказаний, что подтверждается недавним задержанием нарушителя в Ханты-Мансийске. Иностранный гражданин, не покинувший страну в установленный срок, был задержан и помещен в центр временного задержания в Сургуте. Полиция Югры подчеркивает, что выявление лиц, нарушающих миграционные нормы, остается приоритетной задачей ведомства и находится на постоянном контроле. Каждый иностранный гражданин, допустивший нарушение, будет установлен и привлечен к ответственности в соответствии с законом. Новую образовательную программу для коренных малочисленных народов Севера создают в Югре. Концепцию профессиональной переподготовки разработали в Сургутском государственном университете совместно с окружными властями и общественниками. Участников будут обучать проектному управлению, стратегическому планированию и основам публичной политики. Сама программа направлена на подготовку кадров для региона и развития коренных народов. Курс в первую очередь рассчитан на лидеров общественных инициатив, управленцев и исследователей. Отбор участников уже начался. Подать заявку на обучение можно до 31 июля. И последнее. Югорские нефтяники вносят ощутимый вклад в сохранение экологии. Так, усилиями АО НК «Кондонефть» с начала текущего года на вторичную переработку отправлено более 4 тонн макулатуры. Во многом такой результат – заслуга самих сотрудников. Раздельный сбор отходов для коллектива стал привычной и осознанной практикой. В офисах стоят специальные контейнеры, куда складывают не только бумагу, но и пластиковые крышечки, использованные батарейки. При этом «Кондонефть» не ограничивается переработкой, компания восстанавливает лесной фонд в регионах своего присутствия и регулярно проводит экологический мониторинг, чтобы вовремя снижать нагрузку на природу. Вы слушали новости на главном окружном. Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Ролики.
3: Рената Гасанова, служба информации «Радио Югра».
0: Реклама. Автомол. Ролики приводного ремня. Ремни ГРМ.

0: радио Югра. Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Ленторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу? Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
3: Пошла жара! Зажигаем вовсю. Биохимия 13 всего за 1690 рублей в гемотест. Здоровущие скидки каждый месяц. Акция действует с 22 июня по 5 июля 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Вот и наступил этот возраст, когда можно ни на кого не оглядываться и тратить время только на то, что нравится. Узнать себя получше. Освоить то, что давно хотел. Доделать то, до чего не доходили руки. Самый лучший возраст, когда можно просто быть собой. Узнайте больше о программах активного долголетия на сайте nationalnoyeproekty.rf. Национальные проекты России. 0+.
5: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
6: Срочно, чулетечка, заказы горят.
7: Помогите найти зубастого продажника.
8: Мне очень нужен четкий программист.
9: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
10: Подайте заявку на портале trudvsem.ru. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
11: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
0: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах но.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На

0: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
1: Национальные проекты России.
2: 0+.
3: Ну что там?
4: Усталость и сонливость.
3: Да-да, совсем сонливый.
4: Не волнуйтесь, сейчас скорости прибавят и почти дома.
3: Нет, торопиться не надо. Важно доехать безопасно. Если устал, нужно остановиться и отдохнуть. Однозначно.
5: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
7: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Местное время 20 часов. Реклама.
1: Автомол. Щетки стеклоочистителя, каркасные, бескаркасные, гибридные, зимние, всесезонные, более 100 наименований щеток стеклоочистителей. Бесплатная установка. Автомол86.ру.
0: Радио Югра. Главное окружное радио.

0: радио Югра. Реклама.
1: Эх, клиентов мало, прибыли никакой. Если так и дальше пойдет, придется бизнес сворачивать.
2: Просто нужна хорошая реклама на радио Югра.
1: Реклама – лишние расходы.
2: Не расходы, а инвестиции. Тем более сейчас на радио Югра акция. Цены на размещение от 350 рублей.
3: Реклама на радио по жаркой цене. Узнайте подробно по телефону в Ханты-Мансийске 33-02-52.
4: Это мой двор, моя улица. Я знаю каждый уголок. Тут нечему меня удивить. Кроме этого автомобиля, что выехал из-за угла.
5: Будьте внимательнее на дорогах. Даже если они находятся у вас во дворе. Твой ход. Пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
6: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт».

0: мировым товарам мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
2: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Реклама.
1: Алиса, найди хороший цветочный магазин в Лянторе. Хочу доставку цветов заказать.
2: На, ищу. В Лянторе есть магазин «Цветочный фей». 4-й микрорайон, дом 14.
1: А, тот самый цветочный у молотка?
2: Все верно. В «Цветочном фее» охапка из 15 жарких африканских роз всего за 2550 рублей.
1: 170 рублей за одну розу?
3: Ни слова больше, уже звоню. 8-908-899-11-18.
4: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение на новейшим технологиям, повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
5: Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: Алло.
1: Оксана?
0: Да.
1: Мама дома?
0: Сейчас позову.
1: Нет, не надо. Скажи.

0: радио «Югра». Реклама.
1: Глупо отрицать очевидные вещи. Теорию относительности Эйнштейна. То, что Земля круглая. То, что СПИД существует. Телефон доверия в Ханты-Мансийске 330909.
2: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
3: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

0: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 9400. Запомнил? 8 800 100 ровно 9400.
4: Удивляюсь, как он такой маленький, а так быстро бегает.
5: Да, от родителей иногда требуется скорость. Но есть место, где забота однозначно в том, чтобы не торопиться. Это дорога. Соблюдайте скоростной режим. Пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
6: Ролик разработан госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
7: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla.
8: Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

радио «Югра». Реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы «Радио Югра» 33 02 52.

реклама. Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

0: радио Югра. Реклама.
1: Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 100 000 рублей сразу при заключении контракта. 6 600 000 рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы радио Югра 33 02 52.
0: Радио Югра.

Заключи контракт на службу в войсках беспилотных систем Российской Федерации. Это современная армия с высоким уровнем безопасности. Ты получишь 4 миллиона 100 тысяч рублей сразу при заключении контракта. 6 миллионов 600 тысяч рублей за первый год службы. Мы предлагаем спецконтракт на 1 год. Работу только с беспилотниками. Никаких штурмов. Обучение новейшим технологиям. Повышение квалификации и карьерные перспективы. Стань героем. Прикрой Родину своим крылом. Звони 8 800 301 68 88. Заходи на сайт воин86.ру/ppla. Телефон рекламной службы Радио Югра 33 02 52.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.

0: Югра. Югра. Главное окружное радио.
1: В 5 или 6 этот выбор не труден. Если мы есть,

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио «Югра». Главная музыка.

Радиостанция «Югра» предназначена для слушателей старше 16 лет. Радио «Югра». Свидетельство СМИ, серия L номер ФС 77-808-37 от 9 апреля 2021 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радио

0: окружное радио.
1: Oh, what we're living in.